0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Радио.
8: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
7: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.
3: They don't know what it's like.

0: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: если ты со мной.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
2: Первое радио.
1: Подпишись и читай.
2: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, у меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю по пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо, я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио
3: 89.1 FM.
0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио
3: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.kr.
6: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи! Каждую пятницу.
1: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
1: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
2: Прощайте, люди будущего!
3: Да валите вы уже быстрее!
0: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
4: Как же я по вам соскучился.
0: Город Диско.
5: Первое радио всегда.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.
4: Первое радио.
5: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
4: Всегда с тобой.
6: My soul is running on a path that I cannot reach.

0: 19:30. На заседании будут обсуждаться готовящееся соглашение США и Ирана и последствия этого соглашения для Израиля. Подразделения 36-й дивизии продолжают операцию по зачистке сети подземных туннелей под хребтом Бафор на юге Ливана. По данным ЦАЛя, туннели были спроектированы и профинансированы иранским режимом. В одном из подземных ходов, где несколько дней назад были обнаружены и впоследствии ликвидированы боевики, пытавшиеся скрыться, на стене нашли карты, демонстрирующие обширное знание террористами района и северных населенных пунктов государства Израиль. В ЦАЛе подчеркивают, что операция проводится с целью установления оперативного контроля над районом, который рассматривается как угроза для израильских граждан, а также для уничтожения всей подземной инфраструктуры в этом секторе. В иерусалимской больнице Адаса Арат-Софим скончался 8-дневный младенец, который незадолго до гибели прошел обряд обрезания в одном из населенных пунктов окружного совета Маты Бениамин. По данным информационного портала Вайнет, ребенок был доставлен в больницу после церемонии обрезания. Информация о его смерти передана в полицию и Министерство здравоохранения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Железнодорожная компания «Ракевит Исраэль» сообщает о временном прекращении движения поездов в районе Хайфа из-за упавших на рельсы металлических конструкций. Железнодорожное сообщение между станциями Хайфа, Хофа, Кармель, Хайфа, Бат-Галим, Хайфа, Меркас, Ашмуна и Мерказит Амифрац будет восстановлено после расчистки пути. В «Ракевит Исраэль» подчеркивают, что полностью прекращено железнодорожное сообщение между Хайфой и севером страны с одной стороны и центральными районами Израиля с другой, и пассажирам следует пользоваться альтернативными видами транспорта. Глава Палестинской ассоциации футбола Джибриль Раджуб не получил визу для въезда в США. ФИФА приглашает на чемпионат мира глав национальных федераций, в том числе и тех, чьи сборные не попали на чемпионат мира. Как сообщают новостные агентства, Джибриль Раджуб не получил визу для въезда в США. Американские власти отказ в выдаче визы не прокомментировали. Джибриль Раджуб – глава Палестинской футбольной ассоциации и Национального олимпийского комитета Палестины. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, жарко. В некоторых районах переменная облачность, ранним утром на севере возможна легкая морось. В Иерусалиме на Голландских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери и на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на первом.

0: Не сбавляя темп, врываемся в сегодняшний эфир и вообще в эту новую неделю. На часах у нас 7.06. Здравствуйте, дорогие наши радиодрузья. 14 июня 2026 года, и вы слушаете 89.1 FM. А самое главное, я хочу представить эту потрясающую миледи, эту потрясающую радиоведущую, эту потрясающую мою коллегу, которая здесь со мной уже просто вырывает, если бы она сидела прям вот, ну, скажем так, вот сбоку от меня, она бы вырвала микрофон и сказала: «Теперь мое слово». И это все я про Лену Семенову.
1: Теперь мое слово, ма хороша. Доброе утро всем, кто слушает Первое радио. Вы на своей любимой волне 89.1 FM. Это Прогрев Шоу. И вот Андрей Ежов. Доброе утро.
2: Здрасте, доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, вы уже проснулись в своих кроватках. А если не проснулись, наша задача за два часа вас разбудить.
0: Да, и мы будем выполнять свою работу. Во-первых, за это нам платят. Во-вторых, нам это приносит удовольствие.
1: Вот
0: или сначала удовольствие, потом платят.
1: Зачем ты сказала про во-первых?
0: Я тебя
1: может,
0: объясню.
1: Мы альтруисты?
0: Нет. Вот Андрей Ежов меня сейчас в этом плане поддержит. Смотри, каждый труд должен быть оплачен. Потому что лучшей мотивации, чем денег, нет ничего.
2: Ты бы сейчас видела всю депрессию в моих глазах?
0: Что, с мотивацией плоховато?
2: Нет, то, что каждый труд должен быть оплачен. Но поскольку я работаю в такой профессии, где иногда он не оплачивается...
0: Уходи.
2: Да сейчас!
1: Уходи из профессии. Вот ты сейчас покусилась на святое,
0: Кристина.
2: Ты сделала кусь, я бы сказал, на святое.
0: Ну, потому что...
1: Just a little
2: кусь.
0: Покусилась. Потому что... Да потому что. А что я должна объясняться? Я хотела... Что хотела, то и сказала. Кто мне что мне скажет?
1: Здесь я согласна. Ребят, короче, два часа впереди клевых, на самом деле, всяких разных новостей. Игра у нас будет буквально через минут так это 20 с хвостиком. В следующем часе тоже у нас будет игра. А также у нас будет праздники, мы расскажем о том, что мы сегодня отмечаем. У
0: гороскопчик.
1: Нас будет гороскоп обязательно. И еще сегодня стартует наша рубрика «День артиста». Сегодня 65 лет Бою Джорджу. Это фронтмен группы
2: Бой Джордж.
1: Culture Club. Да, но об этом чуточку попозже. А сейчас у нас что? У нас сейчас...
0: У нас сейчас елка. Дерево, береза и я. Как это у Есенина
2: так
0: было?
2: Это
0: я спросил.
2: Виа.
0: Практически. Но, короче, елка, она не оставляет равнодушным никого.
1: Да.

0: А теперь по праздничкам пройдемся, дорогие друзья. Что-то я оранул, сам от себя обалдел немножечко.
1: Слушай, я не знаю, взаимосвязаны ли эти два праздника, но сегодня Международный банный день и Международный день ванны.
0: Вот из ванны, чтобы выпить чашечку кофе.
1: Да, и какао с чаем.
0: Кстати, это же редкость в Израиле.
1: Ванна?
0: Для Израиля это редкость ванная.
1: Ну да, здесь как-то вот я смотрю, все обычно там душевые кабинки,
0: либо
1: что-то вот
0: как
1: такое.
0: Это, просто пол.
1: Хотя среди вот моих знакомых очень много народу, у кого есть именно ванна.
0: Я тут был как-то раз в одной квартире, где вот это была ванная в спальне.
1: Да,
0: я
1: смысле?
0: Такой... Ты
1: как
0: кто?
1: Это?
0: Ты кто? Ты кто?
2: Вопрос зачем?
0: Ты Биби?
2: Вопрос зачем?
1: В смысле, прям в спальне?
0: Ну, прям в спальне, вот во Франции.
1: Не отходя от Канси.
0: Не отходя от Канси. Слушай, вроде как воскресенье, Йом Ришон, а по сути чистый четверг. Друзья, вот, кстати, а вы любите баню?
2: Нет.
1: Нет.
0: Нет, не любите? А сауну?
2: Тоже нет.
1: Тоже нет.
0: А хамам?
1: Нет.
2: Ты просто будешь сейчас набор слов, короче, на все тебе сразу нет.
0: Нет, это не просто набор слов, он к чему-то все-таки привязан.
2: Ну к чему же?
0: К чему? Даже не знаю.
2: А ну ты будешь что-то привязывать, или я дальше
0: не
2: иду?
0: Не буду, да, давай.
2: Хорошо,
0: давай.
2: Тогда Всемирный день донор крови.
1: Вот этих людей, кстати вот говоря, поздравляем.
2: Вы
1: да.
2: Кого? Которые сдают
1: доноры,
2: или которые...
1: Да, именно доноры.
2: Я вот, вы являетесь? Я, да, я периодически это
1: я
2: делаю.
1: Я тоже
0: дорогие
1: периодически делаю.
2: У меня обыкновенная кровь, скажем так, не надо пошлить. У меня обыкновенная кровь, как бы, но я все равно ее сдаю, как бы, ну, она же тоже нужна же.
0: Дорогие радиослушатели, напишите на номер WhatsApp.
1: Она у себя вот такая, необыкновенная.
0: Дорогие радиослушатели, напишите на номер WhatsApp 054-27-800, какая у вас группа крови. Едем дальше.
2: О, день кефира.
1: И следом же Всемирный день огурца.
0: Да. А что мы пропустили самое главное?
2: А вот день
0: кофейных зерен? Вы мне дадите сегодня сказать, аль нет?
2: Да-да-да-да-да-да-да, Лена, не давай ему ставить. Маргариток, Международный день натуриста, Международный день греческого сыра, фета. Лена, я у нее...
1: Сегодня...
2: Я задыхаю, Международный день блогера.
1: Еще сегодня день работников текстильной и легкой промышленности.
0: Хорошо.
1: Вот, да, 46 годиков.
0: Так.
2: Лен, что ты хотела еще сказать?
1: Я еще хотела сказать, что сегодня Международный день блогера. Вот я, честно говоря, не очень понимаю. Вот, Кристина, ты вроде у нас ведешь, у тебя...
2: Не
1: типа,
2: отвлекай меня.
1: Не отвлекай. А что ты там
2: я
1: делаешь?
2: За Андреем слежу, чтобы он слова не сказал.
0: Ну, праздник, который сегодня по характеру девочкам очень подходит, День скунса. Ну, характер.
2: Выключай ему микрофон.
1: Да,
2: забирай у него все.
0: А вот мстя, мстя, мстя, мстя.
2: Стратегических игр.
1: Подожди, это может быть к тем, кто играет в игры в онлайн?
2: Не знаю, но День магических кругов сразу.
1: Что-то сегодня как-то вот прям очень слишком как-то всего много.
0: Кстати, я сейчас у Кристины заберу флаг, потому что день американского флага сегодня в США аж 249 лет. То есть скоро 250, то есть четверть тысячелетия. И я могу сказать, что это очень важный праздник не только для США, но и для всего мира. Кстати, знали ли вы, дорогие друзья, что... Внимание, Лен, сейчас у нее треснет котелок. У США постоянно менялся этот флаг. Если вы думаете, что он все время, вот с момента создания Америки, основания Америки, был именно таким, как вы его представляете, нет.
1: Прекрасно. Сегодня в Штатах день бурбона и день песочного пирога с клубникой. Вот.
2: Нет, тут другое надо. Смотрите,
1: что?
2: Во-первых, день паузы для клятвы, это как бы нормально.
1: В смысле?
2: А вот самое, что интересно, это все США.
1: Угу.
2: День стиха,
1: так.
2: Теперь кавычки.

0: тебя, Тушки. Вот и Алида, значит, с чего у нас новость-то начала?
1: Лида,
0: у нас, значит, узкий будет такой вот круг, ну, как бы, как это, собрание.
1: Как тебя сократило-то?
0: Не, ну подожди, собрание, где, значит, США и Иран там что-то будут обсуждать, и все это, как и будет, дальше последствия откроются для Израиля. Помнишь, да?
2: Угу.
0: И вот смотрите, и сегодня его денюшечка, и днюшечка ихнего флага.
2: Ага, вот так.
1: Скорее
2: вот
1: всего, он захочет себе какой-нибудь подарок, а учитывая его амбиции,
2: Я знаю, какой это будет подарок, но, честно говоря, сомневаюсь, что он его получит, но надеяться надо.
1: А может быть, не надо.
0: Есть одно но. Песню надо.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звезды.

0: звездочка 4577.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу милым. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Жаркое лето в Центр Кар.
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центр Кар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
2: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, дорогие друзья, внимание, внимание! Самое время проверить свою кулинарную эрудицию и сделать шаг навстречу очень вкусному подарку. Буквально, буквально через несколько секунд в эфире стартует конкурс «Путешествие в страну вкуса» при поддержке шеф Абухари. Сейчас, буквально через пару секунд, прозвучит вопрос, связанный с миром еды, кулинарии и гастрономических открытий. Какая ваша задача? Она очень проста. Внимательно слушать правильный вопрос и правильный дать ответ, и отправить этот ответ, самый ваш главный, на WhatsApp первого радио 054-2070-800. Очень важно, ответы принимаются только во время песни, которая прозвучит сразу после вопроса. Успели вовремя? Отлично. Опоздали? Ничего страшного, ждем вас в следующем туре. Каждый правильный ответ – это шанс попасть в число участников большого розыгрыша. А главный приз действительно стоит того – огромная тележка вкуснейших изделий от шеф Абухари. Финальный розыгрыш состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Так что приготовьте телефоны, настройтесь на волну удачи и слушайте внимательно вопрос и, соответственно, дайте правильный ответ. Ну что, готовы? Тогда поехали. Время вкусных.
0: Внимание, вопрос.
2: Какой овощ содержит больше всего воды?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-2070-800.
0: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Стоп-игра, друзья. На часах 7:33. Прием ответов завершен. А теперь давайте проверим, насколько хорошо вы знаете мир кулинарии. Сегодня в эфире прозвучал вопрос. Какой овощ содержит больше всего воды? Ну и, соответственно, правильный ответ – это огурец. Поздравляем всех тех, кто справился с заданием. Вы становитесь участниками большого розыгрыша и продолжаете борьбу за главный приз – большую тележку вкусных изделий от «Шеф Абухари». Напоминаю, финал конкурса состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. А сегодня, если удача прошла мимо, не расстраивайтесь, впереди еще много возможностей – попасть в список претендентов на победу. Конкурс «Путешествие в страну вкуса». Путешествие в страну вкуса проходит ежедневно до 21 июня включительно. И время, значит, это в 7:30 и в 17:30. Так что внимательно слушайте Первое радио, отвечайте правильно, и пусть именно ваш номер окажется счастливым. До новых вкусных встреч в эфире!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
8: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Новости Махсаней Хашмаль.
10: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
14: А вы подумали, что мы забыли, друзья.
15: А мы не забыли, да. Если бы мы забыли, но мы не забыли. Сейчас у нас гороскоп.
14: Если бы мы знали, что это такое.
15: Да, но мы, в принципе, мы знаем, что это такое. Но как бы доверять, не доверять, это уже вопрос другой. Итак, гороскоп у нас впереди. Давайте глянем. Если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды сегодня призывают к терпению и трудолюбию. Сейчас хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться, потому что найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко. В отношениях с окружающими и особенно с любимым человеком сегодня не нужно принимать поспешных решений, поскольку повышенная обидчивость, это, кстати, отличительная черта сегодняшнего именно дня, может стать причиной ухудшения отношений, досадных конфликтов и недоразумений. Звездный совет. Держите ухо востро.
14: Овны.
16: Я вот ненавижу слово «если». Раньше не любила слово «но», теперь «если». Сейчас вы узнаете, почему. Откройте свое сердце новым возможностям, ведь сегодняшний день принесет вам неожиданный прилив творческой энергии. Все, что вы запланировали, начнет реализовываться самым удачным образом, если вы проявите капельку терпения.
15: Слушай, ну овны иногда тоже могут...
16: Нет.
15: Да.
16: Дай подумать.
14: Ладно. Тельцы, вам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на финансовые вопросы и избегать спонтанных трат. Сегодняшний вечер идеально подойдет для уютного отдыха в кругу семьи, где вы сможете полностью восстановить свои силы.
15: Близнецы, ваша природная общительность поможет сегодня уладить давний затянувшийся конфликт с близким человеком. Смело беритесь за сложные задачи, так как ваш интеллект и интуиция работают сейчас на максимуме.
16: Раки, постарайтесь отпустить прошлые обиды, чтобы освободить место для счастливых перемен в вашей же жизни. Сегодняшний день потребует от вас проявления твердости характера в профессиональной сфере.
14: Вот оно как. Львы, приготовьтесь к комплиментам и повышенному вниманию, а когда нет? Ведь ваше обаяние сегодня способно покорить абсолютно любого человека. Направьте этот мощный импульс на решение серьезных рабочих вопросов, которые давно откладывались.
15: Девы, вам следует довериться своей интуиции, которая безошибочно подскажет правильное решение в запутанной ситуации. Еще сегодняшние встречи принесут массу полезной информации и подарят перспективные знакомства.
16: Прекрасно. Да. Весы, забудьте на время о сомнениях и сделайте уверенность. Уверенный шаг навстречу своей давней заветной мечте. Судьба приготовила для вас приятный сюрприз, го-го-го, который кардинально изменит ваши планы на сегодняшний вечер.
14: Дальше едем. Скорпионы, проявите максимальную осторожность в общении с малознакомыми людьми, чтобы защитить свои личные границы. Сегодняшний день прекрасно подходит для генеральной уборки дома или завершения старых дел. Как одно с другим связано, шут его знает.
15: Стрельцы, ваш неиссякаемый оптимизм станет сегодня главным двигателем прогресса во всем, за что бы вы ни взялись. Ждите приятных известий издалека, они поднимут вам настроение на весь сегодняшний день.
14: Издалека.
16: Козероги, уделите особое внимание своему здоровью и постарайтесь не перегружать организм тяжелой физической работы. Это исключительно сегодняшний совет, который поможет вам сохранить бодрость духа на будущих, значит, для будущих своего великих свершений.
14: Водолей, ваши нестандартные идеи получат мощную поддержку со стороны руководства или влиятельных единомышленников. Не бойтесь рисковать и экспериментировать, ведь сегодняшний успех полностью зависит от вашей смелости.
15: Ну и рыбы, погрузитесь в атмосферу романтики и уюта, которую вы так долго пытались создать вокруг себя. Все сегодняшние переживания окажутся совершенно напрасными, поэтому просто расслабьтесь и плывите по течению.

0: Джастин Бибер завершает этот эфир, именно этот час эфира. Это значит, что впереди еще второй вместе с Кристиной Кипнис,
1: с Леной Семеновой
2: и Андреем Ежовым. Ребята, вас не переключайтесь, потому что впереди много всего интересного, в том числе и игра в следующем часе, которая приз более чем достойный, между прочим.
0: Ну и, конечно, День артиста, проект Первого радио в исполнении и при создании которого участвовала Лена Семенова.
2: Участвовала? Я ее создавала, я ее выстрадывала, если можно.
0: Вот я прям хотел, чтобы она сама представила свой проект. Проект «День артиста», друзья, буквально через 10 секунд на Первом радио. Не переключайтесь, впереди еще много интересного и полезного.
3: Прогрев шоу на Первом. День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот мягкий, меланхоличный регги-ритм? В октябре 1982 года этот неторопливый бит буквально разорвал мировой радиоэфир. А все потому, что за микрофоном стоял человек, который заставил прессу всего мира захлебнуться от шока, восторга и сплетен. Его звали Бой Джордж. Этому парню сегодня 65, и на Первом радио мы празднуем день рождения легенды. Это сейчас миллионер Джордж Алан О'Даут, таково его настоящее имя, может скупить тонны люксовых брендов. Но ровно за год до своего триумфа у него за душой не было ни цента. 21-летний парень считался обычной местной достопримечательностью ночного Лондона. Он работал гардеробщиком в культовом клубе «Блиц», носил сумасшедший макияж, вплетал в косы яркие ленты и безбожно подворовывал мелочь из карманов чужих пальто, чтобы просто купить себе новую косметику. Когда он со своими друзьями основал группу Culture Club, музыкальная индустрия просто не понимала, что с ними делать. Таблоиды тогда открыли на артиста настоящую охоту, пытаясь разгадать его пол. А во время первых гастролей в Америке репортеры штурмовали его гримерку с вопросом: «Вы парень или девушка? Почему вы в платье?» На что Бой Джордж с ангельской улыбкой однажды выдал фразу, которая тут же улетела на первые полосы газет. Он сказал: «Знаете, секс меня вообще не интересует. Это слишком тяжелая физическая работа. Я лучше выпью чашечку хорошего английского чая». И знаете что? Наглые журналисты просто не знали, что противопоставить этому британскому сарказму. На самом деле, дорогие друзья, самые первые синглы группы Culture Club с треском провалились. Денег не было совсем. И трек «Do You Really Want to Hurt Me» стал их последним шансом. Сам Джош умолял продюсеров не выпускать эту песню в народ. Дело в том, что она детально описывала его тайный, мучительный роман с барабанщиком группы Джоном Моссом. И именно эти бурные отношения едва не сорвали их главный триумф. Просто однажды группу экстренно позвали на культовое телешоу «Top of the Pops». Это был их билет в высшую лигу. Но буквально за полчаса до прямого эфира Бой Джордж и Джон Мосс устроили за кулисами дикую драку. Повод? Тут все просто. Банальная ревность. Они разгромили свою гримерку в хлам. Они швыряли посуду в стены и вдруг в друга. Джордж в слезах размазал весь свой знаменитый макияж и орал, что вообще никуда не пойдет. Гримеры ловили артиста по коридорам, замазывали на ходу синяки и заново рисовали ему лицо прямо перед включением камер. В итоге, когда начался эфир, Бой Джордж стоял почти неподвижно, с застывшими от слез глазами. А миллионы зрителей у экранов думали, что это такой гениальный драматический образ. А у парня просто был шок от недавней потасовки. Консервативные родители строчили жалобы, требуя убрать этого накрашенного фрика с экранов. А пресса потом годами смаковала подробности того кулуарного разноса. Зато на следующий же день песня «Do You Really Want to Hurt Me» стала абсолютным хитом, возглавив чарты в 23 странах мира. О том, как этот накрашенный бунтарь из лондонских трущоб умудрился закрепить свой успех, превратив простецкую мелодию в главный сингл планеты и заставив миллионы людей скупать пластинки тоннами, я расскажу вам уже в следующем выпуске. История, друзья мои, только начинается. А пока на первом суперхит «Do You Really Want to Hurt Me» сегодняшнего именинника Боя Джорджа, который доказывает всем, что андрогинный стиль и карибские мотивы могут править миром.

0: День артиста на Первом. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
10: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
11: Эй, капитан! Впереди земля!
10: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
12: Первое радио. Новости.
13: В штате Вашингтон разбился истребитель ВВС США. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Военный истребитель FA-18 «Хорнет» разбился во время планового учебного полета в гористой местности в штате Вашингтон. Пилот успел безопасно катапультироваться. Он был обнаружен сотрудниками местных правоохранительных органов с легкими травмами. Как сообщает информационный портал America Online, истребитель базировался на авиабазе морской пехоты «Мирамар» в Калифорнии. Он выполнял плановый учебный полет в районе озера Римрок в штате Вашингтон. В результате падения самолета начался лесной пожар, который удалось быстро погасить. Пилот был госпитализирован после аварии. Сотрудник шерифского управления округа Якима, патрулировавший горный перевал, первым вышел на связь с пилотом после катастрофы. Причины крушения расследуются, что может занять несколько месяцев. По данным информационного портала «Вести», несколько крокодилов были замечены вблизи пляжа Дугит на озере Кинерет. Работники отогнали животных, а инспектор управления природных парков и заповедников поймал одного из них. На чемпионате мира по футболу Катар и Швейцария сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче группы «Б». Швейцария доминировала и создала множество моментов, но не смогла добиться победы. А Катар отвоевал первое очко в истории своих выступлений на чемпионатах мира. В пятом матче финальной серии NBA Нью-Йорк Никс в гостях победил Сан-Антонио Сперс со счетом 94-90. Никс стал чемпионом NBA после 53-летнего перерыва. Сан-Антонио выиграл первую четверть и первую половину матча. Президенту США Дональду Трампу сегодня исполнилось 80. Президент Израиля Ицхак Герцог направил своему американскому коллеге эмоциональное поздравление, отметив его вклад в противостояние Ирану. Несмотря на серьезные оскорбления со стороны Дональда Трампа, связанные с вопросом помилования Бениамина Нетаньяху, президент Израиля Ицхак Герцог решил опубликовать теплое поздравление в адрес американского лидера. В своем обращении Герцог подчеркнул, что жизненный путь Трампа в Белый дом стал ярким выражением силы американской мечты и той исключительной решимости, которая вела его на протяжении всей карьеры. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов. Высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Второй час эфира полетел, с двух ног влетает в ваши ушки для того, чтобы наполнить их позитивом, хорошей музыкой и нашими голосами. А именно Лена Семеновой.
2: Доброго утра всем, Кристина Кипнестуджи.
3: Андрей Ежов, здравствуйте, здесь всем.
1: Как это он... прогрев шок, кто, кстати, не знал.
2: Ну да, 89.1 FM.
3: Кто не знал.
2: Кто не знал, да. И еще кто не знает, впереди много всяких интересных новостей, игра и очередной выпуск рубрики «День артиста», которую я с любовью и нежностью готовила.
3: Для вас, между прочим.
2: Парня, о котором можно говорить просто бесконечно. Да, не обо всех можно говорить бесконечно.
1: Кстати, дорогие друзья, знали ли вы, что, видимо, Хайфа переехала в Вудбридж, Коннектикут, США.
2: Так, поясни.
1: Потому что жители Вудбриджа в Коннектикуте США, соответственно, немало удивились, когда за один день в разных частях города заметили сразу двух бесхозных кабанчиков. Это были такие волосатые свиньи, серые, огромные хряки, путешествовали по городу, неплохо так испугали жителей, довольно быстро бегали, но в итоге их поймали в огромной клетке и, соответственно, отправили на ферму.
2: Интересно.
1: Ну, очень прикольно.
3: А
1: такие хряки.
3: Перед вот этой транспортировкой у них спросили, хотят они?
1: Они тоже личности.
3: Желают ли они? Что это за насилие? Добрые дела против вашей воли.
1: А знаешь, хотят ли они, не хотят, а в этот момент Лена маринад уже делает. Так...
2: Чтобы вы понимали, я свинину вообще не ем. Ни кабанчиков, ни свинины.
1: А это ты будешь доказывать потом.
2: Ну, правда. Да, и не потому, что я живу в такой
1: на
2: стране.
1: На кашрутском суде.
3: Он свои вот эти вот все на тебя вот просто
1: я
3: взял.
1: Я мясоед, девочки, я этого не скрываю. В отличие от некоторых.
2: Слушайте.
3: Мы тоже не скрываем, мы не мясоеды.
2: Тут есть классная новостишка. Похититель на трехколесном велосипеде угнала садовых гномиков.
3: Что? О, это круто. И чё?
2: Из Флориды. Значит, жители Норт-Форт-Майерса, это такой город в штате Флорида, в Соединенных Штатах Америки, сильно удивились, когда обнаружили пропажу нескольких садовых гномов со своих участков. Домовладельцы недолго размышляли над тем, кому вообще могли понадобиться эти фигурки, потому что камера видеонаблюдения зафиксировала необычного злоумышленника. Некий мужчина... Я сначала, честно говоря, подумала, что это был ребенок, который просто решил вот этих садовых гномов...
1: Алла Коля вырос гангстером.
2: Подбрить вот как игрушки. Но нет, некий мужчина подъехал на трехколесном велосипеде, зашел во двор, забрал несколько декоративных гномиков и уехал вместе с добычей. Представители власти изучили записи, начали поиски подозреваемого. И расследование привело их в лагерь для бездомных, где вскоре был и найден вот этот парень, подходивший под описание. У него обнаружили тот самый трехколесный велосипед, а в лагере всех похищенных гномов. Фигурки вернули законным владельцам. Что же до этого парня, то его арестовали по обвинению в мелкой краже и доставили в окружную тюрьму.
3: Вы знаете, вот здесь в этой истории обидно и вообще непонятно следующее. То есть на трехколесном никого не смущает трехколесный велосипед. Есть,
2: я вот о чем даже... говорю.
1: Смотрите, есть...
3: Он даже не заморочился, чтобы вот, ну, как бы нормально хотя бы велосипед...
1: Подумать.
3: Педа взять.
1: Вообще, смотрите,
3: да байк надо было брать для такого преступления.
1: Есть премия Дарвина, правильно?
3: Да.
1: Это премия
3: да,
1: за самую нелепую смерть.
3: Да.
1: А вот премия за самую нелепую посадку в тюрьму. Есть, интересно?
2: Слушай, ну...
1: Самую нелепую.
2: Ты только дай кому-нибудь мысль.
1: Дай повод.
2: Да, дай повод, и они сразу же начнут Богу молиться.
1: Еще одна, кстати, смешная новость. Лошадь попыталась перепрыгнуть через барьер внутри трейлера. Внутри! Но застряла!
2: И?
1: Короче, эта незадачливая лошадка не смогла нормально, спокойно стоять на месте. Решила перепрыгнуть через заградительный барьер. Конечно же, ее там доставали все вокруг. Трейлер сам чуть не перевернулся, он деформировался так основательно. И, конечно же, получилось так, что животное застряло в крайне неудобной позе и потребовалась помощь. На выручку поспешили пожарные. Представляете, и с помощью пожарного крана ее аккуратненько выносили, дав ей разные подкладки, чтобы она не повредила себе пузико.
2: Слушай, честно тебе сказать, мне это странно, я бы хотела на это посмотреть. А вообще, я очень часто, когда еду вот по Израилю, по трассам, очень часто наблюдаю вот эти вот большие машины, которые перевозят кур, индюков, коров. И я вот когда вижу, когда вот этот вот грузовик практически вот, ну, на большой скорости, может быть, я не знаю, 50, 40, 50
3: маневры
2: километров
3: вот
2: в час,
3: делает.
2: Он поворачивает. И мало того, что грузовик, рулевик сам поворачивается, но центробежную силу никто не отменял, да? Угу. Я представляю, что там внутри эти коровы испытывают. А ж, бедные,
3: я даже не хочу об этом думать.
1: Mm. Не надо, наверное. Ну и последнее в этом выходе. Девочка решила защитить пиццу, купленную на собственные деньги.
3: Правильно.
2: Каким образом?
1: Ты пока не знаешь, что там произошло. Не
2: важно.
1: Значит, деньги. Эта девочка наверняка, я уверен, гордилась бы собой, когда скопила немного денег. И на эти первые в жизни, представляешь, mm-hmm. собственные деньги заработанные, купила первую в жизни собственную пиццу. Но, значит, она переживала за сохранность этой еды. Угу. А потому родители девочки вскоре увидели, что на коробке с пиццей красовалась что?
3: Что?
1: Правильно, записка, оповещающая каждого, что никому нельзя есть содержимое. Кроме того, тут лежал и нож, видимо, чтобы показать, что намерения хозяйки вполне серьезные.
3: Что? Я что-то запуталась.
1: То есть пицца,
3: так.
1: Чтобы ее не своровали, написано «Don't eat». I paid for this pizza.
3: А, так это девочка написала?
1: Да.
3: А,
1: и лежит,
3: и
1: лежит разделочный нож.
2: Это такая, знаете, такой маленький, тонкий намек на толстые
3: обстоятельства. Давайте так, ну не всегда детей воспринимают всерьез, да,
1: да,
3: как бы по-серьезному.
1: А этот, я так понимаю, крепкий орешек может разделать вас под орешек.
3: Вот, а здесь она показала, что она вообще не шутит. И ежели шо...
1: Именно так она и сказала.
3: На английском только «ежели шо».
1: «Ежели шоу».
3: С английским.
1: Это больше уже Пугачёва.
3: Details, вот это все, какая fabrics, вот это все, детали сделанная, какой колледж она заканчивала и закончит.
1: Affordable.
3: Короче говоря, молодец девочка.
2: Ну, здесь, да, не могу
3: заработала,
2: не согласиться.
3: Купила, защитила.
2: Ребят, продолжается прогрев-шоу, впереди у нас проект Первого радио, открывая футбольную Америку, так что не уходите.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев-шоу на часах 8 часов 16 минут. И Первое радио, как я уже говорила, неустанно следит за страстями на полях чемпионата мира по футболу. На самом деле, дорогие друзья, Мундиаль уже с первых дней доказывает, что в Америке возможно абсолютно все. И на футбольном газоне, и за его пределами. И я вам сейчас это докажу. Итак, скромный городок Лоуренс в американском штате Канзас временно стал тренировочной базой сборной Алжира. И местные жители там буквально сошли с ума. Сотни американских детей пришли на трибуны с алжирскими флагами на лицах, нарисованными.

0: царила полная милота, то на самом первом матче Мундиале творился настоящий первозданный трэш. Там, вот все вы знаете, сборные Мексики и ЮАР устроили прям настоящую гладиаторскую бойню. Команды так яростно рубили друг друга, что главный арбитр установил абсолютный исторический рекорд чемпионатов мира. Он удалил с поля сразу троих игроков. Две красные карточки получили футболисты ЮАР и одну мексиканцы. И судья под конец встречи выглядел так, будто мечтает поскорее сбежать со стадиона под охраной. Ну, в общем-то, оно и не мудрено. Вот такие, друзья, новостишки. Ну, а подробнее о том, что сейчас происходит на главной мировом футболе первенства четырехлетия, вы узнаете из свежего выпуска проекта Первого радио «Открывая футбольную Америку». Прямо сейчас.
1: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Футболисты Швейцарии, как и на прошлом чемпионате мира, начали турнир с победы уже на 17-й минуте. Первый на этом мундиале пенальти был назначен в ворота Катара. Швейцарец камерунского происхождения Эмболо не промахнулся. Во втором тайме подопечные Мурада и Кина сыграли по счету, но победу упустили. Катар счет сравнял уже в компенсированное время. Итог – неожиданная ничья 1-1.
1: На капитанском мостике.
2: Никогда в истории мужской футбольной сборной США не руководил и аргентинский специалист, но Маурисио Почеттино рискнул. И американцы в первой же встрече побили рекорд. Они со счетом 4-1 обыграли Парагвай. Раньше в рамке парагвайцев играл Хосе Чалаверт, футбольная легенда Парагвая. Но сейчас не те времена. Что касается команды США, то на первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае американцы дважды крупно 3-0 выиграли и у Бельгии, и у Парагвая. И добрались тогда до полуфинала. Сейчас футболисты США вообще забили 4 мяча. Такого им раньше не удавалось. Посмотрим, что будет дальше.
1: Против течения.
2: Футболисты в сборной Англии решили разозлить перед стартовой игрой с Хорватией. Кто именно, непонятно. У них украли бутсы и мячи. Когда вся экипировка команды перевозилась из Флориды в Канзас, их просто ограбили. У футбольной сборной Англии остался всего один мяч, а Кейна и Беллингема оставили без их собственных бутс. Это уже третий инцидент за неделю, связанный с английскими футболистами. До этого у их базы в Канзасе произошла стрельба, а у их базы во Флориде самое сильное землетрясение в регионе за последние 150 лет. И, как сообщает информационное агентство, некоторые пропавшие вещи, в основном обувь, были найдены. Расследование продолжается.
1: Круги по воде.
2: В то же самое время Лука Модрич готов завершить свою игровую карьеру после чемпионата мира этого. Об этом сообщают инсайдеры. 40-летняя легенда имеет договоренность с мадридским Реалом о том, что займет одну из должностей в клубе после окончания своей карьеры на поле. Ну а пока все мысли об игре Хорватия-Англия 17 июня.
1: Попутного ветра.
2: Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте о травме Ламина Ямаля рассказал. Нападающий Барселоны получил это повреждение задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании Сельты и пропустил последние 5 туров. Мы очень переживали, видели, что травма могла выбить игрока на месяца полтора, однако сроки восстановления сокращаются, игрок с каждым днем чувствует себя все лучше. Это позволяет надеяться, что он будет в полной готовности к первому матчу, сказал тренер. Первый соперник испанцев Кабо-Верде. Эта игра состоится 15 июня. Это были некоторые итоги третьего дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Лучшая музыка. 89,1 FM.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Мебель «Дакс». Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

вот настало это время. Вот нам говорят, не такая, как все. Друзья, вы не такие, как все. Вы лучше всех. Это первое радио 89.1 FM и Прогрев Шоу. И мы анонсируем игру. Игру с крутыми призами. Так что, друзья, у вас буквально минута остается для того, чтобы набрать номер телефона прямого эфира первого радио 075-28-91 и принять участие в игре, поборовшись за главный приз, друзья. Ну что, где вы? Где вы?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
3: Слушай, а тут вот уже люди звонят, но не туда, куда нужно. Вот они звонят
4: да
3: на наш мобильный,
4: так?
3: А надо звонить на номер прямого эфира 075-2-8-9-1.
4: Еще раз, 07, подождите, ребята, они вот, ну, реально, может быть, не слышат как-то. 075-2-8-9-1. Только на этом номере мы принимаем ваши звонки для того, чтобы вы приняли участие в нашей игре.
5: Слушай, судя по всему, такие люди, как только слышат цифру...
3: О, ты посмотри, ну вот звонят
5: как
3: же.
5: Только
4: какой
5: слышат...
4: целеустремленный.
1: Ноль, им уже плевать, какой номер.
4: Ноль, главное, я знаю,
1: я
4: ноль,
1: знаю, ноль,
4: я ноль знаю.
1: Ноль, а на него делить нельзя.
3: Уже в колокола можно уже в таком случае
5: Нет,
3: звонить.
5: Нет, можно, по крайней мере, поднимать человека в эфир, который нам дозвонился. Доброе утро.
6: Доброе.
5: Доброе.
4: Как вас зовут? Звонили.
5: Как зовут?
6: Привет, Антон зовут.
4: Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Антон.
4: Антон, куда путь держите?
6: Стоим в пробке на въезде в Петахтику, как всегда.
4: Ну передавайте слушайте. Всем водителям привет, что ли. Займитесь делом.
3: А вот он сейчас, кстати, и займется делом. Антон, как у вас с интуицией?
6: Ну, ничего, пока не подводит.
3: Вот это,
5: пока
3: между прочим,
5: пока... прошу обратить внимание.
3: Адъютант, индульгенция, ибо... Вот это все про Антона, я так
5: Ежели.
3: Понимаю. Ежели, да. А, значит, Антон, правила игры такие. Мы читаем вам три новости. Две из них чистейшая правда, а третью мы придумали от начала и до конца. Вот вам надо угадать, которая из трех новостей не настоящая, то бишь фейковая. Это понятно?
6: Да.
3: Прекрасно. Вот если правильно угадаете, если интуиция вас не подведет, точнее, когда интуиция вас не подведет, я почему-то в вас уверена, тогда в подарок вы сегодня получите пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту, который пройдет в Хулоне. Это, между прочим, очень круто. А вам, человеку, который за рулем, мне кажется, будет интересно на это посмотреть. Правда? Окей. Окей, хорошо. Значит, тогда поехали по новостям.
5: Сейчас... Отсель же начнем.
3: Да, сейчас все три новости из Японии. Значит так, в Японии придумали пижаму для расслабления. Она должна помогать лучше спать. В ткань встроены небольшие магниты, которые воздействуют на мышцы и способствуют их расслаблению во время сна. Эффект сравнивают с утяжеленным одеялом. То есть за счет более глубокого отдыха организм быстрее восстанавливается.
5: О, как! Да. Далее, в той же Японии в очередной раз прошли гонки на офисных креслах. Там все это дело уже является почти что профессиональным видом спорта со своими звездами, и в заездах участвуют команды, внимание, из трех человек. А главная цель — проехать как можно больше кругов за 2 часа. Интересно, у них есть
7: круто.
5: Там передача эстафеты или нет. Так вот, в качестве призов новенькие офисные кресла, то есть те раздолбали, новые офисные кресла от спонсоров и 90 килограмм риса на команду победителя.
4: Слушай, ну, чё, нет, ну поел и новое кресло получил для следующих соревнований.
5: Ну, кстати,
4: я как спортсмен очень даже этому рада. Ну, если бы мне так вот ракетки дарили.
5: Ждем офисно-кресловых марафон.
4: Ну, а одна из крупных японских IT-компаний уже ввела штрафы за слишком громкий стук по клавишам офисных клавиатур. Руководство объяснило это заботой о ментальном здоровье коллег и борьбой вот с этой, знаете, акустической агрессией на рабочем месте. Теперь специальный шумомер фиксирует децибелы, и если сотрудник яростно лупит по кнопкам, его лишают квартальной премии.
3: Антон,
5: квартиры.
3: Вот такие новости. Как думаете, что из этого неправда? Значит, первое, вот все японские, да, новости, что там придумали пижаму для расслабления, гонки на офисных креслах прошли и штрафы за слишком громкий стук по клавишным офисных клавиатур.
4: За акустическую агрессию.
3: Да, как думаете, что мы из этого придумали?
5: Сомнение, что внушает дух.
6: Ой, серьезно, серьезно, ребята. Ну, я думаю, пижама, я думаю, это правда. Они любят там все это делать.
3: Так.
6: На стульях кататься, они тоже чудаки, да? Ну, а третье, я думаю, все-таки стулья это...
5: Стулья, вы думаете, это брехня?
3: В смысле, гонки на офисных креслах, это неправда?
6: Бывает,
3: верит.
5: Так, давайте проверим, правы вы или нет.
3: А вы не правы, между прочим.
4: А как он начал? Да,
3: начал хорошо. Да, на самом деле гонки на офисных креслах в Японии — это уже практически национальный вид спорта. Так что здесь вы, Антон, оказались неправы.
4: А вот фейк — это как раз-таки та новость, где была такая фраза, как акустическая агрессия.
3: Да, и Кристина обратила, между прочим, на это внимание. Но,
4: я
3: Антон,
4: помогала, как
3: вы
4: могла.
3: Вы держались молодцом. Спасибо вам огромное за игру.
4: А мне кажется, Антон из тех мужчин, которые говорят, сначала послушай женщину и сделай все наоборот.
1: Мне кажется, акустическая агрессия — это все 2 часа прогрев-шоу. Это профессиональная утренняя израильская акустическая агрессия. Друзья, продолжайте нам звонить вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Взяли ваши трубочки и набираем номер телефона прямого эфира 07-52-891. Принимаем участие в игре.
3: Да, потому что пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту в Хулоне, который, кстати, пройдет в конце этого месяца, он сам себя не заработает, скажем. Да, можно так сказать?
1: Между прочим.
4: Да. Сам себя не выиграет.
3: Поэтому звоните 07-52-891. Может быть, кто-то, собственно, захочет сходить на этот... А я, честно говоря, ребята, я бы сходила.
1: Я бы тоже сходил. У меня это воспоминание сразу. Форсаж «Токийский дрифт».
4: А я и собираюсь.
3: 07-52-891.
1: Слушай, интересно вообще, как он проходит в Израиле? Вот чемпионат по дрифту. Холон же перекопанный.
3: Я видела, там есть большая-большая парковка. Я видела, у меня есть знакомые ребята, которые этим занимаются, которые занимаются обвесом вот этих машин, которые там Да. И мне показывали видео. Ребята, это просто нереально. Особенно в темноте, когда вот эти вот фары огромные, да, вот на вот светит это все. И вот этот дым от этой резины сжженной. Ребята, это просто невероятное зрелище.
1: А у нас есть второй претендент на победу. Так. Доброе утречко.
2: Доброе утречко.
3: Вас как зовут?
2: Меня зовут Саша.
4: Как?
2: Саша.
4: Саша. Саша, а вы не в пробках вот в сторону Пятактиквы? Ну, просто вдруг вы там...
1: Привет сможете передать.
4: Да.
2: Да, все нормально.
3: Все нормально.
4: Самое главное.
3: Окей, тогда давайте к сути. Значит, 3 новости, 2 из них чистая правда, 3-я неправда. Вот вам эту неправду нужно угадать. Все понятно?
2: Так точно.
3: Окей, тогда погнали по новостям. Значит, новость номер 1. Южнокорейский автоконцерн запатентовал лобовое стекло с функцией цифрового антиблика для борьбы с любителями включать дальний свет. В стекло встроена умная матрица, это когда вот датчики ловят слепящие фары встречной машины, конкретный участок стекла напротив глаз водителя мгновенно и точечно затемняется на пару тонов, защищая сетчатку. При этом вся остальная дорога остается идеально видимой, и технологию, между прочим, обещают внедрить в серийное авто уже к концу этого года.
1: О как! Да. Едем дальше. Финская компания представила первые серийные шины, которые сами меняют поведение в зависимости от погоды. Такой, фу, грязь. При холоде и гололеде из протектора выдвигаются шипы для лучшего сцепления с дорогой. В тепле же втягиваются внутрь протектора, чтобы не шуметь и не портить асфальт. Ну, прямо не новость, а фильм «Такси».
3: Да.
1: Секрет в особом составе резины. Внутренний слой меняет жесткость в зависимости от температуры, выталкивая или вытягивая шипы. Старт продаж запланирован на осень 26 года. То есть уже сейчас.
4: Да. И третья, значит, новость. В эконом-классе самолетов одной из американской компаний, авиакомпании, да, появится кресло, которое превращается в кровать. По желанию вам выдадут подушки, одеяло и даже матрас. Но, естественно, всегда есть это но. Для такой услуги нужно выкупить все 3 места вот в одном ряду. Спать на такой кровати можно как одному, так и с кем-то.
3: Саша, как думаете, что из этого неправда? Лобовое стекло с функцией цифрового антиблика от южнокорейского автоконцерна. Финские первые серийные шины. Вы уверены?
2: Да.
3: Точно?
2: Я так уже думаю, да.
1: Вы думаете про финскую компанию, про серийные шины, которые сами выдвигают и выдвигают обратно?
2: Звучит странно, за это я это выбираю.
1: А вот давайте проверим, правы вы или нет.
4: Поспешили людей, да, насмешили.
3: Между прочим, даже в сети сейчас уже даже фотографии есть вот этих вот первых серийных шин. Это действительно будет инновация просто нереальная.
2: Сейчас будем знать.
3: Вот, видите, а придумали мы лобовое стекло с функцией цифрового антиблика. Так что, Саша, вам сегодня тоже не повезло.
5: Но спасибо
3: вам.
2: Спасибо
3: вам огромное за игру, и пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту в Хулоне остается у нас. Мы его разыграем когда-нибудь потом. Ну, а сейчас хочу сказать, любители адреналина и мощных тачек объявляются в общий сбор. Главное автошоу Израиля возвращается, и в этот раз будет максимально жарко. 24 и 25 июня парк Перес в Холоне превратится в эпицентр безумного дрифта. Сотни лошадиных сил под капотом, лучшие пилоты страны, тонны сжженной резины, дым столбом и сумасшедшие битвы один на один. Специально заряженные корчи устроят на треке такой замеш, что трибуны гарантированно закипят. Если хотите вот поймать вот этот лютый прилив адреналина и своими глазами увидеть экстремальные заносы на грани фола, вы просто обязаны, ребята, там быть. 24 и 25 июня. Парк Перес. В Хулоне. Освобождаем все эти даты, запасаемся билетами и готовимся пошуметь.
7: Да ладно!
8: Да ладно!
7: Да ладно!
8: Да ладно!
7: Да ладно!
8: Да ладно!
7: Да ладно!
9: Лучшая музыка. 89.1 FM.
10: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
11: Реклама.
12: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен». Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
16: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
17: Друзья, до конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
18: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
19: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
11: Реклама.
9: Лучшая музыка. Первое радио.

0: данный восточный, я бы сказал, индийский мотив мы прервем для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Два часа. Два часа подошли к концу.
1: Так быстро летит время, но на этом ничего не заканчивается.
2: Жизнь меня к этому не готовила.
1: Сразу после прогрев-шоу и новостей в эфире «Колесо обозрения» сегодня Марк Речевский представит свежий обзор израильской прессы. Узнаем, о чем сегодня пишут главные газеты страны.
0: Естественно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Да-да, он у нас есть, он у нас процветает. И если вы что-то упустили, какое-то эфирное время, вы можете посмотреть это, не только послушать, можете еще посмотреть. И это очень круто. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал Первого радио 89.1 FM.
2: На этом прогрев-шоу завершает свою работу, но нам еще нужно успеть перевернуть страничку одной биографии. Впереди второй выпуск рубрики «День артиста», которая посвящена легендарному юбиляру Бою Джорджу. Парню сегодня исполнилось 65 лет, но его хиты заводят так, будто на дворе снова золотые 80-е. Ловите еще одну интересную историю от Лены Семеновой и мощный заряд классной музыки от Боя Джорджа уже через несколько секунд на Первом.
3: День артиста на Первом радио.

Друзья, вот вы точно знаете эту песню, даже если никогда не считали себя фанатом музыки 80-х. На дворе 83-й год, а прямо сейчас на Первом продолжается День артиста. Мы отмечаем 65-летний юбилей человека, который умудрился влюбить в себя всю планету, неподражаемого Боя Джорджа. После первого оглушительного успеха Бой Джордж больше не крадет мелочи с карманов в гардеробах. Он суперзвезда, причем планетарного масштаба, икона стиля и главный любимчик музыкального канала MTV. Музыканты его группы Culture Club закрываются в студии, чтобы записать второй альбом, и вот в один из дней Джордж приносит коллегам черновик новой песни. Он садится за инструмент и напевает строчку «Кама-кама-кама-кама-камелеон» и с предвкушением смотрит на команду, но вместо восторга натыкается на глухую стену презрения. Гитарист Рой Хей и барабанщик Джон Мосс откровенно скривились. Они заявили, что песня звучит как дешевая, слащавая кантри для американских деревенских забегаловок, и играть такое им просто стыдно. Таблоиды тогда вовсю трубили, что на студии разыгралась настоящая война. Бой Джордж устроил грандиозную истерику и буквально со скандалом отстаивал трек. Музыкант кричал, что если они не запишут эту песню, он просто распустит группу. И он оказался чертовски прав. Забавно, но за этим веселым и солнечным мотивом скрывалась очередная личная драма. Текст песни был завуалированным посланием все тому же барабанщику Джону Моссу. Джордж страдал от того, что его возлюбленный жутко боялся гнева прессы и постоянно менял свое поведение. Наедине он был нежным, а на публике включал брутального парня и делал вид, что они едва знакомы. Джордж так и назвал его «Хамелеон», который постоянно подстраивается под обстоятельства, чтобы выжить. И когда трек вышел в свет, мир накрыла настоящая хамелеона-мания. Сингл возглавил хит-парады на всех континентах, пластинка продавалась со скоростью в 300 тысяч копий в неделю. В итоге 7 миллионов проданных экземпляров, премия Brit Awards и вечный статус главного поп-гимна десятилетия. А вот о том, как этот фантастический взлет обернулся для музыканта, причем глубочайшей бездной и тяжелой зависимостью, я обязательно расскажу вам только чуточку позже. А пока на Первом именинник Бой Джордж и та самая песня, ради которой пришлось переругаться со всей группой. Кама-ками.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействовать в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
7: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
8: «Оболонь». Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
13: Center Car Азур.
14: Терех Ашива 9.
13: Мебель Дакс. Решен ли Цион, Лещанский 3.
15: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Реклама.
16: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
17: Эй, капитан! Впереди земля!
16: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
18: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
19: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
20: Первое радио.
19: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
21: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Воздушная тревога в Рошен-Икра. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Воздушная тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, прозвучала в Рошен-Икра, Бейт-Цет и окрестностях. Было зафиксировано вторжение ударного беспилотника Хизбаллы. ЦАЛЬ сообщает, что тревога была вызвана запуском двух беспилотников в направлении действующих на юге Ливана военнослужащих и срабатыванием ПВО в попытке их сбить. Обе воздушные цели упали на территории Ливана, неподалеку от израильской границы. Пострадавших нет. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Эшер поступило сообщение об инциденте с применением насилия на шоссе 85 неподалеку от Рамы. Мужчина в возрасте 57 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Оказав пострадавшему неотложную медицинскую помощь, медики эвакуировали его на машине интенсивной терапии в больницу в тяжелом состоянии. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Предстоящая церемония подписания соглашения между США и Ираном в ее классическом виде, скорее всего, будет отменена. Как сообщило американское интернет-издание Axios, организаторы приняли решение отказаться от точной встречи лидеров и дипломатов из-за возникших логистических сложностей. Вместо этого стороны намерены утвердить и подписать документ в виртуальном удаленном формате. По данным журналистов, процедура пройдет в присутствии представителей Пакистана и Катара, которые, как предполагается, также присоединятся к мероприятию в дистанционном режиме. Официальные источники Axios уточнили детали готовящегося соглашения. Документ предусматривает введение нового режима прекращения огня сроком на 60 дней. Кроме того, в рамках договоренности планируется полностью открыть для судоходства стратегически важный Ормузский пролив. Важнейшим пунктом соглашения должно стать возобновление полноформатных переговоров, касающихся иранской ядерной программы, которые ранее находились в замороженном состоянии. На текущий момент точная дата виртуальной церемонии сторонами не разглашается. Глава МВД Германии Александр Добринт направил письмо председателю Бундестага Юлии Клекнер, в котором призвал обеспечить постоянную защиту парламента и других конституционных органов от возможных атак беспилотников. По словам министра, в последние месяцы в Германии фиксируется рост числа замеченных дронов, что усиливает обеспокоенность служб безопасности. Добринт отметил, что защита государственных институтов приобретает особое значение в условиях сохраняющейся угрозы. Поводом для обсуждения стал запрос Клекнер, направленный еще в декабре прошлого года. В нем глава парламента интересовалась возможностями нового подразделения федеральной полиции по борьбе с беспилотниками для охраны Бундестага. В ответ министр пояснил, что специализированное подразделение уже может привлекаться для временной поддержки в рамках административной помощи, однако считает необходимым создание постоянно действующей системы противодействия дронам. Власти Германии в последние годы активно усиливают меры защиты от беспилотников. В декабре прошлого года в стране начал работу Национальный центр по противодействию дронам, который должен улучшить координацию между федеральным правительством и земельными властями. Кроме того, была создана новая специализированная структура федеральной полиции по борьбе с беспилотниками. Планируется, что в ее состав войдут более 130 сотрудников. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Далее на первом колесо обозрения.
0: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня воскресенье 14 июня 2026 года. А это значит, что в Соединенных Штатах не только отмечается День флага, есть у них такой праздник, но и сегодня 80 лет президенту Трампу. И хотя огромное количество новостей, практически все наши газеты забиты информацией по поводу возможного соглашения с Ираном или, скажем так, 60-дневного перемирия, в ходе которого должна быть какая-то какое-то принято решение по поводу иранской ядерной программы, мы начнем, ну а кто мне мешает, мое шоу «Что хочу, то и делаю», с 80-летия Трампа и в этой связи мы будем, так сказать, читать вместе с вами статью, которая сегодня вот была в газете, в американской газете Wall Street Journal. Ну и прежде чем начать читать эту газету, я могу сказать, как бы ни развивались события, сегодня очень многие люди в Израиле обвиняют Трампа в том, что он пошел на очень плохую сделку, что иранский режим выжил из-за него, что у Ирана останется ракетная программа, ядерная, может быть, программа, не знаю. Но я очень благодарен Трампу за две вещи. Это, разумеется, освобождение заложников. Понятно, без Трампа это было бы, наверное, невозможно сделать. Ну, во всяком случае, да. Мы видим нашу коалицию, многие части которой выступали против. И это все-таки приостановка войны в Газе, войны, которая, в общем, топталась на месте, что уж там говорить, хотя вопрос Хамаса, как мы знаем, не решился. И очень многие люди говорят о том, что вот эта вот заморозка переговоров по иранской ядерной программе, сначала мы заморозим это все дело, а потом договоримся, вот она похожа на ситуацию в Газе. Тем не менее, Трамп, благодаря Трампу были освобождены наши заложники и заложницы, и уже за это ему огромное спасибо. И надо помнить, что он президент США. Итак, газета Wall Street Journal. В преддверии своего 80-летия Трамп и его советники приняли стратегическое решение превратить президента в фигуру, которая появляется везде в американской жизни, создав контраст с его 80-летним предшественником Джо Байденом. Трамп регулярно проводит марафонские выступления в овальном кабинете, отвечая на неожиданные звонки журналистов и высказывается в социальных сетях в любое время дня и ночи. В результате этого американцы все чаще видят как хорошие, так и плохие стороны стареющего президента. Все-таки 80 — это 80. Во время сессии вопросов и ответов, которая иногда длится более 30 минут, президент спорит с журналистами, произнеся остроты, которые разлетаются по кабельным новостям и интернету. Но камеры вместе с тем часто приближают его покрытые синяками руки, сгорбленную осанку, кстати, надо выпрямиться, да, и закрытые глаза. Иногда он все чаще забывает слова, путает детали, называя Гренландию Исландией, Ормузский пролив Иранским проливом. Кроме того, он перепутал недавние конфликты в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Белый дом опроверг сообщение о том, что Трамп заснул во время одного из финальных матчей NBA, заявив, что ракурс камеры ввел в заблуждение, объяснили синяки на руках частыми рукопожатиями. Трамп, как бы там ни было, самый пожилой человек, ставший президентом, он принес присягу во второй раз в возрасте 78 лет и 7 месяцев. Байден был на 5 месяцев моложе, когда вступил вот в президентскую должность. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что у Трампа ухудшился слух, кожа стала крайне нежной, и он отказывается от обычных методов лечения отеков ног. За период между двумя последними ежегодными медосмотрами он набрал 6,5 килограмм. Он любит фастфуд, но и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Трамп родился в 1946 году, что делает его одним из самых пожилых представителей поколения бэби-бумеров, которые достигли совершеннолетия в период после Второй мировой войны, с тех пор остаются самой богатой группой американцев. А 46-й год оказался волшебным годом для американских лидеров. Еще два президента США родились в том же году. В июле Джорджу Бушу-младшему исполняется 80 лет, а в августе Биллу Клинтону. Бушу было 62 года, когда он завершил 2 срока на посту президента. И с тех пор ему дважды проводили частичную замену коленного сустава, также установили стенд для устранения вот закупорки сердца. Клинтону было вообще 54 года, еще был очень молодым человеком, когда после 2 сроков на посту президента. Через несколько лет после ухода с поста ему сделали 4-кратное шунтирование, а позже и коронарную артерию были вставлены стенты. Клинтон время от времени упоминал о старении, но он много об этом говорил, не буду. Байден служил наглядным примером того, к каким опасностям может привести пребывание у власти в пожилом возрасте. Родившийся в 1942 году, он стремился ко второму сроку, который позволил бы ему оставаться в Белом доме до 86 лет. Байден и его команда категорически отрицали признаки возрастного ухудшения состояния, пока он не снял свою кандидатуру на фоне бунта в партии, вызванного его тревожным выступлением на дебатах в июне 2024 года. Вскоре после ухода с поста у Байдена была диагностирована запущенная стадия рака простаты. Размышляя о снижении работоспособности своего предшественника, Трамп недавно заявил, что Байден худшее, что когда-либо случалось с пожилыми людьми. Ну а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит заявила, что Трамп доказывает свою пригодность к должности, отвечая на вопросы журналистов и соблюдая то, что она назвала неустанным графиком. Левит представила список встреч Трампа за последние 2 недели. В списке указано в среднем более 20 мероприятий в день по будням, включая телефонные разговоры, встречи с бизнес-лидерами, советниками и министрами. Ну и Трамп планирует провести вот сегодняшний день рождения, демонстрируя ту молодость и энергию, которую он ценит. В воскресенье вечером на лужайке Белого дома пройдет турнир UFC, ну, бои без правил. Ну и на неделе, которая закончилась, беседуя с одним из своих главных советников по вопросам здравоохранения, он с сожалением относится к приближающемуся юбилею. «Не нужно поздравлять меня с днем рождения, потому что я не рад этому дню рождения, который у меня наступает», — сказал Трамп. «Мне не нравится это число, но я все равно здесь». Наступает тот день, когда ты не хочешь слушать слова «с днем рождения». Ну, в общем, короче говоря, друзья мои, 80 лет президенту Трампу, президенту, с которым так было много надежд, скажем, у большой части израильского населения, президент, который там, по-моему, 2 или 3 страны, где Трамп пользуется безусловной поддержкой, одна из них Израиль. И я еще раз хочу сказать, что президент, который сделал все, чтобы освободить наших заложников, и за это ему огромное спасибо. Ну а дальше будет решать всю история. Хорошо, теперь давайте перейдем, как говорится, не хочет, чтобы его поздравляли с 80-летием. Я этого делать не буду, ему так и передадут. Кричевский не поздравлял. Все как он хотел. Итак, в минувшие выходные в Израиле было... мы читаем газету сейчас «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом». Ну, минувшие выходные в Израиле было трудно не заметить озабоченность, смешанную с разочарованием в связи с последними событиями по линии Вашингтон-Тегера. Поступавшие сообщения, в том числе от пакистанских посредников, указывали на то, что договоренности были достигнуты, и в ближайшее время они между сторонами будут подписаны. Смысл ясен. Война окончена, по крайней мере, на данный момент. Тем не менее, мы говорим о Трампе. Режим в Тегеране остается на ногах, продолжая пока сохранять запасы обогащенного урана. Ну, мы слышали, да, что они там взрывали входы в подземные бункеры в Натанзе, их минировали, но чтобы никто не смог забрать вывести этот уран силовым путем. Соединенные Штаты переключаются на другие вопросы, начиная с чемпионата мира по футболу, празднование 250-летия независимости, это крутая дата, и заканчивая промежуточными выборами. Ну, а Израиль, в общем, остается один на один со своим беспокойством. Ну, мы пока не говорим, мы с вами поговорим еще чуть дальше о политических аспектах всего этого мероприятия, но пока говорим о вопросах безопасности. Если не произойдет неожиданных перемен, война с Ираном останется в памяти как война, в которой сторона, выигравшая в военном отношении, проиграла стратегически, а сторона, проигравшая в военном отношении, выиграла стратегически. И да, Иран выиграл очень сильно. Иран удержался на ногах, и Иран показал, что сегодня с ним невозможно не считаться с одной стороны. Он может угрожать Израилю постоянно, может угрожать странам Персидского залива. Более того, он связал 2 фронта, ливанский и иранский. И, в общем, если при Али Хаменеи Иран опасался нападать на страны Персидского залива и на Израиль, то сегодня вот эти черты, красные черты перейдены. И, в общем, вот Иран... это делает тогда, когда считает необходимым для себя. Другими словами, Израиль нанес сильный удар по Ирану, но не смог достичь стратегических целей и вышел из войны слабее, чем когда начал ее. Слабее стратегически, потому что у нас появились проблемы на Ливанском фронте. До этого мы могли спокойно там бомбить Дахию, если надо было. Все сейчас у нас связаны руки по многим-многим фронтам. Иран, напротив, получил беспрецедентные удары и вышел из войны сильнее, чем был 27 февраля. Это говорит о том, что не рассчитали риски и, к сожалению, стратегически, это пишет газета «Исраэль Айом», газету, которую никто не может обвинить, я не знаю, в оппозиции нынешнему правительству. Так вот, конечно же, Иран вышел более сильным со стратегической точки зрения. Не знаю, как это будет. И, в общем, к сожалению, и Трамп, и Бенямин Нетаньяху показали, что они еще те стратеги. Значит, это прямой результат ошибочного управления, смешанного с принятием желаемого за действительное на стратегическом уровне. В этой войне было 4 центральных вопроса и 2 второстепенных. Первым вопросом было свержение режима. Израиль сказал, что это возможно, и США были убеждены, что, в общем, это решаемое. Высшее руководство Тегерана действительно было ликвидировано, но на его месте появились преемники, которые, кажется, очень жестко и стабильно держат власть. И далее, и даже они более экстремистские и опасные, чем их предшественники, ну, потому что на их фоне Али Хаменеи был довольно человеком, ну, который, в общем, не был склонен к большим рискам. Придумывая себе фантазии о том, что 25 тысяч курдских бойцов будут определять ход кампании, эта фантазия также не осуществилась. И даже если бы это произошло, если бы даже они выступили, 25 тысяч курдов, это бы ничего не дало, ну, потому что, ну, что такое 25 тысяч курдов в горной местности? Ну, в общем, карту Ирана, я думаю, мы изучили вдоль и поперек, во всяком случае, многие из нас. Вторая проблема, пишет вот журналистка Исраэль Айом Лимор. Ядерная программа. Заявленной целью компании было изъять из рук Тегерана 440 килограммов урана, обогащенного до 60%, а также тонну урана, обогащенного до более низких уровней. Этого не произошло, и сомнительно, что это произойдет в полном объеме. Смысл в том, что Иран, даже если он заявит об обратном и письменно поклянется в этом, останется в шаге от военного ядерного потенциала. Третий вопрос. Это Ормузский пролив. Это станет главным достижением американо-иранского соглашения, но это иллюзия. Накануне войны пролив был открыт для неограниченного движения судов. То есть в результате, так сказать, мы молодцы, мы добились открытия Ормузского пролива, который 27 февраля этого года был открыт. Ну так себе достижение, надо сказать. Единственное, что произошло, это то, что Иран доказал, что может закрыть пролив, а в будущем даже может снова потребовать физического и экономического контроля над ним. Четвертая проблема – это замороженные по всему миру иранские деньги на сумму до 300 миллиардов долларов, а также способность Ирана возобновить экспорт нефти без ограничений. Накануне войны Иран находился под разрушительными санкциями, которые привели его экономику беспрецедентно низкому уровню, а уровень местной валюты уже приближался к 2 миллионам реалам за 1 доллар. Ожидается, что теперь Тегеран будет постепенно получать средства экспортировать нефть, что вдохнет в жизнь его экономику. Это уменьшит внутреннюю угрозу режима, увеличит внешнюю угрозу, потому что у режима будет гораздо больше денег на наращивание военной мощи, а то, что они будут вкладывать в свои прокси, у них не было денег, они вкладывали в прокси.

0: свои дела, ограничит свободу действия армии обороны Израиля вблизи северных районов нашей страны. И здесь Израиль сегодня слабее и более скован, чем накануне войны. Различные фигуры в правительстве критиковали Трампа, в правительстве Израиля, и утверждали, что он разочаровал Израиль, но опять же, ну да. Некоторые даже использовали различные варианты еврейского корня, обозначающие предательство. Эти высказывания не были сделаны открыто, поскольку США важны для Израиля, а Трамп важен для Нетаньяху. Но следует признать, что в них содержится немалая доля лицемерия. Трамп потакал прихотям Израиля на различных фронтах, пока не понял, что они бесполезны или противоречат его личным интересам и интересам США. Это произошло в Газе, когда Цаалю была предоставлена свобода действий, которая не привела к решающей победе, пока Трамп не вынудил сторону заключить соглашение, которое вернуло бы заложников Израилю и прекратило войну. Это также произошло в отношении свободы военных действий Израиля в Сирии, и сейчас это происходит в Иране и, как следствие, в Ливане. Как сказал Джей Ди Венс, вице-президент, Израилю это может нравиться, может не нравиться, но, по сути, мы считаем, что это в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки. Да, они президент и вице-президент США, и, собственно говоря, да. Такое положение дел ставит Израиль в сложное стратегическое положение, или, скажем так, наше руководство поставило Израиль в сложное стратегическое положение, не продумав последствий. Дело не только в растущем разрыве отношений с Вашингтоном, что видит и слышит весь мир, но и в стремлении соседей Ирана наладить с ним взаимодействие. Еще несколько недель назад Иерусалим мечтал о распространении действий соглашения Авраама. Прошу прощения. На Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан. Теперь усилия будут направлены на сохранение того, что уже существует. На фоне растущего раскола со многими европейскими странами, включая призывы к бойкоту практически во всех возможных областях, Израилю необходим четкий стратегический план, особенно когда север подвергается обстрелам, а заявления правительства о свободе действий против Хизбаллы оказываются просто пустышкой. Вот мнение газеты Wall Street Journal, прошу прощения, Israel Ayom. Опять же, никакой политики, чистая аналитика. Итак, друзья мои, я напомню, что эту программу можно не только слушать на 89.1 FM, но и на YouTube-канале Первого радио. Заходите, пишите комментарии, проявляйте активность, ставьте лайки обязательно. Я, кстати, все, что вы пишете, я читаю, и хорошее, и плохое. Так что мы с вами, пока вы ставите лайки, мы идем на рекламу, а потом вот через пару минут обязательно вернемся.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
1: Шоумен. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
4: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства.

0: Министерства финансов Израиля.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
3: Реклама. Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, обзор израильской, и не только прессы. Я просто начал с американской. Ну, потому что мне кажется, что это важно и интересно. Там, кстати, есть большая статья, если мы успеем, это про нынешнего лидера Исламской Республики Вахиди. Он не лидер официальный, он руководитель сейчас корпуса Исламской Революции, то есть главный, так сказать, главного института на сегодняшний день этой страны, которая принимается решение, но если успеем, то хорошо. Итак, президент Дональд Трамп. Мы говорим о вот главном. Главное — это вот то соглашение, которое может быть. Объявил в субботу, то есть вчера, 13 числа, что рамочное соглашение о мире, которое положит конец продолжающемуся уже несколько месяцев конфликту, планируется подписать в воскресенье, и что ключевой морской путь Ормузский пролив будет немедленно открыт для всех после его подписания. Хотя Иран опроверг информацию о том, что подписание состоится так скоро, они там говорили завтра, ну то есть понедельник, пакистанцы говорили нет-нет-нет, воскресенье. Ну посмотрим, куда это все приведет, но премьер-министр Бенямин Нетаньяху не играл никакой роли в переговорах. Он созовет сегодня вечером заседание Кабинета безопасности для обсуждения этого соглашения, но опять же, как пишут газеты, «Идиот Ахронот», когда Трамп рассказал Нетаньяху, что будет это соглашение, ну, Нетаньяху вот грустно сказал, окей, а что он может еще сказать? Он поставил, на самом деле, тут проблема вот в чем, что пишут газеты. Когда в 2015 году Обама заявил о том, что подпишет соглашение с Ираном, были переговоры, Нетаньяху, как мы знаем, полетел в Конгресс и выступал перед Конгрессом, несмотря на то, что Трамп был против этого. Он опирался против демократов на республиканцев. И очень часто он использовал, вот, потому что Израиль пользовался двухпартийной поддержкой. Сегодня ему не на кого опереться, естественно, ни на демократов, ни на республиканцев. Маленькая доля республиканцев, в основном он может опереться только на Трампа. И поэтому, когда ты поставил все на одного человека, то когда он делает какие-то вещи, которые тебе не очень нравятся, тут, да, это, опять же, невероятно стратегический провал. Ну, мало ли было у нас за последние годы стратегических провалов. Но, как вы слышали в новостях, я сейчас не буду повторяться, что если подписание будет, оно будет в онлайн-формате, потому что Трамп завтра летит в Швейцарию, там будет G7, ну, большая семерка, а по американским должен был, в общем, полететь вице-президент, но по американским законам, ну, связанным с безопасностью, не может одновременно страну покидать и президент, и вице-президент, так что, что называется, Венс останется на хозяйстве. Поэтому все это будет в онлайн-режиме. Так, ага. Ну и он сказал, он написал в соцсети Труф, так, Иран не получит ядерного оружия, имею в виду Трамп, заявил, что режим больше не хочет его, указал, что запасы урана на данном этапе не будут изъяты. В подходящий момент, когда все успокоится, мы войдем и заберем ядерную пыль, закопанную глубоко под мощными гранитными горами, написал он, имея в виду сотни килограммов высокообогащенного урана, которым обладает Иран. Ну, мы с нетерпением ждем возможности работать с Ираном и всем Ближним Востоком, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что интересно, и это очень печально, что в Швейцарию приедут руководители стран Ближнего Востока, Персидского залива, но не приглашен премьер-министр Нетаньяху, он вообще вне игры, и это, конечно, не может не волновать. Ну, вот такая вот история. Так, ага. Так, ну вот, туда приедут лидеры Египта, Катара, я имею в виду Швейцарию, Объединенных Арабских Эмиратов. Ну вот, как мы понимаем, премьер-министра Израиля там, к сожалению, не будет. Ну, как я уже говорил, наши чиновники опасаются, что сделка поставит под угрозу безопасность страны. Ни одна из ключевых целей войны не решена. Военная угроза со стороны США по отношению к Ирану практически исчезла. Несмотря на возражения Израиля против этих условий, Трамп сказал Нетаньяху в телефонном разговоре, что эта сделка, это отличная сделка, и пора положить конец войне. Все. Но Нетаньяху не пытался спорить во время разговора, признав, что Трамп полон решимости продавить эту сделку. И Биби немного говорил во время разговора. Очевидно, он понял, что сделка будет, что не может ее остановить. Приводят слова одного из американских чиновников газета «Идиот Ахронот». Вот. Вашингтон согласился на основные условия, заявляют наши чиновники. Иранцы не соглашаются просто так. Но, как мы знаем, иранцы проигрывают войны, но всегда выигрывают переговоры. То есть, если они почувствовали слабость противника, ну, тысячелетний, так сказать, опыт торговли коврами вот дает о себе знать. Так, ага. Ну и чиновники, эксперты, десятилетиями занимавшимися иранским вопросом, считают, что условия меморандума о взаимопонимании ставят под угрозу интересы безопасности нашей страны. Но что делать? Что делать? У нас есть правительство, которое вот... Что делать? По словам чиновников, в ближайшей перспективе произойдет открытие Ормузского пролива, возрождение режима и удар по иранской общественности, которая героически сражалась с режимом, но которая проиграла, и проиграли вместе с ним все мы. Значит, чиновники заявили, что Иран платит в кредит в рамках этой структуры, при этом Тегеран согласился обсуждать свою ядерную программу только после официального окончания войны, выполнения ряда других условий, включая размораживание иранских средств. Это те же рамки, что и в соглашении о прекращении войны в Газе, сказал один из чиновников израильских. Спросите себя, что произошло с тех пор с обязательством разоружить Хамас. Каким будет существенный рычаг давления у американцев, если по истечении 60 дней перемирия иранцы не начнут предпринимать требовать от них шагов? Убедительная военная угроза практически утрачена. Ну и так далее. Вопрос об извлечении урана превратится в вопрос о его и разбавлении. Ракетная программа вообще не включена в соглашение. В общем, короче говоря, вот такая вот история. США и Израиль выступили против того, что конфликт с иранской, конфликт с Хизбаллой в Ливане был бы увязан с заключаемой сделкой, в то время как Тегеран настаивал на том, что для прекращения войны необходимо прекращение израильских атак в Ливане. А мы знаем, сегодня была атака из Ливана. В общем, посмотрим, что произойдет. И, к сожалению... Вот газета напоминает, Нетаньяху выступал за то, чтобы Вашингтон в конечном итоге вышел из ядерной сделки 2015 года, заключенной при предшественнике Трампа Бараке Обаме, не отреагировал напрямую на то, что, по всей видимости, меморандум о взаимопонимании не учитывает всех требований Израиля, а сосредоточился исключительно на ядерной программе. В общем, что тут можно сказать, кроме того, что можно только сожалеть по поводу утраченных шансов. Утраченных шансов везде. Опять же. Так, ага. Ну и как пишет Бергман, известный израильский журналист, в четверг вечером Дональд Трамп поступил так, как он поступал неоднократно на протяжении 65 дней своего двухнедельного перемирия с Ираном. Начавшегося 8 апреля президент США выступил с новыми громкими угрозами в адрес Исламской Республики, затем отменил предполагаемое нападение в связи с надвигающимся прорывом в переговорах. Ну и Трамп настаивал на том, что окончательные пункты соглашения, которые обсуждались в мельчайших деталях, были одобрены рядом союзников США, включая Израиль, что церемония подписания может состояться вот в выходные. В общем, короче говоря, давайте, наверное, эту тему мы уже уберем. Ее очень много. И, к сожалению, она очень-очень печальна. Это не значит, что мы не должны что мы не должны обсуждать печальные темы. Ну, просто уже как бы все ясно и понятно. Ладно. На этой неделе давайте поговорим о ситуации, которая вот в Кнессете. На этой неделе Кнессет планирует вынести на первое чтение коалиционный законопроект о создании специальной правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы 7 октября 2023 года. Документ прошел предварительное одобрение в декабре. Сейчас инициатива сталкивается с открытым сопротивлением оппозиционных фракций. Оппозиция заявляет о намерении полностью бойкотировать работу новой структуры. По проекту комиссия состоит из 6 человек. Коалиция и оппозиция назначают по 3 представителя. Новые правила позволяют структуре работать даже при полном отказе оппозиции от участия. В таком случае в составе войдут только выдвиженцы от правящих партий. Оппозиционные лидеры требуют созыва государственной комиссии, независимого органа, создание которого требует решения Кабинета министров. Правительство выступает против такого формата. Нетаньяху и ключевые министры заявляют о дефиците общественного доверия к комиссии, если ее состав определит председатель Верховного суда Ицхак Амид. Но им предлагали, чтобы судья Сольберг назначал руководство комиссии, но они, естественно, отказались, потому что независимая комиссия — это большая угроза. Ну, сейчас вот они хотят создать правительственную комиссию под самый конец деятельности, ну, для того, чтобы она начала работать, потом коалиционные соглашения, потом то, потом все. А если никто не наберет 61, потом новый виток выборов. Ну, а тогда уже ты уже государственную комиссию не назначишь, потому что эта комиссия уже долго работала. В общем, вот такая вот идея. Так, ага, так. Иран опять что-то у меня. Иран. Так, давайте, наверное, мы все-таки Иран уберем в данном случае. Так. Ага. Ну и в этой связи вот что сказал... Вот. Системные просчеты, все понятно. Лидер оппозиции Яир Лапид выступил с заявлением относительно готовящегося меморандума между США и Ираном. По его словам, формирующееся соглашение не достигает ни одной из военных целей, но и сказал, что следующее правительство должно каким-то образом исправлять те неудачи, которые преследовали постоянно это правительство. Ну, я думаю, тут вопрос же не в том, что были неудачи, не было, это, в общем, очевидно. Вопрос о том, что можно с этим сделать. И, скажем так, кто-то будет говорить, что тот человек, например, Нетаньяху, опять же, выборы, который все это вот, все получилось при нем от 7 октября до провала с Ираном, способен ли человек все это исправить, и его, те, кто выступает за коалицию, говорят, ну, конечно, способен, да, ну, сам поломал, сам починю. Вторые говорят, ну, человек, который привел нас к этой ситуации, не способен, и он не сможет. Ну, и тут как бы на выборах люди решат, таки да, таки нет, это такое дело. Так, ага. Так, наверное, идем дальше, просто практически все было посвящено. Так, посвящено этому. Вот. Так, ага. Цааль готовится, у нас же вот к возможному распоряжению политического руководства о прекращении дальнейшего продвижения войск в Южном Ливане в рамках формирующихся договоренностей между США и Ираном. Дело в том, что, опять же, еще один стратегический успех Ирана и стратегическая неудача Израиля. Иранцы сумели объединить два фронта, убедив в этом Трампа, заявив о том, что мы не подпишем соглашение, если они не будут объединены. И Трамп на это пошел. То есть, опять же, надо четко признать, это стратегический успех страны, которая в военном отношении полностью разгромлена. Но вот на переговорах она добилась не то, что больше всего, что она могла рассчитывать. Она, ну, проявила себя на переговорах сам, да, к сожалению. Значит, источники в системе безопасности сообщают, что возможное сокращение количества ударов по объектам террористической инфраструктуры Хамаса в глубине ливанской территории, чтобы не ставить под угрозу возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Ну, вместе с тем, израильские источники в сфере безопасности подчеркнули, что Цааль не планирует выводить войска из зоны безопасности в Южном Ливане в рамках американо-иранских договоренностей. По их словам, вопрос будущего этой зоны будет обсуждаться на прямых переговорах между Израилем и Ливаном, которые, как ожидается, состоятся через 1,5 недели в США. Вот. Ну, в последние дни наши силы достигли окраин Набати, крупнейшего города региона. Согласно этим публикациям, подразделение ЦАЛЯ находится на хребте Али-Тахер, примерно в 2 километрах к северу от крепости Бофор. ЦАЛЯ считают важным воспользоваться сложившейся ситуацией для выхода к району Набати, который рассматривается как один из ключевых опорных пунктов Хизбаллы. По оценке Израиля, на протяжении многих лет там создавалась инфраструктура, связанная с корпусом стражи исламской революции, подразделением Куц. Ну, в общем, посмотрим. Вчера нанесли более 70 ударов по объектам Хизбаллы. Посмотрим, куда это все приведет. Мы не будем тут вот военные там вещи обсуждать, потому что... Но как бы там ни было, пока непонятно, к чему это приведет и куда мы с вами идем. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Вот это интересно. Мы же вспоминаем, у которого, в общем, такой снисходящий тренд после объединения с Лапидом. Он как бы по последним вопросам имеет 20 мандатов, но вот идет процесс снижения. То есть ему надо затормозить этот процесс. Так вот, он выступил с критикой ведущих телеканалов страны 12 и 14, как-то объединить 12 и 14, это довольно редкое объединение, обвинив их в проведении скоординированной медийной кампании в интересах бывшего начальника генерального штаба ЦАЛЯ Гадия Зинкот. По мнению Беннета, крупнейшие медиаресурсы целенаправленно стремятся сформировать вокруг Зинкота образ ключевого оппонента действующего главы правительства. Ну, Беннет утверждает, что партия Ликуд сознательно ведет агрессивную кампанию против него, руководствуясь тактическими соображениями. Но дело в том, что, по его мнению, вот почему 14-й канал сейчас топит за Изенкота, потому что им надо рассказать всем о том, что Изенкот левый. Ну, потому что люди не понимают, два правых, знаете как, не понимают, что делать. А тут левый. Испугают, что если придут левые, они обязательно, Изенкот же обязательно отдаст, я не знаю, Иордании или еще кому-то, Иудею, Самарию, обязательно продаст Иерусалим, обязательно, я не знаю, там будет поставлять катарские деньги Хамасу, обязательно там, я не знаю, что-то. Ну, в общем, короче говоря, все эти пугалки, которые мы с вами знаем, обязательно будет, которые мы наблюдали, да, в реальности, но это обязательно будет делать левый. И вот только, так сказать, правый Нетаньяху, да, он провалился там, но смотрите, что будет, если придет левый Айзенкот. И, по мнению Беннета, именно это соображение, что называется, вывести его из игры и сделать типа Айзенкот главный претендент на должность премьер-министра и заставляет 14-й канал сейчас поддерживать Айзенкота, чтобы потом в нужный момент Нетаньяху сказал: «Да, все плохо, но придет левый, и будет вообще катастрофа». Ну и, как отмечают наблюдатели, публичные нападки Беннета на Изенкота привели к противоположному результату, спровоцировав рост популярности экс-главы генштаба. В общем, короче говоря, внутри оппозиционных партий сейчас разворачивается активная борьба, кто будет главным претендентом на должность премьер-министра от этого, ну, не скажу блока, от этой части израильского общества, потому что оппозиция никогда не блок. Блок — это всегда коалиция. Оппозиция — это вот набор случайных партий, которые не договорились о вхождении в коалицию. Но как бы там ни было, вот сейчас идет борьба, кто будет главным претендентом на должность премьер-министра и кто борьба за неформальное лидерство внутри оппозиционного блока. Ну, посмотрим, куда все это приведет. В любом случае, там три тренда. Первый тренд. Айзенкот растет, коалиция, скажем так, союз Беннета, Лапида по снисходящей, и Либерман стоит на месте. Где-то у него 9 мандатов, он стоит на месте. То есть Либерман, у него там мощно, там он стоит на месте, Беннет падает с Лапидом, Айзенкот растет. Вот такие там будут. Да, на площади Абима в Тель-Авиве вчера состоялась... у нас реклама, наверное. Боже мой, Боже мой, так чего ж ты молчишь? Друзья мои, пока я буду немножко отдыхать, а вы будете слушать рекламу, тот, кто смотрит на нас на YouTube-канале Первого радио, не поленитесь в это время поставить свой драгоценный лайк. Но это важно. Это важно и для вас, и для развития нашего канала.
3: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
0: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ле Цион. Бен Цви, 23.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
10: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
11: Жаркое лето в Центркар.
12: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
11: Центркар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
2: Мебель Дакс. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
14: Шеф Абухари, шеф Абухари.
13: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
14: Шеф
13: Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
15: Абалонь. Без него не начнут.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И вот газеты пишут, что на площади Габима в Тель-Авиве состоялась многотысячная акция протеста против правительства. Главным требованием демонстрантов стало учреждение независимой государственной следственной комиссии под руководством Верховного суда для расследования причин и обстоятельств катастрофы 7 октября 2023 года. Участники митинга заявили, действующий кабинет министров полностью утратил кредит доверия со стороны гражданского общества. Одна из лидеров протестного движения Шикма Бреслер отметила, что правительство, опираясь на данные социологических опросов, осознает свою прямую ответственность за глубокий внутренний кризис и падение международного статуса государства. В свою очередь, семьи заложников выразили категорический протест против инициативы премьер-министра сформировать правительственную комиссию числа лояльных коалиций политических деятелей. Ну, в общем, что тут можно сказать, кроме того, что да, никто не хочет рисковать, в том числе Нетаньяху, человек уже не молодой, и сын историка. Это очень важно понять. Сын историка и брат исторической персоны. Потому что Йони Нетаньяху — это персона на все времена. Я имею в виду персона такого вот масштаба, погибший во время освобождения заложников, Энтебе. Это персона на все времена. И вот с одной стороны, отец, секретарь Жаботинского, брат, герой на все времена — и я уверен, что 77-летний Нетаньяху, человек образованный, думающий наверняка, он что о нем напишет. Ну и сегодня, а всегда пишут по последнему, всегда надо понять, пишут по последнему. И очень ему не хотелось, чтобы вот... Ну да, ну тут надо вовремя уходить, это касается вообще всех политиков, спортсменов, кого угодно. В Иерусалимской больнице Адаса Энкарам не смогли спасти 8-дневного младенца, привезенного в критическом состоянии после проведенной ему процедуры обрезания. Полиция сообщила о начале расследования. Обрезание младенцу делали в одном из поселений округа Матэ-Беньямин. И пока неизвестно, связана ли его смерть с этой ритуальной процедурой. Больница Адаса Энкарам подала отчет в Минздрав. Никаких медицинских подробностей официальные инстанции пока не публикуют. В апреле такая же трагедия случилась в Нейбраке. Тогда было установлено, что младенец умер от осложнений после обрезания. И полиция возбудила против 66-летнего Моэля Машедери уголовное дело по подозрению в причинении смерти по халатности. Ну, как бы там ни было. Большое количество семей подали на Дери, на Машедери, на Моэля, в общем, в полицию, потому что тут одна вещь. Хотите делать обрезание? Делайте. Но врачей, в присутствии врачей. Пусть, в конце концов, Моэль режет, но он должен обладать медицинской квалификацией, и должны быть врачи. Кстати, вот у нас же был, вспоминается это небольшое отвлечение, в Бельгии запретили делать обрезание только Мойлем без врачей. Тогда наши начали орать, что это типа удар по еврейской традиции, а бельгийцы сказали, нет, обрезайте, пожалуйста, но в присутствии врача. И я, честно говоря, не понимаю, почему вот было столько крика. Поэтому это нормально. Ну, как мне кажется. Так, ага. Ну и мы давно не говорили про Газу. Объединенные Арабские Эмираты. Значит, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр берет на себя более активную роль в Совете мира, которому поручено осуществить надзор за послевоенным управлением Газой. Сообщили на этой, ну, на прошлой уже неделе три источника, знакомые с этим вопросом. Пишет газета «Идет охранот». Блэру отказали в выдвижении на высший пост посланника международной группы в прошлом году, когда США решили назначить бывшего посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова на должность Верховного представителя Совета мира после противодействия со стороны ряда арабских стран. Но Блэр установил хорошие отношения со многими региональными заинтересованными сторонами, активно занимался этим вопросом на протяжении всей войны в Газе, даже подготовив предложение о создании послевоенного переходного органа, ответственного за управление анклавом вместо Хамаса. Эта идея была поддержана администрацией Трампа и послужила предвестником создания Совета мира, который Вашингтон учредил в конце прошлого года. Но импульс, созданный началом работы Совета мира в сентябре 2025 года, помог проложить путь к освобождению заложников соглашения о прекращении огня в следующем месяце, поскольку Израиль и Хамас почувствовали беспрецедентное глобальное давление, требующее прекращения войны после более чем двух лет противостояния. Но после этого первоначальное перемирие и усилия по продвижению последующих частей плана президента Трампа из 20 пунктов, в общем, застопорились. План Трампа предусматривает передачу Хамасом свое оружие, контроля над Газой, новому правительству, ну и так далее. Ну и теперь вот на первый план выступает Тони Блэр. Посмотрим, на этом фоне Тони Блэр хочет начать более активную роль. Он уже работал в исполнительном совете Совета мира, ну и так далее. Ну давайте пожелаем ему успеха. Одной из новых задач Блэра будет помощь в управлении Совета мира и его различными органами. По словам источников, Младенов продолжает выполнять функции верховного представителя по Газе со своим собственным офисом. Блэр также возьмет на себя повышенную роль в том, что касается доставки гуманитарной помощи в Газу. Он уже регулярно взаимодействует с палестинской администрацией в рамках процесса реформ с тем, чтобы она могла в конечном итоге захватить власть в Газе и провести мирные переговоры с Израилем. Ну, как говорится, поживем, увидим, посмотрим. Ну и проблема шакалов. Собственно говоря, я вот гулял по парку в Рамат-Гане и гулял с детьми маленькими. Меня испугала, так сказать, стая шакалов. Но они прибежали, убежали. Честно сказать, было не по себе. Ну, а особенно, когда, конечно, ты там ночуешь ночью, шакалы. Так вот, в субботу вечером вы слышали, да, что было вот ночь с пятницы на субботу, а теперь и вот вчера вечером несколько шакалов вновь попытались напасть на отдыхающих на берегу Кеннерета. Было как минимум вчера вечером две попытки хищников приблизиться к людям на пляже Дуга на восточном берегу озера. Это произошло в том же месте, где в ночь с пятницы на субботу шакалы напали на спящих в палатках туристов и покусали 11 человек, в том числе троих детей. Я думаю, фотографии, ух, они есть, но они ух, знаете, прям ух. Ну и на этот раз шакалы приблизились к берегу Кинерета, но спасатели были готовы к возвращению животных, заметили их вовремя и отогнали. Ну, шакалы огрызались, показывали клыки. В общем, шакалы были настроены весьма серьезно. На место прибыл работник управления по охране природы и национальным парком. Ему удалось поймать одного шакала. Ветеринары обследуют его на предмет бешенства. Ну и вот работники управления парка ведут наблюдение за передвижением шакала в районе Кенерета во избежание повторения субботней драмы на пляже. Но это как бы сколько у нас осталось времени? Три минуты. У нас, вы знаете, сейчас я тогда вот... интересная тема, которая меня всегда очень сильно... У нас в пятницу был... Значит, в пятницу был ЛГБТ-парад, очень хорошо, я ко всему этому отношусь прекрасно, лишь бы не было насилия, если люди целуются, обнимаются, радуются, то и на здоровье. Я только за это, я против вот этих, вот этой серьезности такой вот нельзя. Да все можно. Но вчера был ЛГБТ-парад в Болонье, и группа израильтян, которые туда поехали, парад, классно, все веселятся, подверглась, так сказать, и, ну, их немножечко потолкали и оскорбляли участники, так сказать, другие представители ЛГБТ-сообщества. Участники шествия размахивали флагом гордости со звездой Давида в центре, я имею в виду израильтяне, что вызвало недовольство других участников парада. Это перевело к потасовке. Согласно сообщению, беременную женщину из группы израильтян сильно толкнули. Они кричали на нас, что мы убийцы, все дети там были напуганы, цитируют слова одного из израильтян. Я стоял со своей женой, сыном и еще одной семьей, которые пришли с колясками, и мы снимали эти крики на видео, добавил другой. Но в этом году парад, проходивший под названием «Гордость восстания», был посвящен ряду тем, включая изменение климата и несколько вопросов, связанных с ЛГБТ, таким как признание однополых семей, доступ к лекарствам для ВИЧ, ну и так далее. Но тут вот что интересно, как... Дело в том, что там наряду с флагами гордости развивались флаги, палестинские флаги, они за Газу и все такое. И вот люди даже не догадываются, что если бы они с этими флагами приехали в Газу или палестинскую автономию, то, собственно, от них бы остался только флаг. Или, скажем, древко от флага, которое бы торчало, не буду говорить откуда. И вот непонимание этого, понимание того, что я хороший, я за... хороших против плохих, неважно, понятно, что они ничего не понимают, как это все происходит, оно, конечно, вызывает некую оторопь, и создается вопрос, почему мы за много лет, уже с 23-го года прошло почти 3 года, 7 октября, мы не объяснили, что, почем и кто за кого. Это удивительная история нашей, опять же, я это смотрю как в том числе на провал нашей разъяснительной работы, а по-другому как на это смотреть? Все, друзья мои, это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Лайки, подписки, комментарии, репосты, YouTube-каналу Первого радио. Ну, в общем, вы все знаете и без меня. Значит, большое спасибо Кристине, Кате за помощь и поддержку. Ну, а завтра «Колесо обозрения» с Павлом Михайловичем Маргулин.
18: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
19: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
18: Реклама.
20: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
21: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
22: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
23: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
24: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
25: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
26: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
26: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
28: Еще ниже!
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
29: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
18: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Сирии арестован заместитель главы службы общей разведки режима Асада. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте высокопоставленного руководителя спецслужб режима Башара Асада, принимавшего участие в репрессиях против сирийского населения. Речь идет о бывшем бригадном генерале Кейси Хасане Аль-Абди Аль-Раджаби, заместителе главы службы общей разведки. Генерал долгое время скрывался, однако новым властям удалось выйти на его след. Он был арестован подразделением по борьбе с терроризмом. «Мы продолжаем поиски тех, кто подозревается в преступлениях и нарушениях закона, добиваясь, чтобы они предстали перед судом. Наша цель – добиться, чтобы они понесли ответственность за свои действия», заявил глава МВД Анас Хаттаб. Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЛААФ-433 сегодня утром задержали действующего футболиста одного из ведущих израильских футбольных клубов, имя которого на данном этапе не разрешено к публикации. Футболист подозревается в участии в незаконных азартных играх на крупные суммы, манипулировании результатами матчей, а также в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и налоговыми правонарушениями совместно с другими фигурантами дела. В полиции отмечают, что нынешний арест стал продолжением серии задержаний, проведенных на прошлой неделе в рамках того же расследования. Следствие ведет подразделение по борьбе со взятничеством и незаконными ставками на спорт ЛААФ-433 в тесном сотрудничестве с Израильской футбольной ассоциацией. Согласно подозрениям следователей, футболист систематически участвовал в незаконных ставках, что несовместимо со статусом действующего игрока клуба высшего дивизиона. Полиция сообщила, что в ближайшее время планируется допрос дополнительных подозреваемых и лиц, связанных с этим делом. Министерство здравоохранения Израиля обновило официальное предупреждение, касающееся запрета на купание на пляже Норд-Клифф в Тель-Авиве. Как сообщило ведомство, проведение водных процедур на данном участке побережья на данный момент является небезопасным. Причиной для введения экстренных ограничений послужило обнаружение аномальных микробиологических показателей в ходе регулярного планового контроля качества морской воды. До получения новых стабильных результатов анализов и отмены текущего распоряжения заходить в воду на данном пляже категорически запрещено. В Швейцарии сегодня проходит референдум по вопросу об ограничении численности населения конфедерации 10 миллионами человек. По последним данным, население Швейцарии составляет 9 миллионов 100 тысяч человек. Инициатором предложения стала правопопулистская Швейцарская народная партия, фракция которой является самой многочисленной в парламенте. Она выступает за ограничение миграции против интеграции с Европейским Союзом, с которым Швейцария связана более чем 120 соглашениями. Инициатива призвана законодательно закрепить принцип, согласно которому до 2050 года население Швейцарии не должно превышать 10 миллионов. Когда население страны достигнет 9,5 миллионов человек, будет прекращен прием соискателей убежища и запрещено воссоединение семей. Если отметка в 10 миллионов все-таки будет достигнута, это повлечет за собой разрыв соглашения о свободном передвижении с Евросоюзом. По статистике, около 30% жителей Швейцарии родились за границей, причем большинство из них в странах Евросоюза. Сторонники закона утверждают, что ограничение миграции снизит нагрузку на инфраструктуру, он защитит окружающую среду и будет способствовать сохранению национальной идентичности. Противники заявляют, что мигранты содействуют экономическому развитию, а ограничение свободы передвижения противоречит международному праву. В Швейцарии действует прямая демократия, и принципиальные решения принимаются на референдуме. Для его проведения необходимо собрать 100 тысяч подписей. Согласно опросам общественного мнения, 52% выступает против инициативы, 45% ее поддерживают, остальные не определились. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Далее на Первом время Романова.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10 часов и 10 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова. На ближайшие 2 часа занимаю эту студию. Ну и, естественно, эфир свой начинаю. Новую неделю вместе с вами. Конечно же, это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем 2 ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. И надеюсь, это утро для всех для нас будет легким. Равно как и неделя. Тоже будет такой же. Всем традиционное салют.

Just love and go settle in your soul.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время для того, чтобы, конечно же, начать эту неделю, ну и начать ее, давайте, наверное, все-таки подберем слово. Результативно. В студии у нас не одна я, в эфире не одна я. Я представляю Валерию Мейер. Всем вам, Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Давайте подберем слово для этой недели. Каким оно будет? Начнем с этого.
2: Неделя будет посвящена красоте, неделя будет посвящена заботе о себе. И, наверное, мы будем говорить про успех, потому что на самом деле, как говорит моя подруга-психолог, она говорит, что для успеха важно заботиться о себе, важно проявлять различные такие ритуалы, которые помогают нам еще больше полюбить себя. Поэтому мы сегодня будем говорить про это. И на самом деле это очень трогательно. Почему? Потому что мы начинаем говорить про компанию «Яман».
1: Так.
2: И компания «Яма» наконец-то появилась в Израиле. То есть это на самом деле большое событие для Израиля. Это очень известная компания. Компания японская. Это важно мне сказать, что это производство тоже японское. Угу. Компания «Яма» занимается профессиональным домашним оборудованием, которое помогает нам повернуть время вспять. Что это значит? Что это домашние приборы, которые борются со всеми признаками старения, скажем так. Более того, не обязательно бороться с признаками старения. Иногда достаточно просто давать уход нашей коже для того, чтобы выглядеть дорого и роскошно.
1: Итак, сейчас мы всю неделю посвятим уходу за собой, домашнему уходу за собой, что является альтернативой профессиональному уходу. Почему? Да, потому как не надо тратить время на салоны, не нужно, ну, да, вот каких-то вырывать у себя и у своей семьи время для того, чтобы сходить заняться собой. Сейчас вы можете делать это дома в удобное для вас время, а может быть даже и на работе. То есть мы сейчас настолько становимся, как сказать, вылетело слово, сами о себе можем позаботиться, во-первых, а во-вторых, мы становимся автономными от мира здоровья, индустрии, красоты, да, то есть
2: вот,
1: все.
2: Да, я хотела сказать все верно, что мы становимся независимыми. И тут очень важно обратиться к истории компании «Яман». Компания «Яман» действительно существует с 1978 года. И компания, которая постоянно находится в разработках, в исследованиях, есть институт мышцы по изучению состояния кожи, есть изучает мышцы лица. Компания не просто так производит очередной гаджет. На самом деле это компания, которая изучила, что мир меняется. Сегодня женщины стали более опытными. И женщина очень бережет свое время. Поэтому те приборы, которые есть в компании «Яман», они действительно дают мгновенный эффект, мгновенный результат. И прибор, который сегодня я представляю, называется Liftology. Сразу забегу вперед, что это самый быстрый прибор, который есть в линейке всех приборов Яман. То есть это 2 минуты на все лицо. Вы делаете сеанс с Liftology 2 минуты. Вы также можете использовать его для зоны шеи, декольте, также для всего тела. Технологии, которые есть в этом приборе, это технология LED. Это технология, которая воздействует на состояние нашей кожи. Тем самым мы получаем ровный тон лица. Мы боремся с воспалениями, которые у нас есть на нашем лице. И есть технология МС, которая работает с мышечным каркасом. Хочу всем напомнить, что на нашем лице 43 мышцы. Поэтому если мы хотим сделать мгновенную подтяжку, то есть мы хотим избавиться от отеков, от мешков под глазами, темные круги под глазами, выровнять скулы наши, да, убрать также второй подбородок, Liftology — это идеальное решение. Почему? Потому что сейчас для всех слушателей Первое радио эксклюзивное предложение, друзья, не нужно переплачивать, всего лишь от 99 шекелей в месяц на 24 платежа профессиональный домашний прибор японской компании «Яман». Звоните прямо сейчас, заказывайте, порадуйте себя, жизнь стала проще, свободнее, легче, конечно же, красивее. Говорю номер 4577, 4577. Плюс мы еще даем в подарок специальный гель для каждого сеанса.
1: Ну, да, я даже не хочу сейчас внедряться в более подробно в саму технологию. Я уверена, что вы расскажете нам об этом в рамках всей недели. Мы будем говорить об этом приборе. Да, и сейчас для всех заинтересованных есть номер телефона, позвонив, по которому можно проконсультироваться. 4577. Все подробности здесь. Валерия, спасибо большое. Скоро встретимся, продолжим.
2: Всего доброго.
1: Напоминаю, номер телефона 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: So I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Новости Махсаней Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Жаркое лето в Центркар.
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Вновь приветствую Валерию Мэйер. Валерия, доброе утро еще раз.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Возвращаемся к нашей красоте, возвращаемся к уходу за собой, конечно же, к тому прибору, к той возможности, которая есть у нас на этой неделе. Рассказывайте нам подробнее.
2: Все верно. Мы, на самом деле, продолжаем говорить про компанию Yaman. Yaman – это японский бренд, который производит... Во-первых, это все приборы произведены в Японии. Это очень высокое качество. Более того, я вам скажу, что это единственная компания в мире, которая обладает более чем 400 патентов, 777 объектов интеллектуальной собственности. В принципе, в каждом приборе есть минимум 2-3 патента или 3-4 объекта интеллектуальной собственности. Прибор, о котором мы сегодня говорим, он называется Liftology. И мы уже с вами говорили, что это самый быстрый прибор, который, в принципе, есть сегодня на Земле, на нашей прекрасной, замечательной. Прибор, который борется со всеми признаками старения, который не только омолаживает кожу, но на самом деле приводит ее в состояние, когда вы смотрите в свое зеркало и не просто нравитесь себе, а получаете удовольствие, потому что кожа становится гладкой, кожа становится более ровной, то есть кожа становится приятно сияющей, то есть это действительно дорогой, роскошный вид. И так как есть еще одна технология, технология МС, мы с вами про эту технологию вообще еще с вами не говорили, это технология безопасного электрического импульса, который сокращает и расслабляет наши мышцы. Тем самым мы работаем с мышечным каркасом. Что это, почему это важно? То есть если у нас есть отечность, если у нас есть морщины, если у нас есть... какие-либо, знаете, вот брыли появляются, щеки падают вниз, да, и вместо того, чтобы делать дорогостоящие уколы, для того, чтобы делать дорогостоящие операции, японцы придумали домашнее решение. Напомню, что изначально компания Yaman производила профессиональное оборудование, поэтому домашние профессиональные приборы, которые сегодня доступны каждый. Сегодня во время эфира уникальное предложение, эксклюзивное предложение, я бы хотела сказать, можно приобрести прибор Liftology всего лишь от 99 шекелей в месяц на 24 платежа, поэтому успевайте, звоните прямо сейчас, помните, что у нас их каждый раз ограниченное количество, потому что, знаете, это мы получаем поставки из Японии, их тут же разбирают. Так вот, мы выделили отдельную, скажем так, как правильно сказать на русском, хавилу, для, специально для слушателей Первого радио. Звоните, звездочка 4577, звездочка 4577. Звоните, успевайте. Сегодня, чтобы выглядеть молодой и красивой, достаточно 2 минуты в день уделить себе.
1: Не представляю себе возможности этого аппарата, но узнать подробнее можно по телефону. Валерия, спасибо большое. Встретимся
2: всего
1: в следующем
2: доброго.
1: Часе. Ну и наши слушатели могут позвонить и узнать как можно больше о том, что вас интересует, о своих направлениях. Звездочка 4577, звездочка 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
1: Работаем в субботу.
2: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Шоумен.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
0: Мебель «Дакс». Ришон-Лицеон, Лещанский, 3.
2: Реклама.

0: День артиста на Первом радио.
1: Вот слушаешь эту теплую, расслабленную музыку, и кажется, что у ее автора в жизни все просто прекрасно. Прямо сейчас в эфире Первого радио мы смотрим, а точнее слушаем сериал к 65-летию Боя Джорджа. И за солнечным синглом «Everything I Own», с которого мы начали этот выпуск, скрывается одна из самых жутких, грязных, но вдохновляющих драм в истории мировой поп-музыки. Итак, переносимся в 1986. Группа Culture Club с треском развалилась. Причиной стал не просто творческий кризис, это была тяжелейшая героиновая зависимость Боя Джорджа. Музыкант стремительно терял человеческий облик и тратил на запрещенные вещества до 40 тысяч долларов в неделю. Таблоиды устроили на него безжалостную охоту. Папарацци дежурили у его особняка круглыми сутками, карауля дилеров. Пресса выходила с пугающими фотографиями истощенного артиста и жуткими заголовками в духе «Бою Джорджу осталось жить меньше месяца». Журналисты буквально хоронили его в прямом эфире и цинично принимали ставки на точную дату его смерти. Дошло даже до того, что его родной брат Дэвид дал отчаянное интервью на телеканале BBC, чтобы спасти музыканта, открыто заявив на всю страну: «Да, мой брат – героиновый наркоман. Это продолжается уже 8 месяцев. Он истощен, а тот блеск, который всегда был в его глазах, просто исчез. И если мы ничего не сделаем сейчас, он просто умрет». Что было потом, друзья? Потом полиция взяла штурмом дом Джорджа и арестовала его за хранение наркотиков. Разумеется, тогда его списали со счетов абсолютно все, но он выжил. Он нашел в себе силы пройти изнурительный курс реабилитации, он полностью завязал с запрещенными веществами и решил доказать миру, что рановато его вычеркнули из списков живых. И для своего сольного дебюта в марте 87-го он выбрал кавер-версию старого рок-хита группы Breed под названием «Everything I Own». Джордж полностью перестроил трек, добавил сочный карибский бит и запел так мощно, так чисто и так зрело, как не пел никогда прежде. И это было абсолютное чудо. Песня сходу штурмовала чарты и на две недели оккупировала первое место в Великобритании. Для Боя Джорджа это была не просто очередная строчка в хит-параде. Это был манифест выжившего человека и оглушительная пощечина всем таблоидам, которые практически напечатали его некрологи. А вот о том, как после этой грандиозной победы Бой Джордж решит полностью уничтожить свой поп-образ, уйти в глубокое музыкальное подполье, сменить имя и тайно возглавить зарождающуюся культуру британских рейвов под видом неизвестного диджея, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Оставайтесь. Ну а пока на первом юбиляр Бой Джордж и его великий гимн возвращения к жизни «Everything I Own».

0: День артиста на Первом.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Цаль объявила об эвакуации жителей 16 деревень на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей 16 деревень на юге Ливана. В связи с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации «Хизбалла», армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы, говорится в сообщении. Цаль не намерен причинять вред мирным жителям. В целях вашей безопасности необходимо немедленно покинуть дома и удалиться от указанных деревень и населенных пунктов на расстоянии не менее 1000 метров в сторону открытой местности, подчеркивает Цаль. Каждый, кто находится рядом с боевиками «Хизбаллы», ее объектами и военной инфраструктурой, подвергает свою жизнь опасности. Бывший премьер-министр Израиля Эуд Барак дал интервью радиостанции «Кан Бет». Помимо прочего, Барак заявил, что если Нетаньяу попытается сорвать выборы, а он может попытаться это сделать, не будет выбора, кроме как гнать его камнями и палками. Барак добавил, что срыв выборов в результате тех или иных действий нынешнего правительства вполне возможен. «Очень легко это сделать. Удар по Набатии, они отвечают. Мы наносим удар по Дахе и получаем войну с Ираном, а выборов нет», — пояснил Барак. Эуд Барак заявил, что формирующееся соглашение Ирана и США можно назвать одним словом «плохое», а двумя словами «очень плохое». «Мы платим цену за надменность и слепоту Нетаньяу и в большей степени за манипуляции, которые Нетаньяу устраивал в отношении Трампа», заявил бывший премьер-министр. Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 45-летнего Гая Ахтлингера без определенного места жительства, обвиняемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах 53-летнего раввина Ишая Пора в Калеле в Бнейбраке. В документе указано, что обвиняемый зарезал пострадавшего на глазах у его 13-летнего сына. По данным обвинительного заключения, обвиняемые и погибшие были знакомы по занятиям в Калеле. Примерно за неделю до убийства Ахтлингер, находясь в учебном заведении, пригрозил мужчине, заявив, что снесет ему голову. По версии следствия, по неустановленной причине он решил убить его. Через несколько дней обвиняемый пришел в Кулель в перчатке и с ножом. В тот момент потерпевший находился там вместе со своим 13-летним сыном. Когда отец и сын сидели на скамье спиной ко входу, Ахтлингер подошел к мужчине сзади и на глазах у ребенка несколько раз ударил его ножом в шею и один раз в спину. После нападения обвиняемый скрылся с места преступления. По данным следствия, он спрятал в заброшенном здании неподалеку куртку, перчатку и нож, использованный при совершении преступления, чтобы скрыть улики. Затем он уехал в Бейт-Шемеш, где спустя несколько часов был задержан полицией. Пострадавший был доставлен в критическом состоянии в больницу Шиба, но вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть. Помимо обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, прокуратура инкриминирует Ахтлингеру жестокое обращение с несовершеннолетним, поскольку он заставил ребенка стать свидетелем убийства собственного отца. Прокуратура просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства. В возрасте 100 лет скончался американский кинокритик Джин Шалит, более 4 десятилетий остававшийся одной из самых узнаваемых фигур на телевидении США. О его смерти сообщила NBC со ссылкой на заявление семьи. Он родился в 1926 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Его настоящее имя Юджин Шалит. Его отец Морис Шалит был выходцем из еврейской семьи иммигрантов из Восточной Европы. Шалит прославился благодаря работе в утренней программе Today, где появился в 1970 году. Спустя 3 года он стал редактором по культуре и на протяжении десятилетий рассказывал зрителям о кино, книгах и знаменитостях. Для нескольких поколений американцев Шалит был не просто критиком, а настоящим телевизионным персонажем. Его легко узнавали по неизменным галстукам, бабочкам, огромным усам и пышной прическе. Не менее узнаваемым был и его стиль. Обзоры Шалита сочетали юмор, игру слов и изобретенные им самим выражения. В своих рецензиях он избегал стандартных формулировок, предпочитал придумывать новые слова и обороты для описания впечатлений от фильма. Именно благодаря этому его комментарии нередко становились частью рекламных кампаний голливудских студий. В 2010-м он завершил работу на телевидении в возрасте 84 лет, подведя итог своей карьере короткой фразой «Думаю, достаточно». И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме на Голанских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Самое время напомнить всем нам о магазине кейтеринге при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящий вкус Востока и Кавказа, вам в «Мантис» здесь есть все. И золотистые чебуреки, сочные самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кирзе, и хинкали, а также сытный ароматный бахш, лагман и душпире. А также, конечно же, вас ждут пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Ну а для гурманов каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Ждут вас по адресу Решен Лицом, промзон Рамат Илья, улица Бенцви, 23. Есть своя бесплатная парковка прямо напротив. Дополнительную информацию и полное меню вы сможете узнать в соцсетях. Фабрика «Мантис». Сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну и на спонсоре напомню. Яман — это японский бренд премиальной косметологии для тех, кто привык выбирать уход не на авось, а по технологии и качеству результата. Это не просто приборы для красоты, это умный домашний уход, который превращает обычную рутину в настоящий салонный ритуал. Япония всегда ассоциируется с точностью, инновациями, вниманием к деталям, а именно это чувствуется в каждом приборе Яман. Бренд создает технологии для женщин, которые хотят выглядеть дорого, ухоженно и свежо, без постоянных походов в косметологический кабинет. Яман — это про сияние кожи. Про тонус, про ощущения я снова нравлю себе в зеркале. Сегодня красота – это уже не только крем на полке, а умная система ухода, которая работает глубже, точнее и современнее. Именно поэтому приборы Яман так любят женщины, которые хотят видеть не просто красивую упаковку, а реальную поддержку для своей кожи. Это бренд для тех, кто понимает, ухоженное лицо – это не роскошь, а часть уверенности, настроения и внутреннего состояния. Яман помогает перенести атмосферу дорогого косметологического ухода прямо домой. Удобно, красиво и в своем ритме. И сегодня мы будем говорить об этом, конечно же, одном из самых интересных приборов Liftology, который создан для тех, кто хочет добавить лицу свежести, тонуса и эффекта более ухоженного и подтянутого вида. Все подробности вы можете узнать по телефону звездочка 4577. Самое время подумать, позаботиться о себе.
0: Реклама.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
0: Реклама.
4: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
15: On the right, this

обычно, как всегда, она белая горит в сером городе свет.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Давайте вернемся в Мантис. Это магазин кейтеринг и фабрики Мантис. И если вы ищете настоящий вкус Востока и Кавказа, вам сюда. В Мантис есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кирзе, и хинкали, а также сытные ароматные бах, шлагман и душпюре. Конечно же, вас здесь ждут и пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Ну а для гурманов каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Если вы хотите приготовить шедевры дома, вы сможете забрать полуфабрикаты ручной работы. Ждем вас по адресу. Решен Лицеон, промзона Аромат Ильяу, улица Бенцви, 23. Есть своя бесплатная парковка прямо напротив. Дополнительную информацию и полное меню можете узнать в соцсетях. Фабрика Мантис. Здесь все сделано вручную и приготовлено с душой.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спешу напомнить вам о спонсоре Yaman. Это японский бренд премиальной косметологии для тех, кто привык выбирать уход не на авось, а по технологии, качеству и результату. Это не просто прибор для красоты, это умный домашний уход, который превращает обычную рутину в настоящий салонный ритуал. Япония всегда ассоциируется с точностью, инновациями и вниманием к деталям. И именно это чувствуется в каждом приборе Yaman. Этот бренд создает технологии для женщин, которые хотят выглядеть дорого, ухоженно, свежо, без постоянных походов в косметологический кабинет. Yaman – это про сияние кожи, про тонус, про ощущение «я снова нравлюсь себе в зеркале». Сегодня красота – это не только крем на полке, а это умная система ухода, которая постоянно работает глубже, точнее, современней. Именно поэтому приборы Yaman так любят женщины, которые хотят видеть не просто красивую упаковку, а реальную поддержку для своей кожи. Это бренд для тех, кто понимает, ухоженное лицо – это не роскошь, а часть уверенности, настроения и внутреннего состояния. Yaman помогает перенести атмосферу дорогого косметологического ухода прямо домой. Удобно, красиво и в своем ритме. Сегодня мы говорим об одном из интересных приборов бренда Liftology, который создан для тех, кто хочет добавить лицу свежести, тонуса и эффекта более ухоженного, подтянутого вида. Итак, звоним. Звездочка 4577, звездочка 4577. Узнаем подробности. Ну и занимаемся собой самое время.
0: Реклама.

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Кассе Шоумен.
7: Мебель Дакс. Решен лицеон. Лещанский 3.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бен Сви 23.
0: Реклама.

0: 11 часов и 51 минута. На часах студии Первого расстаюсь с вами, с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Точку в этом часе ставит Лена Семенова со своей рубрикой «Посвящением Бой Джорджо».
1: День артиста на Первом радио.

чувствуете, как кардинально изменилась атмосфера? В нашем эфире продолжается праздничный день артиста. Мы сегодня отмечаем 65-й день рождения Боя Джорджа и переворачиваем самую загадочную страницу его биографии. Дело в том, что на стыке 80-х и 90-х этот человек совершил то, на что не отважилась бы ни одна зазвездившаяся поп-икона. Он полностью стер свое имя из титров и ушел в глубокое музыкальное подполье. Но обо всем по порядку. Итак, после сольного камбэка в 87-м Джордж быстро понял, что сытые радиостанции и глянцевые журналы ждут от него только повторения прошлых заслуг. Ему было безумно скучно в рамках обычной поп-музыки. В это же время Великобританию накрывает зарождающаяся культура подпольных рейвов, клубного экстаза и электронной музыки. И вместо того, чтобы почивать на лаврах, Бой Джордж бросается в этот омут с головой. А чтобы диджеи и тусовщики не судили его по былым накрашенным поп-образам, он придумывает себе дерзкий псевдоним «Анджела Даст». Он закупает виниловые вертушки и основывает собственный независимый электронный лейбл, который он назвал «More Protein». И тут британские таблоиды сошли с ума. Новая пластинка проекта «Jesus Loves You» под названием «Generations of Love» мгновенно стала главным гимном на Ибице и разрывала танцполы Лондона. Музыкальные критики и репортеры сбились с ног, пытаясь выяснить, кто стоит за этим дерзким клубным релизом. Журналисты авторитетных изданий всерьез строчили расследование и уверяли публику, что под именем Анджелы Даст скрывается новая темнокожая дива из Детройта, ну или секретный проект электронных продюсеров из Чикаго. Никому и в голову не могло прийти, что этот плотный, прогрессивный хаос-клубный хит написал тот самый парень в косичках из группы Culture Club. Джордж тайно пробирался в клубы. Он вставал за диджейский пульт и лично наблюдал, как толпа неистово танцует под его музыку, даже не подозревая, кто стоит перед ними. Когда маски были сброшены, музыкальный мир ахнул. Бой Джордж доказал абсолютно всем, что он не просто смазливый персонаж из телека, а настоящий большой музыкант и продюсер, который умеет создавать тренды, а не просто им следовать. Сингл ворвался в топ-20 британского чарта и стал гимном целого поколения рейверов. А сам Джордж на долгие годы закрепил за собой статус одного из самых высокооплачиваемых и культовых диджеев планеты. О том, как этот клубный бунтарь из подполья умудрился совершить еще один невероятный кульбит, написав завораживающую балладу вместе с дуэтом Pet Shop Boys, и как эта музыка обеспечила ему триумфальный билет прямо в Голливуд, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь. История, дорогие друзья, как видите, становится все более кинематографичной. Но это же Бой Джордж, хоть и под псевдонимом. Давайте прямо сейчас, на первом, послушаем нашего именинника, скрывающегося под маской проекта Jesus Loves You и его бессмертная классика Generations of Love.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Катарская делегация вылетела в Тегеран. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным ряда СМИ, в частности Reuters и CNN, катарская делегация вылетела в Тегеран, чтобы содействовать согласованию текста документа, призванного положить конец военным действиям между США и Ираном. В то же время, связанное с корпусом стражи исламской революции агентство ФАРС цитирует близкий к переговорам информированный источник, по словам которого окончательное решение касательно подписания протокола о намерениях еще не принято. Проверка политических, юридических и технических аспектов соглашения на политическом и техническом уровне еще продолжается, утверждает представитель режима Аятолл. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о практическом завершении подготовки соглашения о продлении действующего режима прекращения огня и подписании меморандума о взаимопонимании, включающего полное открытие Ормузского пролива. Министр обороны Исраэль Кац принял решение назначить бригадного генерала Ишама Ибрагима своим военным секретарем. Ибрагим занимает на данный момент должность главы гражданской администрации Иудеи Самарии. Бригадный генерал Ибрагим, выходец из друзской общины, высоко ценится в военном кругу и считается очень значимой фигурой. Министр обороны сообщил о своем решении начальнику генерального штаба Эйалю Замиру и подчеркнул, что решение вступает в силу незамедлительно. Имя офицера, который возглавит гражданскую администрацию, пока не названо. Полиция задержала двух арабов по подозрению в совершении сексуализированных нападений на женщин. В одном из случаев был арестован араб из Хайфы, который, по данным полиции, пробрался в общественный женский туалет на пляже Фришман в Тель-Авиве, вошел в кабинку вслед за женщиной и совершил в отношении нее развратные действия. В другом случае был задержан палестинский нелегал из Хавары, незаконно находившийся на территории Израиля. Он подозревается в сексуализированном насилии в отношении женщины в Тель-Авиве, и после задержания выяснилось, что он разыскивается по подозрению в аналогичном нападении на женщину в одном из тель-авивских клубов. В Берлине прошел учредительный съезд партии «Мирные силы России», которая по замыслу создателей призвана объединить действующую в эмиграции российскую оппозицию. Председателем нового движения избран Илья Яшин. «Мы партия мира, мы партия свободы, мы партия справедливости, партия справедливого общественного устройства. Это три наши основные ценности. Это то видение, которое мы предлагаем российскому обществу», — заявил оппозиционный политик. «Мы партию создаем ровно для того, чтобы бороться за власть в России и для того, чтобы быть субъектом международных отношений. Мы заинтересованы в контактах с Западом для того, чтобы организовать систему политического представительства для защиты интересов антивоенных россиян», — добавил Яшин. Эмблемой нового движения стал кот. Комментаторы отмечают, что он должен стать альтернативой медведю «Единой России» и проводят параллели со слом и слоном, символами противостоящих политических партий США. Однако сложно представить, что «Мирные силы России» и «Единая Россия» сойдутся в открытой политической борьбе. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, жарко, в некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Так, что надо сейчас сказать-то вначале? Господи, боже мой, целых три дня ничего не говорил. Ну ладно, рискну. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на первом радио 89.1 FM. Программа PM открывает вторую половину дня. Мы пока еще с вами в первой половине июня, но это ненадолго. Эта неделя плавно перенесет нас во вторую половину первого летнего календарного месяца, как вы понимаете. 14 число, кончается день Сиван, завтра последний его день. И вечером уже Рош Ходеш, месяц Тамуз начнется в еврейском календаре. Время 9 минут 13-го. Значит, что мы будем сегодня делать? Во-первых, у нас сегодня день артиста. И мы отдаем дань уважения Бою Джорджу, которому исполняется 65 лет. И Курилка не то что жив, у него еще есть порох в пороховницах. Я его видел, например, на фестивале Евровидения, как он подпевал певице с Мальты. Правда, это ей не особо помогло, но тем не менее... Boy George — это группа Culture Club. Ну, те, кто с музыкой с начала 80-х, все это прекрасно знают. Лена Семенова подготовила сегодня несколько рубрик, посвященных его творчеству. И мы в конце каждого музыкального часа знакомим вас с этими фрагментами его творчества. Я вам загадываю загадку во втором часе, как обычно. Но есть одна сегодня не совсем обычная для программы PM вещь, хотя знакомая постоянным радиослушателям. Игра в ассоциацию, которую мы сегодня сыграем уже в этом часе. Во втором уже не будет времени. Те, кто не знает, что за игра, как и что надо делать, пока готовьте спортивную форму. Я скоро объясню, что надо делать и как играют в эту игру. Пока, как обычно, приглашаю вас к общению, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что приглашение к общению – это значит, что я прошу вас, предлагаю вам поделиться какими-то своими мыслями, чувствами, эмоциями, лично вашими, персонально вашими соображениями на любую тему, которая вам важна, воспользовавшись двумя каналами связи, которые есть в нашем распоряжении. Facebook – страница программы PM. И это, как ее... WhatsApp, где наш номер 054-2070-800. 054-2070-800. PM, вы не поверите, но сегодня до 14 часов. Первое радио. Значит, я напоминаю, что отправлять сообщение, которое я вас прошу, то есть быть радиоактивными, делиться какими-то мыслями, соображениями, нужно до половины второго. То есть у вас есть еще 1:20. Есть время подумать, сосредоточиться и отправиться, написав сообщение. Дождь.

Я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Это была группа Сплин. Время 18 минут 13. Так. Читаю сообщение Славы в Фейсбуке. Он у нас, как всегда, первый. И объявляю игру... Как она называется? Ассоциация. Слава написал на вот что. Привет всем, ну наконец-таки начался Мундиаль. Бальзам на душу, выигрыш австралийцев над турками. Поздравляю Дональда Трампа с днем рождения и с днем артиста тоже. Он заслужил. Ну а нам всем доброй и мирной недели, несмотря на кислое выражение лица премьер-министра Израиля. На что вы намекаете, когда поздравляете Дональда Трампа с днем артиста? А, Слава? Значит, господа, по поводу юбилея президента Соединенных Штатов Америки. Что бы мы о нем ни думали, он все-таки президент Соединенных Штатов Америки. Надо сказать, объективности ради, что отношения... Ну, и в Америке тоже у него там рейтинг не очень высокий. Но и в Израиле мы видим изменение отношений к Дональду Трампу, к полному... восхищению, которое было в первой каденции и в начале второй, сейчас это дело все меняется. Меняется, меняется. Например, 12-й телеканал на прошлой неделе показал опрос, в котором говорится о том, что 62% израильтян не могут положиться на Дональда Трампа. Представляете? Вообще, кто-то надо мной подсмеивался, когда в самом начале его каденции я говорил, что он непредсказуемый человек, а это напрягает. Лучше иметь дело с предсказуемым. Неважно, вот он враг или друг, но лучше предсказуемый. Непредсказуемый — это самая опасная вещь. Кто-то говорил, да, вы все против Трампа, да, мы знаем. Ну и чего? И где? Кто-то может что-то определить в его поведении, но неважно. Теперь все, что я сказал, откладываю в сторону. Личное — это личное. И я, например, поздравляю его с днем рождения. Уверен, что слушает сейчас эфир программы PM. Хотя там в Вашингтоне часов 5 утра, наверное. Но, тем не менее, я поздравляю. Желаю ему здоровья. Мазали ему тов. И чтобы он был нам здоров. Это то, что я хочу пожелать президенту. Наверное, это самый пожилой президент Америки за всю ее историю. Наверное, я так предполагаю. Но сегодня возрастные рамки вообще раздвигаются, я бы так сказал. Поэтому мазаль тов, мистер Трамп.

0: Минеральная вода из Чехии. Ну, магнезия, говорят, из названия понятно, что в ней много магния. Но не чересчур, а вот как раз в меру. И это тогда очень полезно. Иногда нужно больше, чем просто вода, утверждают производители. Телу нужны минералы, энергия, природный баланс. И вода, это, которую чувствует ваш организм. Высокое содержание природного магния делает эту воду действительно уникальной. Магнием участвует в 300 процессах нашего организма. Господи, никогда бы не подумал, что в моем организме столько процессов происходит. Я знаю всего несколько. Но не каждая вода способна его восполнить. Природная минерализация Карловых Вар, ну, это знаменитый курорт, естественно. Идеальная форма усвоения, содержит необходимую дозу магния для поддержки мышц, нервной системы и крепкого сна. Магний для сердца, минимум натрия для легкости. Ваш организм скажет вам и воде магнезиум спасибо. Сила природы Карловых Вар. Мы разыгрываем сейчас в несложной игре ассоциации ящик этой уникальной воды. То есть вам надо будет за ним приехать, я так понимаю. Сделать это очень просто, выиграть. В чем заключается суть игры ассоциации? Я вам сейчас скажу слово, которое возникло у меня в голове. Это вот один из процессов, вот, который происходит. И вы должны будете отгадать мою персональную ассоциацию с этим словом, которое возникло там же в моей голове. Вам надо угадать, собственно говоря, ход моих мыслей. Я понимаю, что это непросто. Если бы мы играли там с кем-то один на один, возможно, это заняло бы много времени. Но так как вас достаточно много, я не помню претендента, чтобы вы не отгадали и не победил кто-то в игре ассоциации. Уверен, что и сегодня это будет, тем более, что это, мне кажется, все несложно. Понятно, да? Я называю слово, вы должны придумать, найти мою ассоциацию с этим словом. И когда найдете, прислать ваш ответ на наш ватсаповский номер. Я его сейчас повторю, не волнуйтесь. Значит, ваш ответ желательно должен состоять из двух слов. Игра, то есть слово, ассоциация и подпись ваша. Можете добавить что-нибудь от себя, я не возражаю. Но для участия в игре минимум два слова. Находка ваша, моей ассоциации, и надо подписываться все-таки. Понятно, да? Это, напомню, что это должно быть существительное в единственном числе, не прилагательное, не два слова и не три, а одно слово. Так же, как и моя ассоциация. По-моему, я все объяснил. Напомню, господа, номер нашего WhatsApp, на который я жду ответы ваши, 054-20-70. А последние три цифры не скажу. А зачем мне много игроков? Зачем мне много игроков? Ну ладно. 20-70-800. 054-20-70-800. Включая первый рекламный блок, и до него говорю мою ассоциацию, которую вы должны найти. Ассоциацию с этим словом, которое появилось у меня. Это слово «шляпа».
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
7: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Реклама.
0: Так, ну, пока вы думаете, присылаете, мы продолжаем с

музыкой. Сейчас есть новинка от нашей музыкальной редакции. Новая песня Тейлор Свифт. Это всегда интересно. Одна из самых популярных певиц сегодня во всем мире. Она записала, участвовала в подготовке саундтрека, звуковой дорожки к мультипликационному полнометражному фильму Toy Story 5, то есть «История игрушек 5 уже. И там, среди прочих, есть новая песня, которая называется «I knew, I knew it, I knew you». «Я знала это, я знала тебя». Написала она ее вместе с американским автором Джеком Антоновым. Или Антонов, дабл F в конце. Вы спросите, Антонов, американский автор, вы ничего не перепутали? Я ничего не перепутал. Если сегодня есть Александр Зверев, немецкий теннисист, то почему Джек Антонов не может быть американским исполнителем? Давайте лучше послушаем эту новую песню от Тейлор Свифт с премьерой в нашем эфире. I knew it, I knew you. Тейлор. Выпущено 5 июня.

0: Так, продолжаем, господа. Это был Влад Соколовский. Песня называлась «Витиевато». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Начинаю читать сообщение. Значит, напомню о правилах ассоциации. Как только придет правильный ответ, игра останавливается, и человек, который первый прислал правильный ответ, отгадает мою ассоциацию, он станет победителем игры и получает ящик водки. Простите, оговорился. Ящик воды, магнезия. Так, но я, тем не менее, иду по порядку. Сообщение в WhatsApp читаю. Человек, который подписался «пострадавший». Он спрашивает: доброго всем дня. Кто-то может сказать, что сегодня за день такой, что у многих, и у меня в том числе, низкое давление. Я лично еле ползаю. Может, какая-нибудь сегодня магнитная буря, что-нибудь такое, нет? Не знаю, если кто-то есть специалист, ответьте. Ну, конечно же, Байден и Обама — это лучшее для Израиля. Ведь они такие предсказуемые. А Байден, который сделал для нас больше всех президентов вместе взятых, это нехорошо. Вот же парадокс. Валентина. Валентина, мне кажется, у вас опечатка в вашем сообщении. Прочитайте еще раз ваш текст, потому что вы меня лично запутали, а раз запутали меня, то и запутали наших радиослушателей. И подтвердите, все ли у вас фамилии поставлены в том месте, где нужно. Потому что у меня есть сильное подозрение, что нет. Так. Это уже пошли ассоциации. Значит, Боярский. Боярский — это фамилия, фамилия нельзя. Название нельзя. Существительное в единственном числе. Это Афоня написал. Ну, у него Боярский ассоциируется со шляпой. У многих ассоциируется Михаил Боярский со шляпой. Инна написала «пол». Окей. Нет. Лена написала «пляж». Ира — «трость». Игорь Аждот — «дождь». «Пол» — «дед Саша». Есть. Ялла. Есть правильный ответ. Прислал Марк один первым. Все, господа, игра закончена. Но я говорил, что она сегодня будет нетрудная. Но я из уважения тем, кто играет, прочту все сообщения, кроме того, которые правильные пока. Яша написал «трость». Микки ТЛВ «Париж». Ну, «Париж» название. Нельзя, да? Дальше. Стас Батьям «тень». Здравствуйте, ответ на ассоциацию «голова». Даниэль, художник из Ришина. Леночка написала «солома». Светлана написала «простофиля». Светланка написала «ветер». Женя «дрон». Вера от «милой». Вера — это подпись, что ли? Или Вера — это ассоциация? От «милой» или от «милой». Не понял ударение. Соломенная, Женя, прилагательная. Нельзя, Женя Ашкелон. Яна написала «невидимка». Кто-то написал правильный ответ, не подписался, но вы опоздали. Светлана «облако». Алла «усы». «Упала шляпа», группа «Нана». Кто-то написал без подписи. Группа «Нана» — это название. Слава Перо, Эдуард Бой Джордж. Это имя нельзя, хотя да, Бой Джордж ассоциируется с шляпой своей постоянной, в общем-то. Вадим прислал правильный ответ, но вас обогнали, Вадим. Обошли на повороте. Шлема написал «пол». В смысле, на пол упала. Лопух написал «всем хорошей недели». А, лох. Что-то я не понимаю. Всем лох, точка. Всем хорошей недели, точка. Григорий, нет точки, потом лопух. По-моему, это кто-то маскируется под лопуха. Так. Ассоциация «джентльмен». Викинг. Вот еще один правильный ответ. Но, опять же, без подписи, и вы опоздали. «Сомбреро», с уважением, Ростислав. «Господин» прислал тоже правильный ответ. Может, нам ящик поделить на несколько человек, а несколько правильных ответов. Но это ожидаемо было. Рюдзаки написал: «Добрый день, Павел и радиослушатели». Рюдзаки участвует с нами в игре в Украине. Из Украины он участвует. Кстати, песня Тейлор Свифт немного напоминает песню «Unbreak My Heart» Тони Брэкстон. Рюдзаки, а если бы выиграли, приехали бы за ящиком воды магнезия? Оттуда, из Украины. Сержант написал «музыкант». Старый якутянин написал «простак». Ковбой, написал кто-то без подписи. Дальше, ну, я по порядку читаю, поэтому Семен написал вот что. Мое сообщение прочитывает по вашему желанию. Вы понятно... Это что-то про рекламу нам написал Семен. Значит, Семен, не надо нам про рекламу ничего писать. Мы знаем только, что рекламируют люди, которые платят радио за рекламу. Дальше вам разбираться с ними надо напрямую. Солома Эстер. О, Валентина исправила. Значит, уважаемая Валентина, ну, теперь я прочту ее сообщение, теперь приобрело смысл. Ну, конечно же, Байден и Обама — это лучше для Израиля. Ведь они такие предсказуемые. А Трамп, который сделал для нас больше всего всех президентов вместе взятых, это нехорошо. Вот же парадокс, Валентина. Значит, Валентина, давайте я вам предлагаю подождать. Того момента он, по обещанию Трампа, скоро наступит, когда будет подписан договор с Ираном. И что вы скажете по этому поводу? Не основываясь на том, что скажут в Иране, что скажет Трамп и что скажет в канцелярии премьер-министра. Послушайте людей-профессионалов, которые выскажут свое мнение, а потом выскажите нам вы свое мнение по поводу намечающегося договора с Ираном. Так, Марк 1 написал: большое спасибо за Тейлор Свифт. Дядя Паша, очень клевая композиция. Мягкий знак выражения I knew в американском варианте не произносится. Послушай еще раз. Произносится new или you. Мягко, это тебе для справки. Он мне для справки повышает мой английский язык в публичном пространстве. Несмотря на это, уважаемый Марк 1, я объявляю о том, что вы выиграли игру ассоциации. Вы написали первым правильный ответ в моей ассоциации со словом «шляпа». Это было слово «дело», которое в шляпе. И поэтому, Марк 1, готовьтесь приезжать к нам за ящиком воды магнезия, укреплять ваш организм с помощью этой самой магнезии и вообще, так сказать. И будьте нам здоровы. Мы с вами созвонимся для того, чтобы вы могли получить приз. Всем, кто играл, спасибо большое, господа.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: В новом филиале Madana Imania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Madana Imania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель Дакс, Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
1: Реклама.
5: Первое радио.

0: Это Келли Кларксон приглашала подойти и потанцевать с ней. Dance with me, так называется эта песня. Так, сообщение. Валентин написал нам вот что. В начале 70-х Юрий Антонов был женат на еврейской женщине. И она собиралась эмигрировать в США. Он сам рассказывал, утверждает Валентин, что он на 100% улетел бы с женой, если бы у него же не было столько хитов. «Нет тебя прекрасней». Судьбоносная песня, грянула всесоюзная слава, и он решил не испытывать судьбу. Я это к тому, что у мира был шанс узнать композитора Антонов. Ну, Валентин, свято место не бывает. И вот сейчас там есть композитор Джек Антонов, который сотрудничает с Тейлор Свифт. Одной, если не самой известной певицей сегодня в мире. Валентин написал это в Фейсбуке. Я возвращаюсь в WhatsApp. Здесь антиарсават открывает свою антиарсаватную неделю. Вы, Павел, пишет он, уже несколько раз назвали Александра Зверева немецким теннисистом, умышленно сделав акцент на слове «немецкий». Так вот, он не немецкий теннисист, он русский теннисист, который имеет немецкое гражданство и на данный момент представляет Германию. Это раз. Второе. В четверг вы его поздравили с выигрышем первого гранд-слэма. Но вот только Миру Андрееву, которая тоже выиграла свой первый гранд-слэм, вы не поздравили. Скажите, пожалуйста, вы просто забыли это сделать или вы умышленно ее не поздравили, так как она представляет Россию? Спасибо, антиарсават. Отвечаю на вопросы антиарсават. Значит, как вам может быть известно, уважаемый антиарсават, мужской финал вызывает в мире гораздо больше внимания у любителей тенниса, чем женский финал. Поэтому мужской финал я посмотрел почти весь, ну, проматывая там, чтобы побыстрее не смотреть 5 сетов, а женский я не смотрел вообще. Тем не менее, в обзоре газет «Воскресенье», насколько я помню, я сообщал о том, что Мира Андреева выиграла гранд-слэм у полячки, по-моему, или у польки. У польки, наверное, да? И стала обладателем. Теперь по поводу Александра Зверева. Для меня человек, который родился в Германии, выступал под немецким флагом, пел во время, после победы немецкий гимн, является немецким теннисистом. Русского происхождения, хотя он родился в Германии после того, как его родители переехали, уехали из СССР. Поэтому статус у него... Откройте Википедию, посмотрите, что там написано. Он русский теннисист или немецкий теннисист? И мы на этом этот спор, на эту тему закончим. Вы можете считать его русским теннисистом. Он по всем показателям, кроме национальности, может быть, является немецким теннисистом. Я бы с удовольствием приехал за водой, но лучше отдать бабуле моей, ей нужнее будет. Это Рюдзаки из Украины. Ну, тогда осталось дело за малым, вам выиграть ассоциацию. Антон В. Здравствуйте. У Трампа сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, в честь этого какую-нибудь песню в его исполнении. Искали, не нашли. Искали, Антон, не нашли. Нашли только Боя Джорджа, у которого сегодня тоже день рождения. Посольство в Иерусалиме. Голланы наши, заложники дома. Вам мало? Написала Валентина. Валентина, голланы наши были и до Трампа тоже, извините меня. Посольство в Иерусалиме, я считаю, чисто символический шаг. Что вам лично это дает, где находится посольство? Я вам напомню, уважаемая Валентина, что в своем решении о переносе посольства в Иерусалим была строчка о том, что судьба Иерусалима будет решаться между израильтянами и палестинцами в переговорах. Вы, наверное, это не обратили внимания. Но, как я уже сказал, давайте посмотрим заключение договора с Ираном. Потом будем делать выводы. За заложников ему низкий поклон лично от меня и от многих из нас. А то, что не решался наш премьер-министр, сделал Трамп. Конечно, да, это его огромный плюс. Добрый день, Павел Михайлович. Вчера был был на севере в Афуле. Одно удовольствие ездить в шаббат. Машин мало. Радио работало всю дорогу. Единственное место, где были помехи, это Умальфахом. Но я так думаю, что не сильно там слушают первое радио. Всем хорошего дня и недели. Виталий Криворужский. Ну, слушайте, очень хорошо, что у нас там было слышно. Замечательно. Дело в шляпе, дядя Паша. Марк один настал самое главное — согласовать, подписать меморандум, прочитать мое первое сообщение. А, у вас было первое, я промазал. В четверг ты шепнул, пишет в первом сообщении дядя Паша, что, мол, я, дескать, пишу на глобальные темы. Темы, на которые я пишу в моих сообщениях, затрагивают и влияют на жизнь каждого израильтянина, значит, и на тебя в том числе. Предполагаю, что нас слушают разные люди, может быть, и новые репатрианты, или не совсем новые, но не в теме о раскладе сил, как действия некоторых политиков расходятся с их многочисленными заявлениями. А ведь выборы у нас скоро, время летит. Призываю поэтому народ просыпаться, побыстрее глазоньки открывать. Кстати, надеюсь, чтобы ты не забыл черкануть хозяину мира и поздравить деду с днюшкой от имени слушателей и сотрудников Первого радио, он был бы безумно рад, так как очень любит лезть в свой адрес. То есть вы, уважаемый Марк один, сейчас признаете, что вы взяли на себя образовательные функции в своих сообщениях? Да? То есть вы взялись незнакомых вам взрослых людей чему-то учить. Правильно? Я думаю, что этого делать не надо. Человек будет учиться тому так, как он хочет, а не слушая ваши сообщения в наш эфир. Учить других людей, которые вас не просили о том, чтобы их учить, мне кажется, это не камильфо. Дед Изя написал нам это последнее сообщение в этом часе. Шалом, Павел, обычно рекомендуют что-то хорошее, то, что ты попробовал на себе, тебе понравилось, и ты рекомендуешь это, чтобы и другим доставило удовольствие, с чувством, что это очень хорошо, красиво, необычайно вкусно и очень недорого. Я рекомендую Белград и вообще Сербию. Мы пробыли там неделю и очень довольны. Природа, еда, вина, сыры, знаменитая ракия, красивый Дунай и бесплатный общественный транспорт в Белграде. А цены в 3 раза меньше, чем у нас. Моя рекомендация — Белград. Вуаля! То есть даже если билет, может быть, будет дороже, чем обычно, зато там внутри вы можете много сэкономить. Дед Изя рекомендует нашим радиослушателям Белград в качестве поездки туристической. Все, теперь слушаем рассказы Елены Семеновой о бое Джорджи.
1: День артиста на Первом радио.

слышите эту гипнотическую, обволакивающую меланхолию? Этот трек окутывает с первых секунд, заставляя забыть обо всем на свете и просто плыть по течению его завораживающего ритма. В эфире продолжается наш марафон, посвященный 65-летнему юбилею неподражаемого Боя Джорджа. И прямо сейчас мы переносимся в 1992 год, когда наш именинник совершил самый красивый и самый неожиданный камбэк и заставив рукоплескать всю Америку. К началу 90-х Бой Джордж был королем британского клубного подполья. Он наслаждался свободой и даже не думал возвращаться на большую поп-сцену. Но тут на него вышли участники легендарного синти-поп-дуэта Pet Shop Boys. Музыканты предложили ему записать кавер на старый британский хит 60-х под названием «The Crying Game», в переводе «Игра в плач». Эта песня должна была стать главным саундтреком к новому фильму ирландского режиссера Нила Джордана. Джордж согласился, и на студии случилась настоящая магия. Pet Shop Boys создали роскошную, динамичную и при этом бесконечно грустную аранжировку, а Бой Джордж выдал, пожалуй, свой самый зрелый и гипнотический вокал в карьере. Фильм «Игра в плач» оказался не просто триллером, дорогие друзья, он оказался абсолютной сенсацией с шокирующим гендерным секретом. По сюжету там главный герой влюбляется в очаровательную темнокожую певицу по имени Дил, а в середине фильма выясняется, что Дил на самом деле трансгендерная женщина. И тут в дело вступили таблоиды, причем по обе стороны океана. Пресса США и Великобритании устроила вокруг этой детали дикую истерию. Газеты выходили с призывами «Не раскрывайте финал фильма своим друзьям». Зрители ломились в кинотеатры миллионами, а американские консерваторы требовали запретить картину за, цитата, «разрушение традиционных ценностей». Таблоиды тогда смаковали пикантные подробности, и на фоне этого скандала кандидатура Боя Джорджа в качестве исполнителя заглавной песни сработала как идеальная красная тряпка. Ну а кто, как не главный андрогин планеты, должен был спеть гимн к фильму о размытых границах пола и любви? Эффект, между прочим, превзошел все ожидания. Трек мгновенно взлетел на 15-е место в американском чарте Billboard, что для британского артиста в те годы было невероятным успехом. Фильм получил 6 номинаций на «Оскар», а сам Бой Джордж уехал из Америки с номинацией на премию «Грэмми». Это был абсолютный триумф. А вот о том, как после этого голливудского глянца наш сегодняшний именинник умудрился вляпаться в самый грязный скандал в своей жизни, оказавшись на скамье подсудимых, я расскажу вам совсем скоро. Просто будьте рядышком. Поверьте, там пресса оторвалась по полной программе. Ну а пока на первом юбиляр Бой Джордж, гениальный Pet Shop Boys и их оскароносный шедевр «The Crying Game». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Шоумен.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Лена, ну какая машина?
10: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
9: Все ясно, надо брать.
11: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Еще один беспилотник «Хизбаллы» взорвался на территории Израиля. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным пресс-службы ЦАРа, после сигнала воздушной тревоги, который прозвучал в 11:38 в Верхней Галилее, беспилотник «Хизбаллы» взорвался на территории Израиля возле границы с Ливаном. Пострадавших нет, инцидент расследуется. Беспилотник взорвался в районе, определенном как военная зона, говорится в сообщении пресс-службы. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху отказался вносить формальные ограничения на вмешательство министра национальной безопасности Тамары Бен-Гвира в управление Храмовой горой. Как сообщает издание «Аарец», соответствующий параграф не будет внесен в документ об ограничениях на деятельности Тамары Бен-Гвира и на его вмешательство в работу полиции. Согласно опубликованной информации, продолжаются переговоры между представителями министра национальной безопасности и представителями юридического советника правительства по поводу документа, который должен быть представлен в БАГАЦ в качестве ответа на апелляцию с требованием уволить Бен-Гвира должности. Документ должен очерчивать границы допустимого вмешательства министров, практические шаги полиции и структур внутренней безопасности. Юридический советник правительства Гали Бараф-Миара требовала, чтобы особо деликатные вопросы, к которым относится и ситуация на Храмовой горе, были переданы на рассмотрение премьер-министра Бениамина Нетаньяху или всего правительства. Однако, как сообщает Аарец со ссылкой на несколько источников, секретарь правительства Йоси Фукс передал представителям юридического советника ответ, согласно которому премьер-министр отказывается от права вмешиваться в эти вопросы, оставляя их на усмотрении Тамара Бен-Гвира, который, в свою очередь, должен координировать свои действия с главой Иерусалимского округа полиции. На прошлой неделе государственная прокуратура обратилась в БАГАЦ с просьбой предоставить дополнительное время для формирования документа. Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с президентом Сомалиленда Абдельрахманом Мохаммедом Абдуллахи, который находится с визитом в Израиле. Ожидается также, что Абдуллахи встретится с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По данным информационного портала «Вести», прокуратура Иерусалимского округа подала в Мировой суд в Иерусалиме обвинительное заключение против четырех участников беспорядков у дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Они обвиняются в незаконном проникновении и массовых беспорядках. Обвинения предъявлены четырем ультраортодоксам из Бейт-Шемеша – Нахману Палатнику, Аврааму Фриду, Гершону Ханоху и Шимону Тефу. В обвинительном заключении отмечается, что почти через две недели после инцидента полиция не установила, кто организовал беспорядки и заказал автобусы, доставившие обвиняемых в поселение Алон-Швуд, в котором проживает судья Сольберг. Отмечено и то обстоятельство, что патруль полиции, прибывший на место происшествия, скрылся после того, как участники беспорядков начали кричать полицейским «нацисты». После устранения металлических конструкций, выпавших из вагона в районе Хайфа на железнодорожное полотно, движение поездов на севере страны постепенно возвращается к обычному режиму. Напомним, сегодня рано утром «Ракевит Исраэль» сообщила о временном прекращении движения поездов в районе Хайфа из-за упавших на рельсы металлических конструкций. Пассажиров просили воспользоваться альтернативными видами транспорта. Железнодорожное сообщение между станциями Хайфа-Хофа-Кармель, Хайфа-Бат-Галим, Хайфа-Меркас-Ашмуна и Мерказита-Мифрац восстановлено после расчистки путей. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме и на Голландских высотах 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоте 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 30 до 130 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Ну, в общем, у героя этой песни есть предчувствие, что сегодня ночью будет кайф. Все будет хорошо. Ночь пройдет весело. Об этом спела нам группа Black Eyed Peas, которая открыла сейчас вторую часть программы PM на Первом радио 89.1 FM. Добрый день всем! Начало новой недели, воскресенье. Неделя, которая переведет нас из первой половины июня во вторую половину июня. Неделя, которая переведет нас из еврейского месяца Сиван в месяц Тамуз. Представляете, сколько на этой неделе всего такого нагрузки? Есть шансы на то, что скоро, как нам обещали, сегодня-завтра будет подписан договор с Ираном. И мы сможем с ним познакомиться, сделать свои выводы о том, что это за договор. И как вообще... Потому что какие-то предчувствия в Израиле не очень хорошие по поводу этого договора. Но в любом случае, в пятницу прошел Прайд-парад. Было много народа. Это хорошо. Они несколько лет не могли провести этот парад, потому что там корона, потому что это война, потому что еще что-то. Наконец-таки это случилось к радости тех, кто ждал этого. Напоминаю, что на этом параде присутствуют, ну, естественно, представители ЛГБТ, там еще Q надо добавлять общины, но и многие стрейты, которые ходят для того, чтобы поддержать их. И потому что это зрелище красивое, разноцветное, и все весело, и все радостные, и улыбаются. Чем плохо? Ничем. Хорошо. Еще будут парады, по-моему, в других городах в нашей стране. И вроде бы ничто им не помешает, этим парадам, чтобы они прошли. Так, теперь, господа, для сообщений в сегодняшний эфир осталось 20 минут. Я предлагаю вам написать и поделиться с нами чем-то на любую тему, которая важна вам. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправив сообщение на наш ватсаповский номер. Его я напоминаю все время для тех, кто... Может быть, захочет написать, а номер не запомнил. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Там, кстати, можно текстовое, можно голосовое сообщение присылать. Ну, не забывая о наших правилах. Я надеюсь, вы помните. Что еще? Скоро загадка. Понятно. И поэтому я ограничиваю время для отправки сообщений. Иначе у нас загадка съест сколько-то времени. Я могу не успеть прочитать сообщения, если их будет слишком много. И вы будете присылать их там во второй половине этого часа. Что еще? Время 11 минут 14. Программа PM на Первом радио. Давайте я буду читать сообщения. Сержант написал нам в Фейсбуке вот что. Боже, какие некоторые душные. В западном мире принято делить людей по гражданству, а не по национальности. Немцы, французы, американцы, испанцы, шведы, израильтяне и так далее могут быть любой национальности, пишет сержант. Но это не про нашего антиарсовата. Он, прежде всего, человека оценивает по цвету кожи, откуда приехал он или его родители, и все равно он останется сенегальцем, даже если он родился во Франции и играет за сборную Францию. Для антиарсовата он сенегалец, и никуда ты не денешься. Люди же разные в мире нам попадаются, в том числе и среди наших радиослушателей. Валентин написал: мы летали в Белград за $199 Эль-Аль в обе стороны прошлой осенью. Это совсем неплохо, Валентин, я должен сказать. Для Эль-Аля это совсем хорошо даже, я бы сказал. Молодцы. Так, дальше. Это после рекомендации деда Изи. Белград говорит, очень все классно, вкусно и недорого. Добрый день. Кстати, Антонов пишет нам: викинг. Был первый официальный миллионер Советского Союза. Я знаю точно, мой папа с ним дружил. Юрий был несколько раз у нас дома в гостях. Викинг. Наши радиослушатели знают всех и были везде. Это я всегда говорил. Вот вам подтверждение. Так как сегодня воскресенье, мы сейчас слушаем Аншеля, уважаемые радиослушатели.
1: Шалом. А что касается Йосифа Хадада, взгляды которого почти полностью совпадают с партией Ликуд и религиозных сионистов, мне кажется, что политтехнологи правящей коалиции за 3 оставшиеся месяца окажут всестороннюю поддержку в раскрутке данного проекта, чтобы этот безусловно авторитетный человек и его партия как минимум собрала 7 мандатов на предстоящих судьбоносных выборах. Это поможет одержать победу правящей коалиции. Дональд Трамп, Улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Дональд Трамп, Дональд Трамп, повоюйте, а только смелым покоряются моря. Ча-ча-ча, мазальтов, адмиа, высрим, зайгизун, шуватов. Будьте здоровы и счастливы, с уважением, Аншель.
0: Надо сказать, я первый раз слышу поздравление с днем рождения, в котором имениннику предлагают еще повоевать, поучаствовать в войне. Не помню такого. Ну, Дональд Трамп в этом плане благодарит наверняка вас за поздравление, но воевать он больше не хочет. Мы это видим. Уважаемый Аншель, ему не до этого сейчас. Теперь по поводу Йоси Хадада. Я напоминаю, почему он начал про Йоси Хадада, потому что в четверг я его спросил, как раз Аншель заговорил о том, что Йоси Хадад араб-сионист, создает свою партию. Я его спросил, как вы думаете, зачем он создает свою партию? И Аншель нам раскрыл все карты сейчас. Он во многих его взгляды совпадает с партией Ликуд. Я поэтому и спросил, зачем создавать, если с партией Ликуд? Для того, чтобы оттянуть на себя голоса тех, кто не хочет голосовать с Ликудом за Ликуд, то есть. Правильно я вас понял, Анша? Голосовать за Ликуд не хочет, потому что Ликуд себя во многом скомпрометировал за счет многих депутатов. Типа там Тали Готлиб и Майя Голан. Оттянуть на себя голоса, а потом присоединиться к Ликуду. Вау! Класс! Классная комбинация, о которой никто не догадывается. Происходит на наших глазах. Ну, а потом, Аншель говорит, осталось 3 месяца до выборов. День выборов еще не объявлен. Поэтому, может быть, осталось 3, а может быть, 4. А может быть, даже 5. Значит, от 27 до 27 июля 4,5 месяца максимум, что осталось до выборов. 27 июля, это я считал 3 месяца от 27 октября, как вы понимаете. Окей, посмотрим. Дальше. Антиарсават. Во-первых, спасибо деду Изи за рекомендацию Белграда, так как если все устаканится, то было бы неплохо куда-нибудь рвануть. А если мы берем не очень дорогие, не очень долгие полеты, то остается только Восточная Европа или ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты. Так как от большинства стран Западной Европы тошнит. А Марку один, который решил взяться за наше образование, я скажу одно. Спасибо. На полном серьезе. Я действительно узнал из его сообщения некоторые интересные вещи, которые не знал до этого. Я не всегда с ним согласен, с его политической точки зрения. Но это нормально. Всем здоровья, антиарсова. Я надеюсь, интересные вещи. Это было не тогда, когда он называл лидеров стран там рваными клоунами и какими-то еще другими оскорблениями. Уважаемый антиарсават, ну, по вашим сообщениям я понял, что вас тошнит от прекрасной Западной Европы, куда ездят миллионы туристов и десятки и сотни тысяч израильтян. Вас тошнит. Но почему только Европа Восточная или ОАЭ? А Грузия, например? Азербайджан? Армения? И потом Азия? Азия что, вас не подходит? Ну, Азия — это далеко. Лететь, да. Ну, а Азия вся для нас открыта. Китай вам, пожалуйста. Япония вам, пожалуйста. Таиланд вам, пожалуйста. Что вам плохо-то, если вас тошнит от Европы? Человек сам себя накрутил по поводу Европы. Теперь у него от нее тошнит. Такое тоже бывает. Семен написал. Желаю всем прекрасного дня и положительных эмоций. Семен, большое спасибо. И вам тоже и дня, и недели. Шавуа то. Добрый день, Первое радио. Это правда, что когда вы загадываете загадку, кто-то отгадывает, получает приз? Приз в виде заказа музыкального заказа. О, Хана прислала подпись. Приз, так как я не могу гарантировать приз каждый день, я могу гарантировать выполнение музыкальной заявки для человека, который отгадывает загадку, потому что это есть всегда. Вот такой приз. А когда есть специальные призы, вот мы сегодня разыграли ящик воды «Магнезиум». Пока слушатель не доехал, мы уже полящика выпили. Поэтому им надо поспешить и быстрее сюда к нам. Да, Ира, да, похоже, отвоевался именинник. Это она про Трампа. Ну, смотрите, очевидно, что Трамп не хочет войны. По многим причинам, о которых вы знаете, те, кто внимательно следит за тем, что происходит в Соединенных Штатах, какие там настроения и в республиканской партии, и среди американского общества вообще. А тут в ноябре выборы, а тут чемпионат мира, а тут Знаете, что сегодня происходит? Это какой-то кошмар. Это говорит об отношении к Трампу, которого Анчель предлагает еще повоевать. Но я думаю, Трамп не прислушивается к совету Анчеля. Значит, очень показательная вещь происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки. В день рождения Трампа демонтируют надпись «Кеннеди Центр», которую по его просьбе назвали еще «Центр Дональда Трампа». Суд запретил переименовывать «Кеннеди Центр», и сейчас там идет прямая трансляция, как демонтирует Дональд Трамп. Я не совсем понимаю, ну что, прям в день рождения? Настолько он вас достал, ребята, вы могли подождать до завтра. Что же вы портите настроение человека 80-летия? Но это характерная и показательная вещь для американского общества. Так, здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. В исламе такой договор называется «Аль-Худабия», чтобы восстановить свою военную мощь и впоследствии напасть на врага. И кто подписывает такой договор? Иран? А может быть, Трамп, написал Кузя, подписывает и Трамп, и Иран. Наверное, это будет какой-то, не, может быть, окончательный договор, а меморандум, Ну, давайте посмотрим. Когда я предлагаю обсуждать... Смотрите, журналисты, которые деньги получают за журналистские свои дела, они будут обсуждать договор, который они еще не видели. О пунктах которого можно только догадываться. Я не умею так. Я предлагаю обсуждать то, что когда нам объявят этот договор, официальный документ, мы его посмотрим, и я смогу тогда делать выводы. До того я выводы делать не люблю на безосновательные какие-то выводы делать там по поводу того, чего я не знаю. Но дело идет к договору вроде бы. Да, дело идет к договору, как мы видим. Хотя Аншель возражает. Вацлав, Павел, вы были в пятницу в Тель-Авиве? Нет, я в пятницу был по семейным делам в Хайфе. В Тель-Авиве не был. Я был на самом большом гей-параде, я не помню, сколько лет там назад, на котором было 250 тысяч человек. Это было несколько лет тому назад, я уже до короны точно. Это было шикарное зрелище, конечно. Автобус посольства Британии, на котором посол Британии своим бойфрендом танцевали на крыше этого автобуса. Классно! Так, окей, давайте вернемся к музыке. Есть у нас израильский музыкант Ли Биран. Он и музыкант, он играет в мюзиклах, играет в спектаклях. Но его, по-моему, первая любовь — это музыка. И поэтому Ли Биран, сокращенно который зовет себя Ли Би, это вообще получается... символически. Песня «Кашемит Карбим», когда мы становимся ближе друг к другу. Так можно перевести название этой композиции. Ли Биран или просто Ли Би.

Позывные загадки прозвучали в нашем эфире. И вслед за ними звучит сама загадка. Итак, уважаемые радиослушатели, речь идет об одном литературном произведении, которое вышло в Польше в свое время, ну, относительно давно, лет 85 тому назад. Написала его писательница Ипохорская. Это была книга о мыслях великих, средних и маленьких людей и песика Фафика, по-моему, или Пфафика, что-то вот такое. Значит, там было много афоризмов в этой книжке разных. В том числе госпожа автор, один афоризм дошел до наших времен. Говорят, им часто пользуются люди, занимающие высокие должности. Этот афоризм касался о том, что на любой вопрос существует две точки зрения. Скажите мне этот афоризм, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. 0752, не обязательно прям точное цитирование, но смысл, чтобы вы угадали. 0752-891. Напоминаю, что мы принимаем ответы только по телефону. Вот по этому, который я называю. А пока вы думаете, вспоминаете, прочитываете книжку госпожи Ипохорской, я читаю сообщение. Так. Рыбак из Афулы. Их не удивляет меня, к сожалению. Он пишет, куда мы попали, друзья. Я, пожалуй, прочту только начало его сообщения, а больше читать ничего не буду. А дальше оскорбление в адрес представителя ЛГБТ-общины. Вот все, какие есть, он все и написал. Значит, если вам не нравится эта компания, в которой уважают людей независимо от их сексуальной ориентации, уважаемый рыбак-охотник, вы вольны поискать себе другую компанию, где людям относятся по-разному и оскорбляют их из-за того, что они не такие, как вы. У нас много разных компаний. Заклинатель Куряги прислал мне голосовое сообщение. Какой-то на иврите, какая-то глупость, которую понять вообще невозможно. И говорит, мое не прослушали. Да я специально его не прослушал, ну потому что чего это? Ну, должны быть какие-то рамки того, что вы присылаете в эфир. И это сообщение должно быть понятно всем нашим радиослушателям. То, что вы прислали, у меня были подозрения. Я его прослушал заранее и решил, что оно не в эти рамки не умещается. Вы уж извините. Когда люди вообще ничего не поймут, к чему это вы прислали, о чем это вы. Я считаю, что время на это тратить не надо. Рита Роза. Доброго дня, легкой недели всем. А моему внуку Сашеньке сегодня исполнилось 11 лет. Сладкий возраст. С днем рождения, родной. И с наилучшими пожеланиями. 11 лет, сладкий возраст. Пора уже начинать готовиться к бар-мицве. Я так думаю. Еще есть время. Поздравляем вас и поздравляем.

0: поздравляем вашего внука Мазали Мутов. И всего-всего самого хорошего. Вы бы себя послушали со стороны, ведущий, советует мне Львовский Рагуль. Сколько вам заплатили за пропаганду? Гомосексуализм? Да, ребята, соросята, Львовский Рагуль. Слушайте, почему-то неудивительно, что человек, который у нас отзывается только на тему Украины и России, причем поддерживает Россию, ее агрессию, и Украина у него плохая, так относится... гомосексуализму и ее пропаганде этого гомосексуализма. То есть сообщение о том, что в пятницу в Тель-Авиве был парад, это пропаганда гомосексуализма. Уважаемый Львовский Рагуль, я надеюсь, что когда-нибудь в вашей жизни наступит момент, когда вы выключите телевизор, настроенный на российские федеральные каналы, небо для вас прояснится, и тогда я вам скажу, сколько мне заплатили за пропаганду ЛГБТ. Но только после этого. До этого не скажу. Сколько заплатили все мои. Так, у нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Я Борис.
0: Борис, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Ну, я, конечно, не считал эту девушку, но в голову приходит, бабушка надвое сказала.
0: Нет, я говорил, что там про точки зрения. Бабушка надвое сказала, да. Но это не было там в той книжке, Борис. Спасибо вам за версию. Идем дальше, ищем правильный ответ. Всего доброго. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел Михайлович.
0: А вы
2: Стас Батьям.
0: Стас Батьям. Слушаем вас, Стас Батьям.
2: Ну, я тоже как бы с этой книжкой не знаком, но... Мое предположение, что две точки зрения – это моя и неправильная.
0: Да, совершенно верно. Есть только две точки зрения. Моя и неправильная. Это из этой книжки госпожи, как ее звали, Янины Ипохорской, написанной в 59-м году под названием «Мысли великих, средних и маленьких людей», а также «Пса Фафика». Я думаю, что вот эта мысль – это как раз «Пса Фафика», потому что очень классная. И там до наших времен есть две точки зрения, неправильная и моя. Я думаю, что там еще много разных афоризмов. Интересно просто их там поискать и почитать. Правильный ответ, Стас Батьям. Есть только две точки зрения. Неправильная и моя. Ваша музыкальная заявка.
2: Пусть будет исполнитель, у него псевдоним Архангел. Его вообще по-настоящему зовут Никита Дрожжин. И песня называется «Иерусалим».
0: Окей. После рекламы прозвучит в нашем эфире. Как его зовут еще раз? Никита?
2: Никита Дрожжин. Псевдоним Архангел.
0: Архангел. Ну, я думаю, что найдем Иерусалим. Спасибо вам. После рекламы ваша заявка в нашем эфире, Стас. Всего доброго. Бай-бай. Реклама сейчас.
3: Реклама. Невероятно. Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Жаркое лето в Центркар.
8: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
7: Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
3: Реклама.
9: Я это...
10: Шо? Опять!
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
11: «Снова Вергунова».
12: Ш-
10: сейчас спою.
9: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
10: Спасибо.
9: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
10: Ты заходи, если что.
11: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
12: Эй, капитан, впереди земля!
13: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Ну что ж, выполняем заявку нашего радиослушателя по традиции. Стас Батьям попросил, чтобы мы включили в наш эфир вот эту песню. Человек, который на сцене называет себя Архангель. Архангел. Иерусалим называется.

0: Булу, do not break my heart. Не разбивай мое сердце. Слушайте, по-моему, никто никогда специально сердце не разбивает. Ну, жизнь так поворачивается каким-то боком, что у кого-то разбивается сердце после того, как прекратились романтические отношения. Так. Читаю сообщение. Я в WhatsApp. Сегодня день рождения у Трампа. Если так, тогда поздравляю его с днем рождения. Ханна написала. Да, сегодня ему исполняется 80 лет. Он родился 14 июня 1946 года. Представляете? Здравствуйте, Павел. Сегодня у меня и у Дональда Трампа день рождения. Все великие люди рождаются 14 июня. Шутка. Пожелайте нам, как вы это умеете делать. Заранее благодарю. Всем хорошего настроения, Руфа. Руфа, мне понравилась ваша жизненная позиция, которая выразилась в том, что вы написали, что сегодня у вас сначала вы написали, а потом у Дональда Трампа день рождения. Потому что лично для меня в программе PM лично гораздо важнее радостные события у наших радиослушателей. Потому что мы с вами как... я не знаю, какие там есть песни в сравнениях. Ты зайка, а я кто-то. Мы с вами неразрывные. Без вас не было бы нас. А вот, кстати, без нас вы бы нашли, что слушать. Сегодня в нашем мире с помощью разных аппликаций можно слушать много разных радиостанций. И мне и нам надо очень ценить, что вы слушаете Первое радио. Хотя выбор огромный сегодня у каждого человека. Поэтому то, что у вас сегодня день рождения, это замечательно. Дональд Трамп присоединяется к вашему дню рождения. Я тоже. И вам персонально мазаль тов, чтобы у вас все было хорошо. Сохраняйте жизненный оптимизм. Я когда встречаю людей, про которых я знаю, что у них в жизни, мягко выражаясь, все не очень хорошо, но они улыбаются и светят, какой-то исходит из них оптимизм. Я просто вот уважаю таких людей. Вот они молодцы. Мне кажется, они в любом случае, у них будет все получаться, и они дольше жить будут просто-напросто. У которых вот есть какой-то внутренний фонтан оптимизма. Вот я его желаю каждому нашему радиослушателю. В общем, Руфа, мазаль вам тов. Здравствуйте, ПМ. Создается впечатление, что скоро, если тебя в документе не будет прописано, что ты гей или прочее, то ты будешь считаться ненормальным человеком вместе со своей женой и общими детьми. Как подумать, так спать не могу. Мне кажется, что это слишком. Люди стали кричать на весь мир о других интересах. Всем мира хорошей недели, Дмитрий. Уважаемый Дмитрий, ваше мнение по поводу ЛГБТ-общины опоздало лет, наверное, на 20. Сейчас их таких уже почти не осталось. Но вы вот входите в слово «почти». Это впечатление у вас, которое возникло, обманчиво. В мире как было всегда процентов 10 гомосексуалов, так и есть. Вацлав, вчера с удовольствием посмотрел очень яркие фото с парада. Респект. Ну, я говорю, что это прежде всего яркое зрелище, на котором люди улыбаются друг другу и всем окружающим. Павел, я правильно поняла, что у вас давление понизилось? Спрашивает Вика в первом сообщении. Уважаемая Вика, не все сообщения, которые я читаю от наших радиослушателей, относятся ко мне персонально. Это было мнение нашего радиослушателя, Вика. Во втором сообщении, так что не волнуйтесь, все хорошо. Во втором сообщении Вика написала вот что. Добрый день, Павел. Вспомните, что вы ели или пили вчера вечером. А, это она мне по поводу моего давления. Вика, это все не актуально. Это не про меня было, Вика. Это наш радиослушатель спрашивал, у всех ли сегодня такое ощущение, потому что у него низкое давление, и прямо на улице что-то выходить не хочется и так далее. Тут Вика дает советы. Ну, давайте, хорошо, давайте так. Я решил не читать, думаю, прочту, может быть, человеку пригодится. Я, правда, считаю, что вот медицинские советы, что-то вокруг медицины давать нельзя. Потому что одному это поможет, а другому это не поможет. С этим надо быть очень осторожно. Но так как они у вас такие не вреда причинить не могут, то я, пожалуй, прочту. Вспомните, что вы ели или пили вчера вечером или сегодня утром. Может быть, пили какие-то напитки, где есть сахар, а может быть, чай какой-нибудь пили, который понижает давление. Если ели в кафе, то там тоже есть добавки какие-нибудь. Когда я себя плохо чувствую, я всегда думаю, что я могла бы съесть или выпить какой-нибудь напиток в бутылочке, который продается в Маколитах. Я уже знаю без врачей, от чего мне будет плохо. плохо, я не пью зеленый чай много, не пью черный много, больше пью обыкновенную воду, мороженое тоже не ем, от которых у меня слабость появляется. Погода, конечно же, тоже влияет на наше самочувствие. Самое большое влияет еда и питье, которое мы пьем в течение дня. Вы должны сами понять, от чего у вас слабость. Сейчас попейте просто кипяченую воду, больше ничего. Это, конечно, невкусно, но все равно попейте, Вика. Ну, будем надеяться, что наш радиослушатель, который жаловался на давление, воспользуется какими-то вашими советами, тем более они вроде бы безобидные. Но я, Вика, согласен с вами в том, что, мне кажется, к определенному возрасту человек, у которого есть голова на плечах, все особенности своего организма уже должен знать. Что ему есть, что ему есть не очень рекомендуется, на что плохо реагирует организм. И не забывать о них. Хотя иногда хочется вот это вот съесть или вот это выпить. Так хочется, так хочется. Реклама сейчас.
1: Реклама. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу. Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Мебель ДАКС. Решен ли цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Так, продолжаем. Слушайте, я вынужден задать сейчас вопрос после того, как я прочту следующее сообщение. Кошерный свин. Человек, который тоже так же, где находится там же, где и львовский рагуль, и Игорь из Яффо, и, может быть, еще один-два радиослушателя, которые своими сообщениями фактически оправдывают агрессию России против Украины. Украина у них плохая, так ей надо. Там бандеровцы, там нацисты, так им и надо. Сотни тысяч людей, которые погибли в этой войне, это все правильно. А вы первое радио, пропагандисты, проплоченные. Кошерный свин. Теперь я не буду искажать и интонировать по-другому, но прочту, что написал кошерный свин. ПМ, признаваясь в посещении парада гордости, видимо, таким образом прогревает публику перед будущим его камин-аутом. Ждем, хотя мы давно уже догадывались. Вот и для этих людей, которые поддерживают Россию, тема гомосексуализма вот такая. Вот такая. Перед будущим его камин-аутом. Хотя мы уже догадывались. Кошерный свин. Я и вам советую выключить телевизор, настроенный на федеральные каналы. И тогда для всех людей вы будете оценивать не потому, по их сексуальной ориентации, а потому, какие они люди, какие они человеки, какие у них характеры, какие у них человеческие свойства. А сексуальная ориентация другого человека никого из нас не должна касаться, и вас в том числе, уважаемый догадливый кошерный свин. Почему вы такие, ребята? Что с вами сделал телевизор, товарищи, граждане, собак? Что? А, это объявление для программы «Без выгоды». Сегодня же воскресенье, программа «Без выгоды» в 2 часа. Кто-то прислал объявление. Уважаемый автор, Влад Зерницкий, ведущий программы, может не увидеть ваше сообщение, потому что я его открыл, оно уже видится как прочитанное, и я его сейчас промотаю, оно уйдет с экрана. Поэтому я вас прошу после двух... Не сейчас, после двух. Прислать еще одно сообщение с одним, можно словом, прочитать. И тогда оно всплывет опять наверху и прозвучит в нашем эфире. Объявление для программ «Без выгоды» присылайте, но только после двух. Павел, а какие у Трампа дети и внуки не в пример Биби? Аленка. Слушайте, я плохо знаком с их поведением. Я знаю, что у него пятеро детей от трех жен. Какие они... Я не знаю, может быть, про детей Биби, про Авнера я вообще ничего сказать не могу. Ничего плохого я про него сказать не могу. К Яйру у меня другое отношение. но, наверное, из-за моего плохого отношения, нехорошего отношения к нему, и не только моего, его и отослали куда подальше, чтобы он здесь не был слишком активный в политической области, каким он был. Так. Кромок написал. Правильно, Павел. Вы, кстати, повторили основной завет Гиппократа. Человек, породивший 48... Чего? Проживший, наверное, у вас тут сплошные опечатки. Проживший 40 лет должен уметь лечить себя сам. Примерно этими словами. Нет. Лечить себя... Кромок, я не так говорил. Лечиться надо у врачей. Когда что-то болит, и ты видишь, что не проходит, надо идти к врачу и лечиться с их помощью. Я говорил про другое. Каждый человек должен знать особенности, что ему полезно кушать, а что на него оказывает какое-то неправильное воздействие, как-то он себя не так чувствует, еще что-то. И он это убирает из своего меню. Вот и все. Человек знает, что, может быть, в каком-то возрасте долго находиться на солнце плохо. И надо, если надо находиться, мазаться кремом защитным или еще что-то. И это как бы люди должны соблюдать. Что надо делать анализы регулярно, чтобы вовремя схватить, если вдруг что-то не про нас будет сказано, там что-то начнется. И если вам прислали рекомендацию с Купатхолим, что вам надо делать после такого-то возраста раз в 5 лет, извините за выражение, колоноскопию, надо идти сделать колоноскопию, чтобы поймать вовремя то, что там может что-то начаться, не про нас будет сказано. Или другие какие-то рекомендации врачей надо выполнять, я так считаю. Здоровее будем, уважаемые радиослушатели. А мне самое главное, чтобы вы были здоровы. Потому что когда у тебя что-то болит, какое там радио? Какая ПМ там вообще еще? Загадка какая-то? Ассоциация? Кому это надо?

0: Так, это Энрике Руджеро. Энрике — красивое имя. Мистеро. Мистеро, наверное, что-то мистическое, я думаю. Об этом он нам спел сейчас в этой песне. Так, кто-то, не подписавшийся, написал: нас бы не касалась их сексуальная ориентация, если бы они не бегали голыми на парадах и не размахивали ею налево-направо. Чем ею? Я хочу уточнить. Второе. Они голыми на парадах не бегают. Третье. Если вы живете, например, я знаю, там в Аждоде, чем вас, как вас волнует, что кто-то там в пляжном костюме бегает вдоль набережной Тель-Авива и машет флагом? Как вас это задевает, скажите мне, пожалуйста? Какое к вам это имеет отношение? Даже если вы будете идти по набережной, и мимо вас пойдет толпа улыбающих людей, часть из которых будет в купальных костюмах, потому что они идут рядом с пляжем. Чем это вас волнует? А налево, когда люди там купаются, они тоже вас волнуют? Они тоже в пляжных костюмах, на песочке? А по тротуару, который вас возмущают? Я не совсем понимаю эту позицию. Особенно я не понимаю то, что вы не подписали сообщение. Сергей из Пятактыквы. Сексуальная ориентация — личное дело каждого. Знаю достаточно редисок, стрейтов и такое же количество порядочных и человечных представителей ЛГБТ. Включайте мозг и выключайте российские федеральные каналы и сайты. Они быстрее доведут вас до абсурда своими ценностями. Сергей из Пятактыквы. Я то же самое желаю. Потому что вот люди пишут, те, кто защищает позицию России, они вот так настроены агрессивно по отношению к гомосексуалам. Это им русский телевизор внушил. Вместе с остальными делами. Нацисты, бандеровцы и так далее. Еще и заодно и это. Им предлагают ценить людей не за того, какой он человек, а какая его сексуальная ориентация. Это просто-напросто отвратительно. Дальше будет про бой Джорджа. Прекрасно.
1: На Первом радио. На Первом радио. На Первом радио.
2: Слышите, как необычно, глубоко и обволакивающе звучит эта музыка? С первых секунд она погружает в какую-то особенную, интимную, полумрачную атмосферу. Напомню, сегодня на Первом праздничный марафон, посвященный 65-летнему юбилею легендарного боя Джорджа. Сегодня мы вместе перелистываем страницы его биографии и вспоминаем главные песни именинника. И трек, с которого мы начали этот выпуск, ведет нас прямиком к самой темной, самой скандальной и самой шокирующей главе в его жизни. Давайте перенесемся в середину 2000-х, когда наш юбиляр умудрился вляпаться в историю, которая навсегда изменила его репутацию и едва не засадила за решетку на долгие годы. Итак, в 2007-м Бой Джордж был успешным диджеем, но его личная жизнь превратилась в хаос. В апреле таблоиды по обе стороны океана вышли с оглушительными заголовками о том, что поп-звезду арестовали в Нью-Йорке. Заявление на него написал 29-летний норвежский секс-работник и модель по имени Одун Карлсон. Парень утверждал, что Бой Джордж пригласил его к себе домой на фотосессию, а вместо этого приковал наручниками к стене, избил металлическими цепями и удерживал в заложниках несколько часов из-за безумного приступа ревности и подозрений в краже фотографии с компьютера. Пресса устроила из судебного процесса настоящее реалити-шоу. Журналисты цинично смаковали каждую интимную деталь, а прокуроры требовали для артиста реальный и очень суровый тюремный срок. Сам Джордж все отрицал, но суд присяжных признал его виновным в незаконном лишении свободы. Итог – 15 месяцев тюрьмы строгого режима. Музыкант отсидел 4 из 15 месяцев, вышел за примерное поведение и столкнулся с тотальным бойкотом. Концертные площадки разрывали контракты, а власти штатов аннулировали его визу, закрыв и въезд в Америку вообще. Его репутация была уничтожена. Но Бой Джордж не был бы собой, если бы не умел воскресать. Чтобы искупить вину перед обществом, он начал активно заниматься благотворительностью, а в 2017-м он объединился с австралийской организацией YMCA, которая помогает трудной молодежи, бездомным и людям с ментальными проблемами. Джордж перепел этот культовый одноименный поп-гимн 70-х, он полностью переосмыслил песню. Он зашил туда мощный современный электробит и спел ее с такой самоиронией, что мир сменил гнев на милость. Этот трек стал его символом очищения, доказав, что даже после самоиронии самого грязного падения можно подняться, если, конечно, ты готов помогать другим. Вот о том, как после этого искупления Бой Джордж решит заново собрать своих старых друзей из группы Culture Club, чтобы устроить грандиозное мировое турне, и почему их первая за 19 лет совместная пластинка довела фанатов до слез, я расскажу вам уже в следующем выпуске. История, друзья мои, набирает обороты. А пока в эфире первого юбиляр Бой Джордж и его удивительный и меланхоличный манифест искупления YMCA.

0: А оказывается, культура отмены cancel culture началась не в 21 веке, а гораздо раньше, с Боем Джорджем. Не знал, не знал. Лене Семеновой большое спасибо за интересную информацию, господа. Вам спасибо за внимание. Нам всем хорошей недели. Услышимся завтра в обзоре газеты в программе PM. Всего всем доброго. Бай-бай.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
1: Реклама.
7: Новости.
8: Беньямин Нетаньяху подтвердил удары по кварталу Дахе в Бейруте. Подробнее через несколько секунд. Часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац сообщили в совместном заявлении о том, что Цаль нанес удар по террористическим целям Хизбаллы в районе Дахе в Бейруте. В заявлении подчеркивается, что атака стала ответом на обстрелы территории Израиля. Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что Цаль осуществил точечные удары по инфраструктуре Хизбаллы в Дахе и в Бейруте. До этого армейская пресс-служба сообщала о серьезном нарушении соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы, которая утром запустила 3 беспилотника в направлении населенных пунктов на севере страны. Дроны, напомню, упали в районе населенных пунктов Шломи и Шомера. Проект соглашения с США включает положение, согласно которым Тегеран обязуется не разрабатывать и не приобретать иным образом ядерное оружие. Об этом высокопоставленный иранский источник сообщил информационному агентству Рейтер. Кроме того, соглашение предусматривает понижение уровня обогащения запасов урана на иранской территории с согласия США. Порядок контроля за этим процессом еще не определен. Иранский источник также рассказал, что США согласились разморозить 25 миллиардов долларов из замороженных в рамках санкций активов Ирана, в том числе путем прямых денежных переводов. Президент Израиля Исхак Герцог встретился в своей резиденции в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мухаммедом Абдуллахи, который находится в Израиле со своим первым государственным визитом. В рамках визита президент Сомалиленда встретится также с главой правительства Беньямином Нетаньяху и подпишет ряд совместных договоренностей. Дональд Трамп прибудет во Францию завтра для участия в саммите G7. Вивиан Лебен, пишет телеканал со ссылкой на Елисейский дворец. В канцелярии французского президента отметили, что Версальский дворец является знаковым местом франко-американской дружбы, где в 1783 году был подписан договор, закрепляющий независимость Соединенных Штатов. Этот ужин состоится после саммита, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. По информации BFM TV, в рамках саммита Трамп проведет двусторонние встречи с Макроном, а также с приглашенными лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Жарко. В некоторых районах переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зернецкий с программой «Без выгоды».

14 часов и 4 минуты. Здравствуйте. Начинаем неделю, в том числе и с добрых дел. Программа «Без выгоды», программа некоммерческих объявлений стартует в эти минуты. Сегодня воскресенье, сегодня 14 июня. Сразу должен сказать, что с самого утра в нашем эфире идет проект, посвященный бою Джорджевой. Уверен, что большая часть наших радиослушателей знает творчество этого, или знакома с творчеством этого британского певца и композитора. Бой Джордж сегодня отмечает 65 лет со дня рождения. Да, время неумолимо, но и песня становится от этого еще качественней, как хороший коньяк или хорошее вино. Кстати, чрезмерное употребление алкогольных напитков чревато для вашего здоровья. Дорская, сейчас мы обратим внимание на наш телеграм-канал. Он прекрасно себя чувствует. И в этом часе мы сделаем предложение от имени компании «Супербас». Мы сделаем предложение тем, кто хочет стать водителем автобуса. На мой взгляд, предложение шикарное. Так что примерно в 14 часов 15 минут мы позвоним в компанию и узнаем, что же они предлагают нашим радиослушателям. Сразу хочу сказать, что мы бы очень были рады, если бы вы подписались на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль». 17 500 человек это сделали. Вы можете быть еще одним нашим добрым радиослушателем в большой семье наших социальных площадок. И сразу обращу внимание на опросы, которые там проводятся. Опросы социальные. Мы выясняем ту или иную позицию, тот или иной взгляд наших радиослушателей. В данном случае на прошлой неделе мы выясняли, мешают ли вам курящие люди. Причем опрос был и для курящих, и не для некурящих предназначен. Значит, самое популярное мнение, 39% выбрали этот ответ. Да, мешают, я не выношу дым. То есть не хотят быть пассивными курильщиками. 26% «да» сказали, особенно в кафе и на остановках. 27% сказали, только в закрытых помещениях мешают, а так курить на здоровье. Хотя это ужасно звучит, да, как когнитивный диссонанс, курить на здоровье. И 15% сказали, не мешает. Только 15% сказали, что не мешают курящие люди. Ну, а теперь мы решили выяснить у наших респондентов, подписчиков, да и, кстати, не подписчиков, те, кто заглядывает в наш канал, могут тоже проголосовать. Мы выясняем, довольны ли вы качеством медицинской помощи, медицинского обслуживания в Израиле. И два варианта ответа – да или нет.

0: Поэтому загляните на наш телеграм-канал и примите участие в вопросе. А вообще, начните с того, что просто подпишитесь на него, достаточно нажатия одной кнопки. Так, с этим мы тоже разобрались с вами, и я еще раз обращу внимание на то, что в телеграм-канале Первое радио есть очень много информации. Во-первых, она поступает из новостной службы, и это самые исключительные новости, проверенные, которые не являются фейками. В данном случае вот свежайшая новость, которая пришла за 10 минут до начала программы. Президент Израиля Исхак Герцог встретился с президентом Сомалиленда Абд аль-Рахманом Мохаммедом Абдуллахи, который прилетел в Израиль. Ну, а если между строчек прочитать, не случайно мы приняли Сомалиленд, а теперь еще встречаемся с президентом. Очень хорошая там площадка, очень хороший аэродром. Спасибо, Сомалиленд. Так, я сразу объявлю возможность связываться со мной в течение программы. Продюсер нашей программы Дарья Достоевская принимает ваши звонки. Номер телефона 075-2-8-9-1. Туда звоним. Туда звоним. 075-2-8-9-1. И если хотите писать, пожалуйста, в WhatsApp. Он тоже у нас есть. Это мессенджер. Я уверен, что и у вас он тоже есть. Номер WhatsApp 054-20-70-800. Начинаем работу, начинаем помогать друг другу. Здесь в этой программе мы не продаем, не покупаем. Это не коммерческие объявления. Так, сразу сделаю объявление вот какого плана. На постоянную работу в городе Ришон-ле-Цион требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Подходящим достойная зарплата и гибкий график. Телефон 050-442-12-15. 050-442-12-15. Ищем опытного повара, специалиста по восточной кухне и продавца-кассира. Это на постоянную работу в город Ришон-ле-Цион. Вот сейчас мы получаем сообщение о собаке. Так, давайте-ка разберемся. Добрый день, пишет нам радиослушатель или радиослушательница. Меня попросили дать объявление. Собака находится в одном из мошавов рядом с кибуцем Маген. Собака Рекс, это кличка Рекс, собаке год и 8 месяцев, спокойная, ласковая, очень ласковая, собака привита, с чипом, отдают в хорошие руки. Собака напоминает такую уменьшенную версию восточноевропейской овчарки, но это я так, утрирую, конечно же. Она короткошерстная, черный окрас, бежевая грудь и лапки. Вот, стоят ушки красиво очень. Есть у нас фотографии этой собаки. Рядом с кибуцем Маген в Мушаве она находится. Ее можно забрать домой, она станет членом вашей семьи. Я дам номер телефона человека, у которого эта собака находится. Его зовут Элли. Телефон 054-560-47-69. 054-560-47-69. Если не успеваете записать, если нечем записать, негде, или вы, не дай бог, за рулем, не отвлекайтесь ни в коем случае от управления автомобилем, просто потом будет возможность напишите мне в WhatsApp, сказать: Влад, пришлите, пожалуйста, фотографию и номер телефона. Я пришлю. И сразу влюбитесь в эту собаку. Замечательная собака, красивая и не только ласковая, но видно, у нее хороший умный взгляд. Собаке Рексу год и 8 месяцев. И одновременно с этим Михаил отдает кресло в салон в хорошем состоянии. Мы не знаем каких-то еще дополнительных данных об этом кресле, но если вы захотите узнать, то я уверен, Михаил даст вам полноценный развернутый ответ. Только надо Михаилу позвонить 050-71-571-71. Вот такой номерок 050-715-7171. Кресло, салон в хорошем состоянии. Продолжается программа. Это некоммерческие объявления. Программа называется «Без выгоды». И я предлагаю вам, уважаемые дамы и господа, использовать эту возможность для того, чтобы обратиться, если, например, вам нужна какая-либо помощь, или, например, вам нужна какая-то поддержка, вы кого-то ищете, все это вы можете найти непосредственно здесь, в прямом эфире, обратившись к кому-то или с чем-то. Давайте-ка звоните нам 075-289-1. Мы сейчас звоним в компанию «Супербус», и сразу хочу сказать, что разговор пойдет о работе в этой компании водителем автобуса. Я, в первую очередь, обращаюсь к тем, кто еще не имеет водительского удостоверения с правом управления автобусом. Давайте узнаем, что нам скажет офер. Так, звоним. В компании «Супербус» отвечает моментально. Пошла вторая минута. Скорость соединения. Офер, цураем тувим. Офер.
1: Цураем и цуяним.
0: Анахту немцеем ахшав бешедур яшир, ба тухнит лилот мура, вешми влади, ואנחנו נדבר עכשיו על חברת סופרבוס וההצעה שאתם מציעים למאזינים. רק אני אתרגם, וברגע שתתחיל לדבר בעברית, אני גם אקח קצת זמן לתרגם לרוסית. סיכמנו?
1: בסדר גם.
0: תודה. Значит, компания Superbus и Offer, он ее сегодня представляет в нашем эфире, сейчас сделает предложение и мужчинам, и женщинам, поэтому давайте послушаем. Окей, בואו נתחיל מההצעה. את מי אתם מזמינים ולמה?
1: אנחנו מזמינים את כל נהגי ונהגות האוטובוסים לבוא ולהצטרף לחברה. סופרבוס היא חברת תחבורה ציבורית שפועלת כבר 25 שנה, ולאחרונה התחלנו לעבוד גם בדרום גוש דן.
0: Дром Гуждан. Окей, я не метаргем. Значит, приглашаются мужчины и женщины, водители автобусов в компанию «Супербус», компанию, которая уже работает на протяжении 25 лет и сейчас в том числе получила лицензию работать и обеспечивать линии в Южном Гуждане. Кен, бевакашанам, мапшахим.
1: Кол ми шемицтарев лахевра, зохе ахшав ле-атавот йоцо дофен. אנחנו מעניקים מענק של 30,000 שקלים לכל מצטרף. אנחנו שומרים עליו ותק מהחברה הקודמת, אם הגעת מתחבורה ציבורית, הגעת או הגעת.
0: כן.
1: בונוס על בסיס רמת שירות מדי חודש. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, שזה מעשה כל נוסע שעולה לאוטובוס, הנהגים זכאים לכסף. קרן השתלמות. השכר השעתי הכי גבוה בענף, השתתפות בהוצאות הרכב. למי שמגיע ברכב פרטי.
0: Окей, я не метаргем это. Значит, для тех, кто задумался стартовать работать в компании Супербус, а я еще раз повторю, офер приглашает водителей женщин и мужчин, вручается грант в размере 30 тысяч шекелей сразу. В компании Супербус, как говорит офер, одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Далее, доплата производится за каждого оплаченного пассажира и ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. В том числе открывается накопительный фонд, так называемый Керен и Штальмут, с первого дня работы. И учитывается ваш стаж, который вы приобрели до прихода в Супербус. Кен, они тергамты идзе, они рассыгам лявин хашуф, лимашал лядгиш, мейзе изор, а тем црихим нагим.
1: החברה פועלת בהרבה אזורים בארץ, אנחנו, עיקר הפעילות שלנו לנהגים, בוא נאמר זה מאשדוד, יבנה, נס ציונה, בת ים, חולון, ראשון, פתח תקווה, עזור, בדגן, תל אביב, גבעתיים, כל אזור המרכז, כולם מוזמנים.
0: Компания работает в большом количестве районов нашей страны. Вот только что Офер перечислял и Ашдод, и Явно, и Сона, и Батыам, Хулон, и, в общем-то, центр в первую очередь. Поэтому не так важно, откуда вы, потому что компания в том числе участвует в оплате расходов на автомобиль, на котором вы будете приезжать на работу. И еще раз я обращаю внимание, это приглашение водителям, женщинам и мужчинам, водителям автобусов. Лигабе автобусы, они гамда, что это лахем за автобусы хадашим, ахи модерним, нахон?
1: נכון, מי שמצטרף עכשיו בגלל הפעילות החדשה שלנו נהנה מאוטובוסים חשמליים חדשים לגמרי מהניילונים.
0: Все, кто присоединяется сейчас как водители, в том числе получат удовольствие от управления и электрическими автобусами, потому что у Супербуса очень современные автобусы, в том числе, как вы слышали, электромашины, и они практически вот только-только прибывают, они еще в найлоне, и вы получите этот автобус и начнете работу. Окей, эх эфшар лицор кешер, эх эфшар леаги или район абуда.
1: Кохавит 9122, мод пашут. מדברים הנציגים שלנו, משאירים את הפרטים, ואנחנו נדאג לחזור אליכם עם כל התשובות להכל.
0: Звездочка 9122 – это короткий, но важный номер телефона для того, чтобы установить связь, договориться о встрече, прийти, еще раз задать миллион вопросов, понять все нюансы и стартовать работать в качестве водителей. Офер бегадоль, а то из Бартлана, они тергамти, ве эмет отца меот меаньенет, ве афилу маврика, а не агирлиха. Ве аньот мекавеш, я тем тикаблю телефоном для кохави 9122, они гам баемшех гам יספר את זה שוב ברוסית, אבל בכל אופן שתרמת לנו את זמנך והיית איתנו.
1: בשמחה רבה ונסיעה טובה לכולם.
0: הצלחה לסופרבוס. ביי. Ну что ж, Офер нам рассказал коротко, но компактно приглашение в компанию Супербус в качестве водителей. Уважаемые радиослушательницы, радиослушатели, приезжайте, присоединяйтесь к команде. И много преимуществ и условий, в том числе грант, который сразу получаете 30 тысяч шекелей, в том числе высокая, одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли, доплата за каждого оплаченного пассажира, ежемесячный бонус, керен и штальмут, учет стажа водителей, компенсация всех транспортных расходов, если вы на своем личном автомобиле приезжаете, и возможности карьерного роста и развития, что немаловажно в том числе. Поэтому звездочка 9122, звоните, выясняйте, устраивайтесь, и думаю, что это предложение многим из вас понравится. Давайте послушаем рекламу, и после этого снова вернемся в программу некоммерческих объявлений.
2: Реклама. Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Реклама.
0: Ну вот я снова возвращаюсь к вам вместе с продюсером Дарьей Достоевской. Мы ждем ваших звонков и ваших сообщений. Воспользуйтесь этой возможностью. Раз в неделю по воскресеньям с 14 до 15 программа, которая помогает друг другу, или которые мы помогаем друг другу, правильно даже сказать. Итак, вернемся к сообщениям. Я вижу, что в WhatsApp они прибывают. В данном случае Леонид нам пишет, что он отдает столик для салона, журнальный столик. Столик сделан добротно из такого бука, что ли, такой темно-коричневый. Леонид внимательно прикрыл его полиэтиленом для того, чтобы его не поцарапали и не было много пыли, чтобы вы могли забрать его, практически сохраняя товарный вид. Как

8:16. Лена спрашивает у наших радиослушателей, где можно купить пластмассовую масленку для смазки швейной машинки. Подскажите, пожалуйста, только в Ашдоде, желательно в Изорбет. Подождите, Лена, вы что, в другой Изор в Ашдоде не выезжаете? Это уже как бы запредельно? Я предполагаю, что в хозяйственных магазинах должны быть такие масленки. Причем стоят, наверное, какие-то копейки, гроши. В Ашдоде, я вам честно скажу, есть хозяйственные магазины. Я, правда, не знаю, вы Зори Бет или нет, но даже если вы напишете... Вот вы WhatsApp умеете пользоваться? Если вы напишете в Google, например, хозяйственный магазин в Ашдоде или где купить пластмассовую масленку для смазки в Ашдоде, да еще добавите вот это вот Зори Бет, я думаю, у вас ответы поразят вас в хорошем смысле этого слова. Но если кто-то сможет написать нам по поводу пластмассовой масленки из Ашдода, из Изора Бет, то и Лена скажет вам спасибо дополнительно, и мы в том числе. Так, двигаемся дальше. Что у нас с сообщением? Так, значит, Анатолий отдает светильник. Должен сказать, что это светильник, который помогает бороться с мухами, комарами и прочей вот такой вот нечистью летучей, которая мешает. Знаете, когда голубым светом светится, и туда они летят, и потом там пощелкивают. Значит, телефон Анатолия 053-52-52-621. Где находится светильник, никто не знает, кроме Анатолия. Но вот вы ему позвоните или напишите, он скажет. Но это такой большой светильник, который можно поставить на стол, на полку. И, скорее всего, наверное, можно и подвесить, я думаю. А вот Анатолий меня услышал, написал, что это в городе Рамле. Да, приезжайте туда и забирайте этот шикарный светильник. Телефон Анатолия 053-52-52-621.

0: Следующее объявление. Так, посмотрим. Майя из города Ашкелон хочет отдать стиральную машинку с верхней загрузкой. И машинка-то в хорошем состоянии. Все работает. Телефон Майи 052-78-07-319. Кому нужна стиральная машинка с верхней загрузкой, пожалуйста, звоните Майе в город Ашкелон 052-78-07-319. А теперь самое время обратиться к рубрике, которая называется
1: «Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой».
0: Все верно. Живой уголок. И с нами в прямом эфире Кристина Кипнис. Здравствуйте, Кристина.
2: Здравствуйте, Влад. Приветствую всех слушателей Первого радио.
0: Так, кто же сегодня у нас на повестке дня?
2: Сегодня у нас потрясающий двухмесячный котенок по имени Изя, рыжее счастье. У него даже есть точная дата рождения, 18 апреля 2022 года наш Изя родился.
0: То есть это Овен, Изя Овен.
2: Это Овен, да. Угу. Он, кстати, получается, предпоследние дни Овна.
0: Это накладывает отпечаток на рыжего кота, которого вы предлагаете, нет?
2: Как минимум, он как бы оправдывает то, что он Овен, он огненного цвета, цвет огня, рыжий красавчик, двухмесячный наш Изя, который вот ищет, значит, тепла и заботы, новую семью, который вот готов уже быть полноценным членом семьи тех людей, которые захотят его забрать к себе домой. Он абсолютно домашний котенок, хотя его маму вместе с его братиками и сестрами были, они их нашли в парке, в детском саду или что-то такое, вот я не помню, ну, короче, на улице. Но Изю и его братьев, сестер, выкормили прямо вот с бутылочки абсолютно дома. Он приучен к человеку, он знает, что такое другие животные, он очень ласковый, нежный, и самое главное,

0: что очень доверчивый малыш. Обожает людей, любит обниматься, целоваться, мурчать на ручках и засыпать рядом со своим человеком. Изя у нас приучен к лотку, добрый, контактный, любит внимание и общение, отлично подойдет для семьи, которые ищут настоящего пушистого рыжего друга. Прививки, естественно, у Изи пока нет, так как он еще маленький. Прививки обычно делаются после 2 месяцев. Ну, первые прививки начинают делать после 2 месяцев, а ему вот еще пока вот, ну, только-только будет 2 месяца. Изи очень ждет свою семью, которая подарит ему любовь и заботу на всю жизнь. Если наш дорогой слушатель, ты сейчас заинтересовался нашим 2-месячным Изи, рыжим котенком, то его, то можно позвонить по номеру телефона 050 221-3153. Это Алла. Она, у нее свой приют, который называется «Теремок». Находится он в Бершеве. Единственная просьба от Аллы на этой неделе, если вас заинтересовал Изя, то звонить после 15:30. Она, к сожалению, сейчас ответить на звонок не сможет. А для нее все звонки очень важны.
1: Так, вот еще, пожалуйста, номер телефона.
0: Да, 050-221-3153.
1: 5-3, Алла. Значит, речь идет о невероятно рыжем котенке. Вот, причем, судя по его взгляду, он готов встать на защиту вашего дома. Это такой 100%. Рыжий... Да, даже можно было его назвать и не Изи, а каким-нибудь Бенджамином. Или, я не знаю...
0: Ну, авангардом. Кстати, Влад, хочу напомнить...
1: Да.
0: Ой, красивое имя. Но я хочу напомнить, чтобы наших радиослушателей это не смущало. Котенка можно переименовать. Он прекрасно будет отзываться и на новое имя, и быстро к нему привыкнет. Так как Изи у нас, ему всего 2 месяца, поэтому это легко сделать.
1: То есть достаточно будет просто, например, Александр Сергеевич, он будет приходить за молоком.
0: Пожалуйста.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Но в данной ситуации котенок, которого мы пока называем Изя, рыжий, молодой, только-только окреп. Вот, он живет у Аллы, у нас есть номер телефона, и у нас есть 4 совершенно замечательных фотографии, равно как и есть фотографии собаки, которые, как я уже в самом начале объявлял, находятся в одном из мушавов. Поэтому, если вы хотите увидеть собаку и котенка, для того, чтобы решить, кого вы забираете себе домой, напишите нам в WhatsApp, и наша служба тут же пришлет вам и номера телефонов, и, разумеется, фотографии животных.
0: Было бы здорово, если бы сразу 2 забрали.
1: Это правда, это правда. Хотя в такой вариант верится сложнее, но было бы здорово. По крайней мере...
0: А вдруг сегодня это чудо случится?
1: А вдруг, да. Но те, кто решили взять, например, кошку или кота, вот, пожалуйста, как говорится, Изя готов. Изя уже с чемоданами.
0: Кстати, одновременно, если... Извините, пожалуйста, Влад, что перебиваю. Если вот одновременно взять сразу в дом новый и собаку, и кота, они прекрасно быстро поладят, и никаких конфликтов между ними не будет. Ну, такой вот маленький совет для тех, кто сейчас вдруг задумался.
1: Да, это так. Поэтому еще раз повторяю, что фотографии котенка и собаки мы с вами пришлем, и вы сможете окончательно решить в тот момент, когда ваше сердце дрогнет, и забрать этих животных к себе. Кристине Кипнес низкий поклон и спасибо.
0: Спасибо большое, Влад. Хорошего дня. Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
1: Так, живой уголок позади. Сейчас я еще раз напомню о том, что у нас есть рыжий котенок. Его временно зовут Изя. А может, и не временно. И у нас есть пес, которого тоже отдают. Молодой пес, ему 1,8 года всего-навсего. Вот, его можно забрать. Он живет в Мушаве, у нас есть координаты. И у нас есть фотография этого котенка. Пса. Молодого пса. Так, идем дальше. Мы получаем сообщение от Тани. Да не только сообщение, а получаем даже фотографию. Посуда. Вот как пишет Таня. Посуда. Кофейный сервиз. Супница. Телефон Тани 052-695-7900. Я так подозреваю, что Таня это все отдает. И посуду, и кофейный сервиз, и супницу. И мы говорим Тане спасибо за то, что вы предложили нам это. Телефон Тани 052-695-7900. Идем дальше. Со мной вступает в разговор Лена из города Ашдод. Я ни в коем случае, Лена, не смеялся. Я просто подумал, ну вот вы так определили масленку в Ашдоде в Изор-Бет. А если это будет Изор-Алев с масленкой? Как быть? Поедете, заберете? Вот что я хотел узнать. А то, что у вас ее украли, то это действительно плохо. И люди это нехорошие, которые украли. Еще не хватало еще масленки. Но я все равно еще думаю так, что масленку можно найти в хозяйственном магазине. Даже, может быть, в мелких, небольших таких, которые, названия которых не буду говорить, но, может, в мелких магазинах. Скорее всего. Так, Марина нам пишет, что... А, вот, кстати, Марина, вам советует... Нет, извините, Лена, которая вот с масленкой. Вам Марина дает совет, но я вас не понял, Марина. Вы пишете, не говорите по радио, но тут же делаете предложение, даете номер телефона. Запутали вы меня, Марина. Вы отдаете словари, иврит русский, русский иврит. И для того, чтобы забрать словари, я должен назвать номер вашего телефона, чтобы вам позвонили. И здесь, я так понимаю, мы нашли общий язык, да? 050-856-19-29. 050-856-19-29. Вот. И Марина говорит о том, что она может вам посоветовать кое-что, Лена, как выйти из этой ситуации. Вот. Можете созвониться. Так, дальше идем. Дальше. Значит, у нас беда пишет нам Вита из города Бат-Ям. У подруги 3 июня, это получается 11 дней назад, пропала собака породы чихуахуа по кличке Киви. Собака сорвалась с поводка в районе улицы Нахум-Нир. Ее продолжают искать. Обращались в различные группы. Люди говорят, что видели в районе Мацевы. Пожалуйста, кто видел собаку чихуахуа, она откликается на кличку Киви. Или, может быть, кто обладает информацией о ней, пожалуйста, позвоните или напишите. Дайте знать, в том числе нам сюда, в мессенджер. Очень надеемся, что она вернется к хозяйке. Надеемся на чудо и помощь слушателей Первого радио, пишет нам Вита из города Бат-Ям. Значит так, звонить нужно непосредственно хозяйке этой собаки, собаке Киви, 052-594-2415. Речь идет о том, что в Бат-Яме, в районе улицы Нахум-Нир, она пропала. Тут есть два варианта. Собака испугалась и убежала, и, в принципе, могла найти, что бывает часто, какое-то укрытие, подвал где-то в подъезде, и там сидеть. 11 дней. За 11 дней, конечно, она захочет есть, поэтому она будет выходить на улицу, искать еду. В этой ситуации надо ее продолжать искать. Второй вариант, что вполне вероятно, ее кто-то взял в дом. И если нас слышат люди, которые видели эту собаку, может быть, действительно взяли ее на такую своего рода передержку, пожалуйста, позвоните Татьяне, она ищет, она переживает, это трагедия. Это серьезная беда такая, когда твой друг вдруг пропадает. Я знаю не понаслышке, когда-то у меня кот пропал, и я его 2 дня искал, ездил по городу. А нашел его сидящим на высоком дереве, на самом верху. Сейчас все спросят, а что он там 2 дня сидел? А это отдельная история, это я как-нибудь расскажу. Итак, Татьяна ищет свою собаку породы чихуахуа по кличке Киви, которая пропала в Бат-Яме в районе улицы Нахум-Нир. Телефон Татьяны 052-594-2415. Так, Лена, вы становитесь популярной с вашей масленкой, и люди просят номер вашего телефона, чтобы помочь вам. И это очень приятно отметить. В этом и заключается цель нашей программы. Помочь друг другу. Вот, кстати, нам написал радиослушатель, я не знаю имени, но он написал так: в Хацихинам, то есть в магазине Хацихинам, в отделе посуды есть масленки. Реально? Масленки? Я даже не предполагал. У нас сегодня программа проходит под эгидой масленок для смазки швейных машин. И скоро все наши радиослушатели смогут сориентироваться и знать, где такие масленки. Я, например, в отделе посуды даже не предполагал. Сегодня ради интереса специально заеду в Хацахинам, посмотрю, как это выглядит. Так, 14 часов 38 минут, дамы и господа. Напомню о том, что прежде чем мы послушаем рекламу, у нас сегодня в живом уголке Кристина Кипнис искала семью для котенка. Его назвали Изи. Он рыжий, прирыжий котенок, красавец. Вот такой боевой кот будет, судя по всему. И у нас есть пес. Ему 1 год и 8. Рекс кличка, он в Мошаве живет. Небольшой такой молоденький песик, который тоже готов переехать в семью, где есть добрые люди, люди, любящие животных. Если вам интересны эти предложения, дайте знать в WhatsApp, мы вам пришлем и фотографии, и координаты тех людей, у которых эти животные находятся.
3: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Мебель «Дакс», Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
3: Реклама.
1: Кстати, по поводу искусствоведа и профессора моды, скажем так, Александра Васильева, мы представим вам интервью в эту среду в 16:00. И если вам любопытно в преддверии его выступлений, которые начнутся уже с 18-го, если не ошибаюсь, так вот, присоединитесь или подпишитесь на наш YouTube-канал, а мы, в свою очередь, быстренько вас известим, когда начнется интервью. Да, Александр Васильев в эту среду, соответственно, это будет 17 июня в 16:00, и будет трансляция на нашем канале в YouTube. Вы сможете посмотреть это интервью в том числе. Так, теперь давайте-ка я сделаю еще одно объявление, которое представлено нам с помощью рекламного отдела на постоянную работу в центре страны. На производство изделий из теста требуются опытные работники и опытный мясник. Все социальные условия и гибкий график. Телефон 050-442-1215. Опытные работники на производство изделий из теста и опытный мясник. На все социальные условия и гибкий график 050-442-1215. Напомню, что с самого утра и до самого вечера сегодня в нашем эфире специальный проект, посвященный 65-летию британского певца и композитора Бой Джорджа. И в конце этого часа тоже очередная рубрика. Автор, который является Елена Семенова, она представит нам еще любопытные факты из жизни этого романтика и, соответственно, песни, которые он исполняет и которые популярны до сих пор. Так, хорошо, смотрим, что у нас еще есть из объявлений. Объявления можно присылать в WhatsApp на номер 054-2070-800. 054-2070-800. Так, с котенком разобрались, с собакой тоже. Продюсеры, здесь вопрос по поводу билетов на концерт группы «Машина времени». А, уже с вами созвонились? Все хорошо, Яша. Не паниковать. Значит, продолжаем искать собаку Чихуахуа по кличке Киви, которая потерялась в Батьяме в районе улицы Нахумнир. Она бежевого цвета. Кстати, у нас есть фотографии этой собачки в том числе. Вот. Она выглядит, да, и расцветка такая классическая для Чихуахуа. С супницей тоже разобрались. Стиральная машина с верхней загрузкой вполне вероятно забрали. Если нет, прозевали, мы можем дать вам, соответственно, номер телефона еще раз. Ну что ж, у нас сегодня много предложений, хорошо? И мы, в принципе, приближаемся к завершению программы. То есть, если быть более точным, осталось 9 минут. Поэтому, если хотите наверстать и позвонить, может быть, вы ищете кого-либо, одноклассников, однокашников, коллег по работе, друзей, родственников, вы можете позвонить в прямом эфире, объявить об их розыске. Номер телефона 07-5-2-891. Трубку снимет продюсер программы Дарья Достоевская, переговорит с вами, подскажет, сориентирует, скорректирует, и вы окажетесь в прямом эфире. Так что мы сообщим о вашей просьбе или предложении на слух десяткам тысяч радиослушателей. Десяткам. Учтите это, посчитайте. Так, что еще я должен сказать? Вот что. Сегодня у нас, в принципе, изменений в программе нет никаких. Сразу после программы «Без выгоды» у нас 101-й, авторская песня. Потом в 16 часов снова Вергунова, с Екатериной Вергуновой. Катя, что вы сегодня будете? Чем мучить людей? Странными фамилиями. Это фамилия или слово? Ага, сегодня Екатерина Вергунова будет вас мучить происхождением странных фамилий, например, таких как Бойкот. Александр Сергеевич Бойкот. Нет, с такой фамилией, конечно, лучше сдаться в плен сразу. Но да, в любом случае, 16 до 17 снова Вергунова. В 17 Алина Дарк, трехчасовая музыкальная программа. И, кстати, сегодня в 15.15 вас ждет очередной выпуск итогового дневника игрового дня чемпионата мира по футболу через 30 минут в эфире. А там совершенно какие-то непонятные мне результаты случаются. Я сейчас посмотрел фрагмент буквально перед этой программой, как сборная Марокко раскатывала сборную Бразилии как первоклассников. Просто как первоклассников. Вот. А у Алины Дарк в 17.30 очередной вопрос игры, которая посвящена совершенно самому вкусному в нашем эфире. Конкурс называется «Путешествие в страну вкуса». В 17.30 Алина задаст вопрос, и пока будет звучать песня, вам нужно прислать правильный ответ. И вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Приза – это огромная тележка вкуснейших деликатесов от шефа Бухари. И напоминаю, что 21 июня конкурс завершится, а 22 в 16.15 мы подведем итоги. Ну и в 20.00 программа «Мужчины не плачут». Сегодня у нас там один мужчина будет рыдать. Это Саша Солнцев. Вот его соведущий Сава находится по-прежнему в отпуске. И надеемся, что с Божьей помощью благополучно вернется всем скоро и присоединится к нашему коллеге. И вечерний эфир уже будет вдвоем. Так что вот такое воскресенье вас ожидает сегодня, 14 июня. Играйте с нами, слушайте, участвуйте. Еще раз предложу вам подписаться на телеграм-канал нашей радиостанции. Кстати, что сделали за время программы уже 7 человек. И это приятно. Отнеслись к моей просьбе серьезно. И в том числе подписаться на наш YouTube-канал. И YouTube-канал, и Telegram-канал называется одинаково. Первое радио 891, Первое радио Израиль. Легко найти. Всегда мы обозначаем все наши площадки в интернете нашим логотипом. Это фиолетовый кружочек с желтой единичкой. Не прогадайте, заглядывайте, подписывайтесь. Там сейчас работает вовсю опрос. Мы выясняем, довольны ли вы качеством медицинской помощи в Израиле. Еще раз хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на фестиваль «Звуки моря» в Ашдоде. Там было более 4000 человек в амфитеатре на берегу моря. Был шикарный концерт, много положительных эмоций. И на итальянском звучали песни. И Светлана Лобода дала целое отделение концертное. Выступила, спела все свои песни. Ну и было хорошо. Публика была такая очень активная, веселая. Я был искренне рад этому общению и этой встрече.

0: Я, кстати, на секунду вернусь к нашему проекту «Открывая футбольную Америку». Он начался 11 июня и завершится 20 июля. То есть на протяжении всех дней, пока будет идти чемпионат мира в Северной Америке, в трех странах он проходит, мы будем держать вас в курсе. Каждое утро в 8 часов 15 минут и каждый день в 15 часов 15 минут выходят рубрики итоговые с результатами матчей, с мнениями, с экспертами, с интересными фактами. Поэтому даже если вы пропустили, а скорее всего да, потому что с учетом разницы во времени, ряд матчей идут в 4, в 5 утра. Так что особо не посидишь, не посмотришь. Но мы вас будем держать в курсе. И держим, скажем так. Не благодарите. Еще одно объявление. На постоянную работу в городе Ришон-ле-Цион требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Подходящим достойная зарплата и гибкий график. Звоните 050-442-1215. Опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. 050-442-1215. И еще о предложении от компании «Супербус». Компания приглашает водителей и женщин, и мужчин. Присоединиться. Пришли в том числе новые автобусы, электроавтобусы, электробусы, как их там назвать правильно. Еще в целлофане стоят. В общем, в «Супербус». Мы говорили с представителем компании, с оффером. Он сказал, что одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант водителю сразу же дается в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд, то есть Керенный Штальмут, открывается с первого дня. Учет стажа, предыдущего стажа для водителей общественного транспорта и компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле, возможности карьерного роста. Для того, чтобы выяснить больше деталей, договориться о встрече, звоните звездочка 9122. Звездочка 9122. Ну вот я и завершу на этом программу. Объявления все прочитаны, телефонные звонки приняты, и сейчас очередная рубрика проекта, посвященного 65-летию британского певца и композитора Боя Джорджа.
1: День артиста на Первом радио. На Первом радио.
2: Слышите, как много в этой музыке тепла, зрелости и подлинной, выстраданной свободы. Этот легкий, качающий ритм словно укутывает своим карибским солнцем. Прямо сейчас на Первом радио продолжается праздничный марафон, посвященный 65-летнему юбилею неподражаемого Боя Джорджа, который в 2018-м решился на шаг, который пресса тут же окрестила главной сенсацией года. Он вернулся туда, где все когда-то начиналось. Почти 20 лет Бой Джордж и музыканты его культа группы Culture Club существовали в параллельных вселенных. Старые обиды, суды, драки из-за несчастной любви и тяжелой зависимости, казалось, навсегда сожгли все мосты между ними. Британские таблоиды годами кормились кулуарными сплетнями о том, как сильно участники коллектива ненавидят друг друга, и уверяли публику, что эти люди больше никогда не окажутся в одной комнате. Пресса открыто издевалась над попытками воссоединения, заявляя, что, цитата, «постаревшие фрики из 80-х никому не интересны в эпоху стриминга». Но Бой Джордж в очередной раз заставил скептиков замолчать. Музыканты не просто заперлись в студии, они вернули то самое легендарное звучание, которое когда-то покорило планету. Джордж, растерявший с годами свой андрогинный глянцевый лоск, но обретший невероятно глубокий, мудрый и сочный вокал, принес на студию песню «Let somebody love you» в переводе «Позволь кому-нибудь любить тебя». Когда сингл вышел в эфир, таблоиды захлебнулись. содрогнулись от удивления. Вместо усталых архивных звезд мир услышал невероятно свежую, жизнеутверждающую музыку, пропитанную карибским грувом, мощными духовыми и абсолютным счастьем. Их новый альбом под лаконичным названием «Life» доказал, время не властно над настоящим талантом. Это было не просто возвращение легенды, это был триумф. Триумф прощения и дружбы. О том, как после этого грандиозного камбэка Бой Джордж решит покорить совершенно новое для себя пространство, став главной звездой и самым эксцентричным наставником на культовом вокальном телешоу «The Voice» в Великобритании и Австралии, и какие новые скандалы разгорелись на съемочной площадке из-за его острого языка, я расскажу вам чуть позже. История продолжается, друзья, и сейчас на первом юбиляр Бой Джордж, группа Culture Club и их теплый манифест абсолютной любви «Let Somebody Love You». I'm

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.
4: Я это...
5: Шо? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
6: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.

0: Первое радио. Новости.
1: В Бейруте был атакован командный центр «Хизбаллы». Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что целью удара в Дахе сегодня днем стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки «Хизбалла», из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим. В сообщении отмечается, что сегодня, 14 июня, «Хизбалла» предприняла воздушную атаку израильской территории. «Хизбалла» продолжает террористическую деятельность, направленную против граждан Израиля и военнослужащих. ЦАЛИ и далее будет принимать меры для ликвидации террористической угрозы, сообщает армейская пресс-служба. Государственное новостное агентство Ливана сообщает, что в результате израильского удара погиб один человек и четверо получили ранения. Связанный с Хизбаллой ливанский телеканал «Аль-Маэдин» сообщает, что в результате удара ЦАЛИ повреждено пятиэтажное здание и ранены пять человек. Официальный представитель Комитета по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Резаи после израильского удара по командному центру «Хизбаллы» обратился к администрации США. «Если вы заинтересованы в соглашении и достижении взаимопонимания, вы должны дрессировать сионистский режим. Если вы не подчините себе эту бешеную собаку, она цапнет вас за руку быстрее, чем высохнут чернила на подписи», — сообщил он. Согласно израильской оценке, Иран может в ответ попытаться атаковать Израиль, но не напрямую, а, например, через хуситов. Прокуратура Иерусалимского округа сегодня представила обвинительное заключение против четырех участников беспорядков у дома заместителя председателя Верховного суда Нуама Сольберга. Они обвиняются в незаконном вторжении и участии в массовых беспорядках. Напомню, беспорядки возле дома судьи были устроены 3 июня. Десятки ультраортодоксов окружили дом, выбили стекла, разбили горшки с растениями у входа, а также лобовое стекло машины Сольберга. Затем они попытались скрыться на специально заказанном автобусе, но были задержаны полицией. Обвинения предъявлены четырем жителям Бейт-Шемеша, трое из них – учащиеся Ешив. В обвинительном заключении отмечается, что почти через две недели после инцидента полиция так и не установила, кто организовал беспорядки и заказал автобусы. Министр транспорта Мири Регев направила сегодня срочное письмо премьеру Бениамину Нетаньяху, в котором заявила, что без вывода американских самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион почти 2,5 миллиона авиабилетов на лето и осенние праздники под угрозой отмены. Во вторник, 16 июня, управление аэропортов обязано начать рассылать авиакомпаниям уведомления об отменах. По оценке Регев, это прямой экономический ущерб в миллиарды шекелей для авиакомпаний, туристической отрасли и национальной экономики. В число пострадавших могут войти яброславские хасиды, планирующие паломничество в Умань на Рош-Ашана. Это уже второе письмо Регев по данному вопросу менее чем за три недели. В мае Мири Регев обращалась к Нетаньяху, а также министру обороны и исполняющему обязанности председателя Совета национальной безопасности с требованием перевести американские заправщики на базы ВВС ЦАЛИ. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Этот час продолжит 101 километр. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Я тебя не смог забыть за этот длинный год. Словно не заметил расставания. Пролетело время без особенных забот, превращая мысли в ожидание. Я тебе не смог сказать всю правду о себе. Эта правда мне всего дороже. Так бывает в нашей удивительной стране, кем-то заколдованной похожей.

От тебя мне ждать пощады как-то не с руки. Ты сказала мне, что время лечит, но за нами боги наблюдают с высоты. Кажется, с момента нашей встречи замирает сердце, если слышу я звонок. Рвет мобильник полосы печали. Это испытание, а может быть урок, чтобы мы напрасно не скучали.

тебя не вычеркнуть из памяти своей. У судьбы суровые законы. Взять бы и уехать на десяток долгих дней в место, где не тянут телефоны. Я бы, может, все забыл и выбросил давно старый файл куда-нибудь подальше. Только жизнь совсем другое, видимо, кино, где душа не принимает фальши.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Добро пожаловать в программу «Авторские песни». Здесь поджидаю вас я, Влад Зерницкий, а часы показывают 9 минут четвертого, и пора погружаться в это творчество. Скажем так, доверили мы сегодня открыть программу Гарику Кричевскому с песней «Изумрудным цветом». В сегодняшней программе мы вспомним премьеру, которую в четверг оценивали, а в следующий четверг, ближайший, у нас будет новая премьера, израильская, кстати. Сегодня у нас рубрика «Кино на 101-м», без нее никак. Ну, а продолжит программу израильская певица Марина Василевская с красивой, глубокой лирической песней «Видимость любви».

0: Марина Василевская на волне 89.1.
1: Любимые песни на 101-м километре.
0: В программах «101 километр», которые основаны на авторской песне, в том числе мы часто вспоминаем основателя этого жанра, людей, которые стояли у истоков, причем не только в середине 20 века, но и в конце 19-го. Сегодня я хочу вспомнить Петра Константиновича Лещенко. Дело в том, что он родился 14 июня, 128 лет назад, в 1898 году. Он был эстрадным певцом, он был танцором и в том числе даже ресторатором. Родился он в Одесской области, в Украине. И надо сказать, что мама его обладала абсолютно музыкальным слухом, знал очень много народных песен, хорошо пела, и это очень нравилось мальчику, и он старался подражать маме. И вот, когда ему было 9 месяцев, как бы он слушал, наверное, наполнялся музыкой, я так думаю, наверное. Конечно, он еще не пел за мамой в 9 месяцев, вот, я думаю, даже в 10 у него это не получалось, но они уехали в Кишинев. И вот с этого момента они проживали там. Вот. Надо сказать, что впоследствии Петр Лещенко владел русским, украинским, румынским, французским и немецким языками. У него была очень непростая жизнь. И на самом деле на сегодняшний день даже неизвестно, где он похоронен. Потому что после окончания Второй мировой войны он хотел вернуться в Советский Союз, обращался в официальные органы. Но весной 1951-го органы госбезопасности социалистической Румынии его арестовали в антракте во время концерта в городе Брашов. Вот. Ну и он был переведен в одну тюрьму, потом в другую. Он заболел, там была язва желудка, его оперировали. В конечном итоге он умер в румынской тюремной больнице. Ему было 56 лет, но где он захоронен, так и неизвестно. Но более подробно о его судьбе вы можете почитать и сами, в том числе и узнать, и посмотреть фильм. И Петр Лещенко сегодня споет песню, которую пели многие исполнители начала 20 века. Эта песня, в общем-то, напоминает нам больше о дедушках и бабушках наших. Но все-таки Петр Лещенко в эфире Первого радио.

0: Реклама.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: В новом филиале Madaneh Mania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madaneh Mania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
8: Эй, Зерницкий, привет за 101-го!

0: Это Марина Девятова, песня «Ты мой герой». Вы слушаете программу 101, и сейчас любители футбола, внимание, итоговый дневник вчерашнего дня чемпионата мира.
1: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Открывая футбольную Америку.
3: Футболисты Швейцарии, как и на прошлом чемпионате мира, начали турнир с победы уже на 17-й минуте. Первый на этом мундиале пенальти был назначен в ворота Катара. Швейцарец камерунского происхождения Эмболо не промахнулся. Во втором тайме подопечные Мурада и Кина сыграли по счету, но победу упустили. Катар счет сравнял уже в компенсированное время. Итог – неожиданная ничья 1-1.
2: На капитанском мостике.
3: Никогда в истории мужской футбольной сборной США не руководил и аргентинский специалист, но Маурисио Почеттино рискнул. И американцы в первой же встрече побили рекорд. Они со счетом 4-1 обыграли Парагвай. Раньше в рамке парагвайцев играл Хосе Чалаверт, футбольная легенда Парагвая. Но сейчас не те времена. Что касается команды США, то на первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвай американцы дважды крупно 3-0 выиграли и у Бельгии, и у Парагвай. И добрались тогда до полуфинала. Сейчас футболисты США вообще забили 4 мяча. Такого им раньше не удавалось. Посмотрим, что будет дальше.
2: Против течения.
3: Футболисты в сборной Англии решили разозлить перед стартовой игрой с Хорватией. Кто именно, непонятно. У них украли бутсы и мячи. Когда вся экипировка команды перевозилась из Флориды в Канзас, их просто ограбили. У футбольной сборной Англии остался всего один мяч, а Кейна и Беллингема оставили без их собственных бутс. Это уже третий инцидент за неделю, связанный с английскими футболистами. До этого у их базы в Канзасе произошла стрельба, а у их базы во Флориде самое сильное землетрясение в регионе за последние 150 лет. И, как сообщает информационное агентство, некоторые пропавшие вещи, в основном обувь, были найдены. Расследование продолжается.
2: Круги по воде.
3: В то же самое время Лука Модрич готов завершить свою игровую карьеру после чемпионата мира этого. Об этом сообщают инсайдеры. 40-летняя легенда имеет договоренность с мадридским Реалом о том, что займет одну из должностей в клубе после окончания своей карьеры на поле. Ну а пока все мысли об игре Хорватия-Англия 17 июня.
2: Попутного ветра.
3: Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте о травме Ламина Ямаля рассказал. Нападающий Барселоны получил это повреждение задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании Сельты и пропустил последние 5 туров. Мы очень переживали, видели, что травма могла выбить игрока на месяца полтора, однако сроки восстановления сокращаются, игрок с каждым днем чувствует себя все лучше. Это позволяет надеяться, что он будет в полной готовности к первому матчу, сказал тренер. Первый соперник испанцев Кабо-Верде. Эта игра состоится 15 июня. Это были некоторые итоги третьего дня чемпионата мира в программе
2: «Открывая футбольную Америку».
1: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
5: Простите, часовню тоже я развалил?
6: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
7: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Ну вот мы и добрались до еще одной рубрики «Суд идет». Сегодня мы просто вспомним премьеру. Олег Пшеничный в четверг представил песню «Незнакомка». Очень хорошо она была принята. Достаточно высокая оценка была набрана. И поэтому песня явно претендует на звание лучшей премьеры. Почему претендует? Потому что премьеры-то еще будут. Вполне вероятно, кому-то вы поставите только чистую десятку. Или, может быть, 9,9, 9,8. Не знаю. В любом случае, давайте сейчас ее вспомним, эту премьеру, закрепим. И решим, будем мы ее слушать дальше

0: Олег Пшеничный. Песня называется «Незнакомка». Это премьера четверга, прошлого четверга. Эту песню можно послушать на нашем сайте в разделе «Хит 101». Можно за нее отдать еще раз голос, если хотите.
1: Кино на 101-м.
2: И какой-то жиган.
0: Да, это рубрика «Кино на 101-м». Мы сегодня вспомним лирическую двухсерийную кинокомедию 1988 года «Приморский бульвар». Я уверен, что вы смотрели ее. Фильм снимался на Одесской киностудии. Это музыкальная комедия. Там 8 песен исполняются, которые стали невероятно популярными. Все они написаны на музыку Вячеслава Добрынина. Но об этом чуть позже. Я только хочу сказать, что действие в фильме происходит в Одессе летом 1987-го. В Одессу возвращается Саша. Он отслужил срочную службу. И в очереди перед универмагом у него и у случайно знакомой девушки Лены оказываются одинаковые сумки. Разумеется, сумками они случайно обменялись. Вот. Ну и с этого начинаются все приключения в этом фильме. Вот. В главных ролях Александр Кузнецов. Дашу играет Анна Назарьева. Не знаю, помните вы такую актрису или нет. Она играла достаточно много и продолжает, судя по всему. Анатолий Равикович, Валентина Талызина, Ольга Кабо, Андрей Градов. В эпизодах снимались Илья Олейников, Юрий Катин Ярцев, Борис Боровский, Евгения Демская, ну и Юля Рудберг. Она сыграла девушку в магазине. В общем, из всех фамилий это вот все, что вы, наверное, знаете. Хотя намного больше актеров, разумеется, снималось. И плюс ансамбль «Веселые ребята», художественным руководителем которого был Павел Слободкин. Так вот, в этом фильме звучит 8 песен. И каждая песня представлена как такой музыкальный клип, как музыкальный номер, я бы даже сказал. Музыку на все песни написал Вячеслав Добрынин. Я вам скажу так, значит, из тех песен, которые там звучат и которые мы не будем слушать, это «Кто с нашим городом поспорит», «Мираж», «Бабушки» в исполнении Александра Буйнова, «Треугольник» Алексей Глызин спел, «Чашка чая» Буйнов спел, «Капля в море» Валентина Легкоступова и «Почему мы не вместе», где Ольга Зарубина и Евгений Головин спели дуэтом. А вот песня, которую мы, да, будем слушать, и, как вы понимаете, ей скоро исполнится 40 лет, песня называется «Тень». Поет Ольга Зарубина.

0: Это Ольга Зарубина, песня «Тень», которая прозвучала в советской музыкальной двухсерийной кинокомедии «Приморский бульвар» 1988.
1: А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги.
2: Любимые песни на 101-м километре.

0: Опа, 101-й.
1: Реклама.
2: Так, ну а теперь, внимание, я хочу обратить тех на информацию, кто хочет работать водителем автобуса. Я обращаюсь к нашим радиослушательницам, к нашим радиослушателям. Присоединяйтесь к компании «Супербус». Компания, которая предлагает вам все условия и преимущества в одном месте. Во-первых, новые автобусы, современные автобусы, электроавтобусы, только что пришедшие, купленные еще в целлофане. Приезжайте. Во-вторых, одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира, ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания, накопительный фонд, так называемый Керенштальмут, с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта, если вы пришли со стажем, он учитывается. Компенсация транспортных расходов для тех, кто будет приезжать на личном автомобиле на работу, и реальные возможности карьерного роста. Поэтому Супербус, и вот вам номер телефона, звездочка 9122. Надежная компания, стабильная работа, 25-летний опыт у Супербуса, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Звездочка 9122.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
12: Жаркое лето в Центр Кар.
13: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: Центр Кар Азур. Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: В эфире 101-й километр.

невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо. Времени уже нет.

уже нет. Если виноват, ты меня прости просто ради той любви, что дарила нам свет. Видимо, для нас многое теперь поздно.

уже нет. Легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть,

0: парусом белеет одиночество мое.
1: Душевные песни на 101-м километре.
2: Программа пролетает, вот как будто минута, я не знаю, вот только зашел в студию, сел, сказал «здравствуйте, добрый день», бац, и все. И уже нет целого часа. Но, по крайней мере, для меня это точно так. И я думаю, в этом, конечно, нам способствует хорошая музыка. Музыка добрая, которая касается души, сердца, которая заставляет задуматься. И это не только музыка, но, безусловно, и стихи, которые авторы вкладывают в музыку. Я в любом случае намекаю на то, что я завершаю программу непосредственно. И хочу поблагодарить вас за то, что вы слушаете программу 101, за то, что вы участвуете в голосовании, которое идет беспрерывно на нашем сайте Первого радио в разделе «Хит 101», за то, что вы неравнодушны к творчеству исполнителя и максимально искренне и честны. Ну, на сегодня практически все. Впереди уже и реклама, и выпуск новостей нас ждет. А далее Екатерина Вергунова с программой «Снова Вергунова». Воскресенье переходит во вторую фазу, вторую половину дня. Приближаемся к вечеру. Главное, берегите себя, будьте здоровы. Те, кто находится за рулем, внимательны, не устраивайте гонок, не включайте свое эго, а езжайте спокойно домой или туда, куда вы наметили, в удовольствие. Я же завершаю программу песней, которая называется «Если любишь, то скажи». Это израильская группа «Берур». Именно им я доверяю завершить наш сегодняшний эфир. А я с вами встречусь завтра в понедельник в 15:00.

0: А если любишь,
1: то скажи.
2: Кто первый? И это правильно.
3: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
4: Эй, капитан, впереди земля!
3: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
5: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
6: Реклама.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Кассе шоумен.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
15: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицон. Бен Сви 23.
6: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
16: Это самые проверенные факты.
17: Это самая оперативная информация.
18: Это самая непредвзятая подача.
6: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
19: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
20: Война, это все продолжается постоянно.
21: Я буду ждать выборов.
22: Ракеты к нам летели, конечно.
23: Ракеты много куда летят.
24: А что аналитика у нас очень страдает.
19: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио. Новости.
1: При ударе по Бейруту было применено 4 точных боеприпаса. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ударе по командному центру «Хизбаллы» в Бейруте участвовали 2 самолета ВВС «Цаля». Было задействовано 4 точных боеприпаса. Об этом сообщают израильские СМИ. Согласно государственному новостному агентству Ливана, в результате израильского удара по бейрутскому району Дахе погиб 1 человек, 4 получили ранения. Ранее пресс-служба «Цаля» сообщила, что из атакованного командного центра направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим. Высокопоставленный представитель Ирана сообщил агентству Рейтер, что в рамках соглашения о намерениях официальный Тегеран согласился отказаться от создания ядерного оружия и снизить концентрацию обогащенного урана. Он подчеркнул, пока не будет подписано окончательное соглашение, Иран будет придерживаться статус-кво в ядерной сфере, а именно отказаться от обогащения урана и расширения ядерных объектов. США обязались в течение переходного периода не вводить новых санкций. По его словам, США отменят запрет на экспорт иранской нефти, Иран снимет блокаду Ормузского пролива, а США – блокаду иранского побережья. Он также заявил, что администрация Трампа согласилась освободить 25 миллиардов долларов из замороженных иранских средств. Террористическая группировка «Хамас» сообщила, что представила ответ палестинских движений на дорожную карту по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенную верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым. Согласно заявлению, единая позиция была выработана на переговорах, прошедших на минувшей неделе в Каире при участии представителей-посредников Катара, Турции и Египта. В документе говорится о готовности к ответственному переходу ко второму этапу плана президента США Дональда Трампа, однако подчеркивается необходимость полной реализации первого этапа. Это подразумевает прекращение агрессии против палестинского народа в секторе Газа, полный вывод сионистских войск, обеспечение полномасштабных поставок гуманитарной помощи, формирование административного комитета, отмечается в ответе движений. Также подчеркивается необходимость создания палестинского государства. Мировые цены на нефть обрушились на 5% из-за прорыва в переговорах США и Ирана. Как сообщает Рейтер, котировки нефти сорта Brent упали ниже 89 долларов за баррель, обновив локальный минимум впервые за последние полтора месяца. Главным фактором, определившим падение стоимости черного золота, стали официальные заявления президента Трампа о согласовании ключевых параметров рамочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
2: Снова Вергунова.

0: именно так подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут, вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье, в эту рабочую неделю, но если вы этого не сделали, я вам помогу, я это Екатерина Вергунова, снова у микрофона, и в ближайший час всех и каждого по традиции приглашаю в наше, и только наше музыкальное свидание. Плейлист готов сегодня без определенных тем, но параллельно музыкальному эфиру, разумеется, я буду вам рассказывать интересности, сегодня затронул тему фамилий интересных, например, хулиган, саксофон, сэндвич, бойкот и так далее. Это параллельно, но в первую очередь, разумеется, музыка. Надеюсь, выходные у вас прошли хорошо, вы отдохнули и теперь заряжаетесь на всю рабочую неделю. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: сплошное уно под эту песню. Очень прикольно потанцевать, особенно если вы не в машине, не за рулем, а где-то, где можете себе это позволить. И напомню, что Макиба — это как манджерок. Ну, то же самое, только привет тебе, да? Таким образом, она послала вам свой воскресный Макиба. Всем привет еще раз. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Сегодня рассказываю вам о фамилиях, которые стали публичными словами, которые у нас в нашем языке каждый день присутствуют. И мы даже забыли, что многие из них действительно были когда-то в фамилии. Например, слово «хулиган». Кто-нибудь вспомнит, почему это слово оказалось в нашем языке? Хулиган — это фамилия ирландской семьи, отличавшейся очень буйным нравом, ну понятно. И главный был молодой партик-хулиган. Такая фамилия у него была. И фамилия, которая то и дело мелькала в полицейских отчетах и газетных хрониках. Вот таким образом, парень, в общем-то, подарил нам прекрасное слово «хулиган». Но вместе с этим я расскажу вам еще и о фамилии Саксофон. Наверняка многие слышали, многие даже знают. Адольф Сакс. Не путайте, не секс, а Сакс. Представил свое изобретение как мундштучный офликлит. Это инструмент назвал саксофоном. Друг изобретателя, композитор Гектор Берлиоз. Не путайте с Берлиозом из Булгакова. В статье, посвященной изобретению, слово тут же стало популярным. Саксофон. Обожаю это слово, бывшую фамилию. Ну и, как я обещала, сэндвич. Тут тоже все очень просто. Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, занимался подготовкой кругосветной экспедиции Джеймса Кука. И так как ему некогда было отвлекаться на еду, он придумал простой и удобный бутерброд. А оказался сэндвич. Далее расскажу вам про слова бойкот, оливье, это вы знаете. Ну и мое любимое – лодырь.
1: Снова Вергунова.

0: Снова Вергунова.
1: Словно в первый раз.
0: Реклама.
2: И действительно, снова Вергунова, и снова как будто бы в первый раз рассказываю вам про спонсора программы. Не раз уже говорила, не раз объясняла вам, где что, куда, зачем, почем и как же это вкусно. Ну и сегодня тоже расскажу, потому что я не устаю радовать вас такими вот вещами, которые дарят нам наши спонсоры. Спонсор программы сегодня – это магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Если вам непонятно, что это такое, непонятно, что значит настоящие вкусы Востока и Кавказа, то, пожалуйста, в «Мантис» есть все. Один раз попробуйте и будете как я. Молоды, красивые, здоровые, улыбательные, потому что там вот съешь блюдо и все, и хочется еще и еще. Но мы же не будем рассказывать все секреты, правда? Но мы зато расскажем, что у них есть и золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, и хинкали, и сытный ароматный бахш. Кто не знает, что такое бахш? Ой, лагман, и дюшпере. Это я еще не попробовала местное, но надо попробовать. «Мантис» открыт для меня, ну и для вас тоже. Есть еще и пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Это можно купить и давать в собоечку. Я вам уже рассказывала про это в четверг своим детям, внукам. Все блюда, разумеется, создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И сама фабрика тоже очень чистая. Вы можете зайти посмотреть это на наших социальных сетях, в Ютубе в частности, в ТикТоке тоже. Захар Абин был там лично, снял все для нас специально, чтобы мы сами увидели с вами, какая это фабрика, как это все производится, как готовится. Все действительно чисто и, главное, по очень приятным ценам. Ну и, внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов, поэтому идите и очередь занимайте. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой, приходите домой, разогреваете, готовите, доготавливаете, себя немножечко мукой просыпаете и говорите мужу или жене: вот смотри, дорогой, дорогая, как я постарался. Ждут вас по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Ильягу, улица Бен Цви, 23. Очень легко запомнить. Бен Цви, 23. Это как песня. Бен Цви, 23. Есть собственная, бесплатная, друзья мои, парковка. Ну а всю дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях «Фабрика Мантис». Сделано вручную и приготовлено с любовью.
0: Реклама.

0: Если кто-то не понял слов из этой композиции, я вам расскажу. Убираем «because of you» и добавляем «for you». Едем в Ришон Лицион, фромзону Рамат Элиягу, улица Бенцвит, 23. Покупаем шедевры домой, забираем полуфабрикаты, приходим домой и готовим, и говорим мужу или жене, это for you. И тогда будет все с любовью. Ришон Лицион, улица Бенцвит, 23, Мантис.
1: Снова Вергунова.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».

0: Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
1: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Реклама. И снова Вергунова.

19:30. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Это первое радио, и мы с вами вспоминаем фамилии, которые стали повседневными словами. Например, бойкот. Слово, которое было повседневным, на мой взгляд, а сегодня мы уже про него тоже забыли. Как и забыли про то, что это была фамилия британца Чарльза Бойкота, который работал управляющим одного землевладельца в Ирландии. И однажды работники устроили забастовку, так скажем, и стали игнорировать этого англичанина. Ну а благодаря британской прессе, освещавшей эти события, фамилия Бойкот стала именем нарицательным, то есть устроили бойкот. Давненько я никому не устраивала бойкот. Да и мне тоже. Ну и мое любимое слово «лодырь». Немецкий врач Христиан Иванович Лодер. Обалдеть, да? Немецкий врач Христиан Иванович Лодер. Открыл заведение искусственных минеральных вод, в котором пациентам советовал быструю ходьбу в течение 3 часов. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот я думаю, что у нас тут тоже очень много всякой минеральной воды. Нам тоже пора уже туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ходить в течение 3 часов. Ну и простой люд, глядя на эту суету, придумал выражение «лодыря гонять». То есть попил водички у немецкого врача Христиана Ивановича Лодера, да? Походил туда-сюда. Еще отхлебнул минеральных вод. И все, значит, ты лодыря гоняешь. Еще одно слово. Шарлатан тоже была фамилия. Слово «шарлатан» по легенде произошло от имени французского врача Шарля Латена. Он проводил бессмысленные операции, обещая полное выздоровление и, получив деньги, скрывался. Никого не напоминает? Unknown, да? Это... А несчастным пациентам становилось только хуже, хуже, хуже. Так произошло слово «шарлатан» и вошло в наш с вами язык. Ну и еще одно, галиматья. Французский лекарь. Все как-то к врачам уходит, не заметили вот эти вот все? Шарлатан, галиматья, лодырь. Смотрите, да, еще один. Галиматья, французский лекарь галиматья, верил в целительную силу смеха. Он лечил пациентов хохотом. Для чего смешил их анекдотами и разной галиматьей. Зовите меня теперь доктор Катя.

0: Мармеладные леди выступили для вас на волне 89.1 FM, можно так сказать, да? Троица необычная, с красивыми силуэтами. И да, кстати, силуэт. Тиен де Силуэт был контролером финансов во Франции, но после неудачной попытки провести реформу был вынужден покинуть свой пост. Тогда он изобрел новый метод развлечения – обводить тень человека на стене. Эта идея так понравилась его гостям, что слава силуэта разнеслась по всей Европе, ну а затем пришла и в наш с вами язык. Теперь вы знаете больше, и я вместе с вами, откуда взялось слово силуэт. Ну и мансарда тоже очень много говорили про это слово, употребляли. Архитектор Франсуа Мансар впервые использовал под такое подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. Ну и с тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей носит название мансарда. Ах, мне его теперь не хватает, вот этого места под названием мансарда.
1: Первое радио всегда с тобой.
0: Шакира продолжает вместе с нами ехать по нашему музыкальному свиданию. Ну а я напоминаю тем, кто за рулем, обязательно включайте поворотники, не забывайте выключать, смотрите в зеркала не на себя, а на ситуацию.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-Лиционе. Улица Бушебекер, 35.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
6: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Новости Махсаней Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама. Снова Вергунова.
12: И только ей доверяю я.
13: Я только хочу напомнить для тех, кто сейчас присоединился к нашей волне, к программе «Снова Вергунова» или вообще не слышал о том, что спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» и ждут вас по адресу Ришон Лицион, улица Бенцви, 23. Это как речевка «Бенцви, 23, Бенцви, 23». Приходите домой и «Бенцви, 23». Все, если несколько раз сказать, это будет как волшебные слова. То есть муж точно сразу поедет, чтобы только вот вы больше не говорили. На самом деле ждут вас там по этому адресу. Помимо бесплатной парковки, пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком, ну а также золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе. Вы знаете, что такое кюрзе? Господи, я надеюсь, я уже столько раз сказала это слово, что вы догадались пойти и посмотреть все-таки у доктора Гугла, что же такое кюрзе и что же такое хинкали. Сытный ароматный бакш вас ждет там, лагман и дюшпюре. Немедленно идите и смотрите, что такое дюшпюре, пока я буду есть пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все эти блюда создаются вручную специально для нас, исключительно из свежих, качественных продуктов. Но самое главное, это действительно по очень приятным ценам, это радует. Все это фабрика «Мантис». Ждут вас. Еще раз скажу по адресу, улица Бенцви, 23. обязательно приезжайте и покупайте. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ой, говорите всем, что это я сама приготовила, я такая классная. Мы же с вами двигаемся дальше. Кто-то из вас на улицу Бенц Ви 23, а кто-то к следующей композиции.

lucky. Like to get lucky.

Лихо час пролетел, практически пролетел, 16 часов 49 минут. Оглянуться не успела, уже вот оно, лето красное пропело. Быстро мы сегодня с вами, надеюсь, вошли в этот воскресный ритм. Встречаемся, как обычно, в четверг. Ну а сейчас я передам слово моей коллеге Лене Семеновой, которая является автором рубрики «День артиста». Мы сегодня весь день вспоминаем Боя Джорджа. Ух! Ну а далее, после этого, вас ждет новостной выпуск, разумеется. Ну и затем Алина Дарк будет сопровождать вас этим воскресным вечером. С вами была Екатерина Вергунова. Всем хорошей недели, отличных новостей, ну и побольше теплых улыбок. Пока! We'll be right back.

0: День артиста на Первом радио.
1: Слышите, дорогие друзья, как много в этой музыке достоинства, спокойствия и подлинной внутренней силы. Этот глубокий, размеренный регги-поп словно пропитан мудростью человека, который прошел через все круги ада и, наконец-то, обрел покой. Прямо сейчас в эфире Первого продолжается праздничный марафон, посвященный 65-летнему юбилею неподражаемого и легендарного Боя Джорджа. Мы вместе перелистываем его невероятную биографию, и в 2013-м наш именинник совершил, пожалуй, свой самый главный и самый тихий подвиг. Он вернул себе самого себя. К этому моменту британские таблоиды уже годами караулили артиста у дверей реабилитационных клиник, журналисты цинично ждали очередного срыва, ареста или скандала, чтобы снова выпустить газеты с кричащими заголовками. Но Бой Джордж нанес желтой прессе самый сокрушительный удар. Он полностью завязал, он стал абсолютно чистым, трезвым и с головой ушел в творчество. Музыкант заперся на студии и выпустил первый за 18 лет сольный альбом полностью нового материала под говорящим названием «This is what I do» – «Это то, что я делаю». Когда этот альбом вышел в свет, прикусили языки даже самые едкие критики, назвав камбэк лучшей пластинкой года. А заглавный сингл «King of Everything» – «Король всего» – стал настоящей обнаженной исповедью. Джордж открыто признался таблоидам, что написал первую строчку песни «Бросай выпивку, парень, ты не в форме» как жесткую пощечину самому себе. В интервью он честно заявил: «Я слишком долго думал, что саморазрушение – это чертовски круто, но я был полнейшим идиотом». Вместо поп глянца Джордж выпустил клип, который пресса назвала пророческим шедевром. Сам артист отказался появляться в кадре. Вместо него главную роль сыграл реальный глухонемой боксер, который весь клип пытается вернуть свою спортивную корону и уважение маленького сына, параллельно переводя весь текст песни на язык жестов. Это было настолько мощно, что журналисты буквально плакали от восторга. А Джордж, растерявшись годами юношеский лоск, продемонстрировал миру невероятно богатый, чистый и сильный вокал, доказав, что истинный король всегда возвращает свой трон. О том, как после этой личной победы Бой Джордж решит совершить еще одно невозможное чудо, закопав топор войны и заново собрав своих старых друзей из группы Culture Club ради триумфального мирового турне, я расскажу вам чуточку позже, будьте рядышком. История, друзья, уже повернула в сторону финишной прямой. А пока в эфире на Первом абсолютно трезвый, мудрый и гениальный юбиляр Бой Джордж со своим шедевром «King of Everything».

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Жаркое лето в Центр Кар.
9: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
1: Центр Кар Азур. Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
10: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
11: Первое радио. Новости.
12: Иран угрожает ударить по Израилю и прервать переговоры с США. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Председатель иранского парламента Мухаммед Багир Галибаф, координирующий переговоры с США после израильского удара по командному центру Хизбаллы в Бейруте, пригрозил прервать переговорный процесс. Сионистское вторжение в пригород Бейрута в очередной раз продемонстрировало, что Америка либо не хочет, либо не может соблюдать свои обязательства. Это старая игра в плохого и хорошего полицейских. В такой ситуации продолжать бессмысленно, написал он. Заместитель начальника оперативного командования вооруженных сил Ирана Хатам Алянбия Мухаммед Джафар заявил, что израильский удар по Бейруту не останется без ответа. По его словам, речь идет о новой сионистской провокации. Тем временем телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что в результате авиаудара ВВС Саля по бейрутскому кварталу Дохе убит один из командиров Хизбаллы Али Аль-Хадж. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием и заявил о важности принципа «мир через силу» в условиях международной напряженности и разногласий между Вашингтоном и Тегераном. В публикации в соцсети X Нетаньяху написал: «С днем рождения, Дональд», отметив, что юбилей американского лидера приходится на благоприятный период. Он также напомнил, что США отмечают 250-летие основания государства, назвав страну «великой нацией», построенной на свободе и вере. Прокуратура Иерусалимского округа сегодня представила обвинительное заключение против 4 участников беспорядков у дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Они обвиняются в незаконном вторжении и участии в массовых беспорядках. Напомню, беспорядки возле дома судьи были устроены вечером 3 июня. Десятки ультраортодоксов окружили дом, выбили стекла, разбили горшки с растениями у входа и лобовое стекло машины Сольберга. Затем они попытались скрыться на специально заказанном автобусе, но были задержаны полицией. Обвинения предъявлены 4 жителям Бейт-Шемеша, 3 из них – учащиеся ИШИФ. В обвинительном заключении отмечается, что почти через 2 недели после инцидента полиция так и не установила, кто организовал беспорядки и заказал автобусы. Министр транспорта Мири Регев направила сегодня срочное письмо премьеру Бениамину Нетаньяху, в котором заявила, что без вывода американских самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион почти 2,5 миллиона авиабилетов на лето и осенние праздники под угрозой отмены. Во вторник, 16 июня, управление аэропортов Израиля обязано начать рассылать авиакомпаниям уведомления об отменах. По оценке Регев, это прямой экономический ущерб в миллиарды шекелей для авиакомпаний, туристической отрасли и национальной экономики. В число пострадавших могут войти яброславские хасиды, планирующие паломничество в Умань на Рош-Ашана. Это уже второе письмо Регев по данному вопросу менее чем за 3 недели. 26 мая Мири Регев обращалась к Нетаньяху, а также министру обороны и исполняющему обязанности председателя Совета национальной безопасности с требованием перевести американские заправщики на базы ВВС ЦАЛЯ. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 17 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 22-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 20-32, в Эйлате 25-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
3: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. А с вами я, как всегда, в это время Алина Дарк. Конечно же, ну что, вечер воскресенья 14 июня начинается. Да, готовимся уже к вечеру, готовимся к тому, что уже пора домой и пора отдыхать. Кто-то, возможно, освободился в 4 часа с работы, возможно, кто-то вот сейчас в 5 освободился, а кому-то придется работать и подольше. И неважно, во сколько вы будете ехать домой, надеюсь, что ваш путь будет без пробок, только зеленый свет, хотя это маловероятно, но надеяться всегда на это стоит. Вот, например, сегодня я очень как-то быстро доехала до работы, и меня это прям удивило, хотя машин было много, но что-то произошло. Или просто я отпустила ситуацию и старалась не реагировать на всяких там подрезающих, вклинивающихся, еще что-то. Я просто себе еду и такая, я же все равно успею, не успею, господи, все, выдыхай, в спокойствие. И вот такого спокойного настроения я сегодня приехала к вам, хотя, знаете ли, сегодня разговор у нас будет неспокойное, да, с вами, естественно, поболтаем. Ну, а сегодня в 17.30 мы с вами будем играть, у нас будет конкурс, куда конкурс, вы наверняка о нем слышали, уже вот вторая неделя его пошла, поэтому, да, будьте поближе к своим телефонам, к своему WhatsApp, потому что вам он пригодится именно в 17.30 сегодня. Ну, а в 18.30 вас ожидает рубрика «Культурный антракт» от Владлены Прешель, где она расскажет, какие интересные события происходит на этой неделе в Израиле, спектакли, концерты и тому подобное, что же интересненькое можно поделать. Ну а сейчас давайте вспомним хорошо всем знакомую песню от группы Сплин «Орбит без сахара».

Ну что, дорогие друзья, да, давайте делайте погромче, устраивайтесь поудобнее, и вот следующее время мы проведем в самом таком загадочном и запутанном, и порой пугающем месте во Вселенной. Внутри нашей головы. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что секунда, в которую вот вы сейчас проживаете, уже в точности происходила с вами раньше? Да. Тот же поворот головы соседа, та же чашка в руке, тот же случайный трек на радио, и даже свет падает ровно так же, как в каком-то забытом сне. Или, может быть, вы абсолютно четко помните детали своего детства, но мама с улыбкой уверяет, что этого никогда не было. Ну, во-первых, это, возможно, газлайтинг, но, возможно, и нет. Сегодня давайте попробуем снять маски с нашего собственного мозга и разобраться, почему он постоянно пытается нас обмануть. Поговорим о синдроме дежавю, заглянем за кулисы ложных воспоминаний и выясним, почему наша память — это не надежный жесткий диск, а скорее такой ленивый художник-фантаст. Так что давайте будем приступать, ведь и стоит начать все-таки с того, что же такое дежавю с точки зрения науки и почему это не магия. Хотя я считаю, что это магия. Но ученые говорят иначе. Итак, что же говорят ученые? Долгое время феномен дежавю оставался территорией эзотериков, мистиков и фантастов, которые винили во всем прошлые жизни или сбои в матрице. Однако современная нейробиология смотрит на вещи гораздо прозаичнее и интереснее, называя это кратковременным сбоем в работе головного мозга. В нашей голове за узнавание и память отвечают разные отделы, которые в норме работают синхронно и слаженно. Но именно между височной долей, фиксирующей текущие события, и гиппокампом, который отвечает за долгосрочное хранение данных, происходит микроскопическая задержка. В этот момент мозг обрабатывает информацию дважды с разницей в доли миллисекунды. Из-за этого мимолетного рассинхрона абсолютно новая секунда вашей жизни ошибочно маркируется мозгом, как «это уже было в архиве». Мы чувствуем такую странную ментальную щекотку просто потому, что система восприятия обогнала систему осознания. Это как бы как почтальон принес вам письмо, а мозг за секунду до этого уже поставил на него штамп «прочитано». Ну что же, может быть оно и так, а может быть и не так, а может быть это все-таки магия. Кто знает, кто знает. Лично я верю, что это магия.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
10: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Шестая передача в эфире. Шестая передача продолжается. Между прочим, знаете ли, у меня иногда бывает дежавю, эффект такой. Но не то чтобы слишком часто, но все-таки происходит периодически. И вот давайте разбираться, откуда же доберется. Ведь одной из первых научных попыток объяснить дежавю стала теория двойного восприятия или задержки оптического сигнала. Представьте, что один ваш глаз по какой-то причине передает картинку в мозг на неуловимую долю секунды быстрее, чем второй глаз. Получается, что левое полушарие уже зафиксировало и обработало сцену, когда правое только принимает этот же зрительный сигнал. И мозг сталкивается с ситуацией, когда одно и то же событие поступает к нему двумя последовательными волнами. Естественно, вторую волну информации он воспринимает как полноценное глубокое воспоминание из далекого прошлого. Хотя эта гипотеза звучит очень логично и красиво,

0: А между прочим, первое радио из шефа Бухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». До 21 июня каждый день в прогрев шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам нужно прислать ответ на WhatsApp первого 054-2070-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. И приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». А финальный розыгрыш произойдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники, аппликации. Ну а сейчас тот самый вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой знаменитый соус готовят из яичных желтков и масла?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-2070-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

Вот песня и закончилась. 17:34. Прекращаем нашу игру. Ну что, дорогие друзья, теперь правильный ответ. Какой знаменитый соус готовят из яичных желтков и масла? Правильный ответ – голландский. Да, именно так. Голландский соус или голландез идеален с яйцем пашот, спаржи, к рыбе. Готовится путем взбивания желтков с лимонным соком и постепенного введения теплого растопленного сливочного масла на водяной бане, что требует аккуратности, чтобы яйца не свернулись. Вот так-то. Итак, все, кто дали правильный ответ, вы у нас будете участниками лотереи. С вами обязательно свяжется наш продюсер. Ну что же, прямо сейчас продолжим нашу музыкальную разговор. Путешествие композиции Shivers. А кто нас исполняет? Конечно же, прекрасная Наталья. Давайте послушаем.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Реклама.
4: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: «Центр Кар Азур»,
8: Дерех Ашива 9.
9: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
10: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
14: Жаркое лето в «Центр Кар».
15: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
16: «Центр Кар Азур».
17: Дерех Ашива 9.
18: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: Реклама.
0: Шестая передача.
19: Шестая передача в эфире, ну а мы переходим к одной из самых масштабных проявлений ложной памяти, который получил название «Эффект Манделы». Этот термин зародился в 2010 году, когда исследовательница Фаина Брум внезапно обнаружила, что огромное количество людей искренне убеждены в гибели Нельсона Манделы в тюрьме в 80-х годах. Люди не просто верили в это, они в деталях описывали выпуски новостей, траурные митинги и даже речи вдов по телевизору. На самом же деле южноафриканский лидер вышел на свободу, стал президентом и благополучно прожил до 2013 года. Этот феномен доказал, что ложные воспоминания могут носить массовый вирусный характер, заражая сознание миллионов людей одновременно. Мозг социально зависим, и если авторитетный источник или большинство вокруг утверждают факт, мы подсознательно дорисовываем его в своей голове. И в итоге рождается коллективная иллюзия, которую люди готовы защищать с пеной у рта.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению первый час шестой передачи, и вы скажете: Алина, ты что, с ума сошла? 17:49 всего-навсего. А я вам скажу, сегодня не просто день, сегодня день артиста. Сегодня у нас каждый час рубрики про Boy George. И эти все рубрики подготовила Лена Семенова, так что давайте их послушаем и этим самым завершим первый час шестой передачи. Ну а вы оставайтесь с нами и дальше. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите, сколько в этих звуках триумфа, света и настоящей чистой поп-ностальгии. Эта песня звучит так, словно над ней не властно само время. На Первом радио продолжается праздничный день рожденский, я бы сказала, марафон, посвященный 65-летнему юбилею легендарного Боя Джорджа. И если говорить о том, что было в его жизни дальше, то давайте перенесемся в 2018-й, когда наш именинник совершил то, во что не верил абсолютно никто в музыкальной индустрии. Он заново собрал оригинальный состав группы Culture Club. Я уже говорила о том, что почти 20 лет участники коллектива существовали в параллельных мирах. Старые суды, финансовые разборки и, главное, застарелые личные обиды, казалось, навсегда сожгли все мосты между ними. Британские таблоиды годами кормились кулуарными сплетнями о том, как сильно музыканты ненавидят друг друга. Журналисты, да, открыто издевались над самой идеей воссоединения, цинично заявляя в прессе о том, что постаревшие фрики из 80-х никому не интересны. Они переругаются и поубивают друг друга еще до того, как переступят порог студии. Газеты уверяли, что это просто жалкая попытка заработать на былых заслугах. И ведь поначалу-то таблоиды чуть было не оказались правы. Группа планировала выпустить альбом под рабочим названием «Племена» и даже собрала на это деньги через интернет напрямую с фанатов. Но на студии мгновенно вспыхнули старые конфликты. Бой Джордж снова разругался в пух и прах с барабанщиком Джоном Моссом. Проект с треском закрылся, и все собранные средства пришлось со скандалом возвращать людям назад. Пресса прям захлебывалась от восторга, штампуя заголовки в духе «ветераны поп-сцены обобрали собственных фанатов», но Джош проявил характер. Он выкупил права на все записи, полностью переработал материал и переименовал альбом в лаконичное «Life», то есть «Жизнь». Для оформления обложки, кстати, он нанял культового мирового фотографа Ренкина, того самого, кто фотографировал Елизавету II, Мадонну, Дэвида Боуи и еще много всяких знаменитостей. Так вот, он, Ренкин, он одел музыкантов в кричащие неоновые костюмы и усадил их максимально близко друг к другу, прям плечом к плечу, буквально прижав их телами, чтобы в одном кадре они выглядели как единое целое. Для людей, которые годами не разговаривали, судились и люто прям конфликтовали, это было суровое испытание. Пресса-то ждала, что на фото они будут стоять порознь, как чужие люди, но фотограф Ренкин заставил их сесть вплотную, обнявшись, чтобы обложка альбома кричала таблоидам: «Смотрите, мы снова одна большая семья, и все старые обиды забыты». А когда сингл вышел в эфир, критики прикусили языки. Вместо усталых архивных звезд мир услышал невероятно свежую, жизнеутверждающую музыку, пропитанную соул, атмосферой и абсолютным счастьем. Пластинка, да, штурмовала чарты и сходу влетела в топ-20 Великобритании, а билеты на их мировое турне были раскуплены за считанные часы. Джордж, чей вокал с годами обрел невероятную глубину, спел о том, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть и прошлые обиды. Это было грандиозное возвращение поп-королей. А вот о том, как после этого ностальгического триумфа наш сегодняшний юбиляр умудрился полностью перевернуть представление о себе, став главной звездой Бродвея в культовом мюзикле «Мулен Руж» и показав современной молодежи, кто здесь настоящий панк, я расскажу вам уже в следующем выпуске. А пока давайте слушать сегодняшнего именинника Боя Джорджа, группу Culture Club и их вдохновляющий гимн абсолютного прощения «Life» на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
9: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
12: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
14: Мебель «Дакс». Решен ли цион? Лещанский 3.
3: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: В Таале готовится к возможному обстрелу из Ирана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», израильским авиаударом по бейрутскому кварталу Дахия убит один из командиров Хизбаллы Али Аль-Хадж. Ранее пресс-служба ЦАЛя сообщила, что были проведены точечные удары по инфраструктуре Хизбаллы в бейрутском квартале Дахия. Целью удара стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки, из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац в совместном заявлении указали, что атака стала ответом на обстрел израильской территории. Тем временем в ЦАЛе готовятся к возможному ракетному обстрелу из Ирана в ближайшие часы. На данный момент указания командования тылом остаются прежними. В ЦАЛе отмечают, что в случае изменений население будет оповещено об этом отдельно. Граждан призывают сохранять бдительность и следовать указаниям командования тылом. Председатель иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф, координирующий переговоры с США после израильского удара по командному центру Хизбаллы в Бейруте, пригрозил прервать переговорный процесс. Сионистское вторжение в пригород Бейрута в очередной раз продемонстрировало, что Америка либо не хочет, либо не может соблюдать свои обязательства. Это старая игра в плохого и хорошего полицейских. В такой ситуации продолжать переговоры бессмысленно, написал он. Заместитель начальника оперативного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия Мохаммед Джафар заявил, что израильский удар по Бейруту не останется без ответа. По его словам, речь идет о новой сионистской провокации. МИД Израиля отреагировал на эти заявления. Иранский режим, как обычно, лжет. Хизбалла, марионетка Ирана, вновь атаковала Израиль сегодня утром без какой-либо провокации с нашей стороны. Она регулярно бомбит израильских мирных жителей. Даже после прекращения огня она не прекращала обстрелы израильтян. Именно Хизбалла начала неоправданную атаку на Израиль в марте по указке своих иранских хозяев, говорится в заявлении. К другим новостям. Недалеко от поселка Шаве-Шумрон легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Парамедиками Маген Давид Адон на месте была констатирована смерть 10-летнего мальчика. В больницу МР с травмами средней степени тяжести доставлена пострадавшая женщина примерно 40 лет. Еще 4 человека были эвакуированы в больнице на территории палестинской автономии бригадами Красного полумесяца. Премьер-министр нашей страны Бенямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием и заявил о важности принципа «мир через силу» в условиях международной напряженности и разногласий между Вашингтоном и Тегераном. В публикации в социальной сети X Нетаньяху написал: «С днем рождения, Дональд», отметив, что юбилей американского лидера приходится на благоприятный период. Он также напомнил, что США отмечают 250-летие основания государства, назвав страну великой нацией, построенной на свободе и вере. Министр транспорта нашей страны Мири Рёгев направила сегодня срочное письмо премьер-министру Бениамину Нетаньяху, в котором заявила, что без вывода американских самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион почти 2,5 миллиона авиабилетов на лето и осенние праздники под угрозой отмены. Во вторник, 16 июня, управление аэропортов Израиля обязано начать рассылать авиакомпаниям уведомления об отменах. По оценке Рэгев, это прямой экономический ущерб в миллиарды шекелей для авиакомпаний, туристической отрасли и национальной экономики. В число пострадавших могут войти и братславские хасиды, планирующие паломничество в Умань на Рош-Ашана. Это уже второе письмо Рэгев по этому поводу. Менее чем за 3 недели, 26 мая, Мири Рэгев обращалась к Нетаньяху, а также министру обороны и исполняющему обязанности председателя Совета национальной безопасности с требованием перевести американские заправщики на базы ВВС Цааля. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Будет по-прежнему жарко. В Иерусалиме 17 градусов ночью и 27 днем, в Тель-Авиве 22-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 20-32 и в Эйлате 25 градусов ночью и 38 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
3: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, второй час, да, начинается. Шестая передача в эфире. Продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие. И сегодня говорим про наш мозг и как он нас обманывает. И начали мы вот в прошлом части говорить про эффект Манделы. Продолжим, про него, ведь он окружает нас в повседневной жизни гораздо чаще, чем нам кажется. Особенно в массовой культуре. Вот заходите, спросите у своих друзей, у своих родственников, у кого, кто сейчас рядом, вот как выглядит знаменитый джентльмен в цилиндре с логотипа настольной игры «Монополия». Вспоминаем. У себя спросите. Давайте. Я отвечаю, подавляющее большинство уверенно ответит вам, что этот богач смотрит на мир сквозь круглое стеклышко, монокль. И вы можете прямо сейчас открыть интернет и проверить, ведь у этого персонажа никогда с самого начала момента создания игры не было монокля. Да. Точно так же люди упорно дорисовывают черную полоску на хвосте у покемона Пикачу, хотя его хвост всегда был чисто желтым. И честно, я тоже специально сидела и проверяла эту информацию, и да, так и есть. А почему я его помню с черной полосой на хвосте? Как это вообще возможно? Или давайте вспомним культовую фразу из мультфильма про Маугли. «Мы с тобой одной крови, ты и я». На самом деле, в оригинальном тексте Киплинга и в старой экранизации эта фраза звучит совершенно иначе. Наш разум обожает упрощать, округлять и делать образы более стереотипными, добавляя к деталям логичные, но абсолютно вымышленные штрихи. А может быть, вы можете вспомнить какую-то такую интересную вещь, про которую все вот помнят ее одним образом, хотя на самом деле она была совершенно по-другому. Сказана, написана, нарисована, сделана. Если есть что вспомнить, напишите об этом на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну а сейчас Валерий Меладзе, «Селяви».

А чтобы понять, насколько легко взломать человеческую память, нужно обратиться к трудам великого психолога Элизабет Лофтус. В своем культовом эксперименте, затерянной в торговом центре, она доказала, что человеку можно внушить воспоминания о событии, которого никогда не было. Психологи собирали родственников испытуемых и просили их рассказать 3 реальные истории из детства участника, а 4-ю выдумать. И выдумка всегда была одинаковой. Якобы в возрасте 5 лет испытуемый потерялся в крупном торговом центре, долго плакал, а потом его спасла добрая пожилая женщина. В ходе нескольких интервью участникам плавно и ненавязчиво подкидывали эту фальшивку среди реальных историй. И в результате больше 1/4 испытуемых не просто поверили в этот вымысел, но и начали обрастать деталями. Они вспоминали, во что была одета та женщина, какой у нее была рубашка, как выглядел охранник, как сильно они тогда испугались. То есть, да, действительно, человеку можно внушить абсолютно все, что захочешь. Поэтому, дорогие мои, будьте осторожны. Наверняка у вас тоже есть что-то, что вам внушили, а вы даже не замечаете.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В новом филиале Мадонэй Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадонэй Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Существует феномен «жамевю». Да, что переводится как «никогда не виденное». Заключается он в том, что абсолютно знакомое место, человек или слово внезапно кажется совершенно чужими. Представьте, что вы заходите на собственную кухню, где прожили 10 лет, и вдруг на секунду замираете от ощущения, что вы здесь впервые. Или вы смотрите на лицо своего мужа, жены или близкого друга и ловите себя на жуткой мысли, что перед вами незнакомец. Самый простой способ вызвать искусственное жамевю – это написать на листке бумаги любое простое слово, например, аквариум или миска, и повторить его вслух 100 раз подряд. Ну, представьте себе, миска, миска, миска, миска, миска, миска. И буквально через пару минут слово потеряет всякий смысл, превратившись в абсурдный набор звуков и букв. Мозг просто перенасыщается однотипным сигналом и на время отключает функцию автоматического распознавания смыслов. Солнце.

0: Культурный антракт.
1: Ну что ж, дорогие друзья, в стране 18.30, сегодня у нас воскресенье, а это значит, что рубрика «Культурный антракт» выходит прямо сейчас и для вас. Владлена Прешель уже с нами на связи. Влада, привет.
2: Добрый вечер, Алина, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что Александр Васильев, всемирно известный историк моды, искусствовед, театральный художник и коллекционер, приезжает в Израиль совсем скоро со своей лекцией «Красота в изгнании». Его имя звучит как никогда особенно актуально для русскоязычной эмиграции сейчас. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Человек, который много лет воспитывал вкус многомиллионной телевизионной аудитории, сегодня слушают как одного из самых ясных и трезвых голосов русской культуры в изгнании. Лекции состоятся в Ришон-Лиционе 18 июня в Мофет Ришон-Лицион, в Хайфе 19 июня в зале Рапопорт, в Тель-Авив-Яфа 19 июня вечером, то есть 19 июня в 13.00 в Хайфе, 19 июня в 19.30 в Тель-Авиве, в Тель-Авивском музее, в Ашдоде 20 июня.

0: Сегодня от нас Дюна Ютни, Таня, 20 июня, аудиториум имени Арика Айнштейна. Следующая Мариупольская драма. Спектакль Мариупольская драма — это театральный проект, созданный выжившими актерами разбомбленного Мариупольского театра. Он представляет собой мощное свидетельство о трагических событиях в Украине февраля-марта 2022 года. Тут нет домысла, только правдивая действительность. И на сцену выходят сами очевидцы событий, мариупольские актеры, которые играют не вымышленные персонажей, а самих себя. В дни блокады они находились в здании театра и вместе со зрителями переживали все ужасы осажденного города. Ришон Лицион, 3 июля, Мофет Ришон Лицион. Нетания, 4 июля, аудиториум имени Арика Айнштейна. Хайфа, 6 июля, Бейт Наглер. Ашкелон, 8 июля, Матнас Вольденберг. Петахтиква, 9 июля, Шарет Петахтиква. Ашдод, 10 июля, Матнас Дюн Ют. Следующие — Александр Малафеев и Юлиан Рахлин представляют «Триумф Чайковского» в Израиле. Иерусалимский симфонический оркестр проведет серию вечеров, посвященных музыке Петра Ильича Чайковского. В качестве солиста приглашен Александр Малафеев. Это один из самых глубоких и виртуозных молодых пианистов наших дней. На концертах прозвучат два произведения Чайковского. Первый — концерт для фортепиано с ми-оркестром си бемоль минор и шестая патетическая симфония си минор. Расписание концертов: Иерусалим, четверг, 25 июня, Иерусалимский театр. Ашкелон, 29 июня, Гейхала Тарбут. Хайфа, 30 июня, аудиториум. Следующая израильская опера представляет «Набукко» в грандиозной постановке бразильского режиссера Андре Хеллер Лопеса. Эта постановка, созданная совместно с оперным театром из Бразилии, она разворачивает на сцене масштабную библейскую драму о разрушении Иерусалима в вавилонском пленении. В «Набукко» рассказывается история о разрушении Иерусалима в 586 году до нашей эры, об изгнании евреев в вавилонском пленении, вместе с тем о свободе, вере и надежде, о попытке еврейского народа преодолеть трагедию. Представления уже идут в оперном театре Тель-Авива, и они будут идти до 27 июня, так что вы можете еще успеть. Следующее. Perry Dance Company Нью-Йорк из США выступит в Израиле. Это знаменитый балетный коллектив из Нью-Йорка под руководством хореографа Игаля Перри. Он выступит в Хайфе, в Герцли и в Иерусалиме с 29 июня по 5 июля. Perry Dance Company Нью-Йорк не первый раз приезжает в Израиль. Танцевальный коллектив мирового уровня уже несколько раз выступал у нас в стране и все время с аншлагами. 29 июня – аудиториум Хайфа, 1 июля – Центр сценических искусств Герцли, 2 июля – Центр сценических искусств тоже Герцли, 3 июля – тоже в Герцли, 4 июля – тоже в Герцли, 5 июля – Иерусалимский театр. Следующий новый стендап-концерт Руслана Белого называется «Immigracias». Это остроумное, пронзительное исследование собственного места и в стремительно меняющемся мире. Тоже очень актуально для нас с вами, я думаю. В новом шоу Руслан Белый размышляет о том, откуда мы родом, куда движемся и кем становимся на этом часто нелегком пути. Тель-Авив, 1 июля, Бейта Хаяль. Ашдот, 2 июля, Матнас Дюна Ют. Хайфа, 8 июля, аудиториум. Следующее. Новый показ фильма от проекта «Линия жизни» в сопровождении кинокритика Антона Долина состоится. Фильм называется «Горькое Рождество». Он был произведен в Испании в 2026 году, то есть совсем новенький. Он демонстрируется на испанском языке с титрами на русском языке. Он представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года. Это новая и самая интимная такая лента режиссера, «Горькое Рождество» называется. Эльза — успешный режиссер рекламы, у которой жизнь выстроена по законам безупречного тайм-менеджмента. Также у нее потеря матери под Рождество, она ее не останавливает. Она заваливает себя проектами, съемками, ну, чтобы отвлечься от этого всего. Параллельно развивается линия режиссера Рауля Дурана, который пишет сценарий, а, собственно, Эльзе. Тель-Авив, 2 июля, кинотеатр «Лев». Хайфа, 3 июля, синематека. Иерусалим, 6 июля, тоже «Лев». Ранана, 8 июля, кинотеатр «Лев». Дальше Игорю Губерману 90 лет исполняется, и в это сложно поверить. Я думаю, что тоже вы со мной согласитесь. Но не поверить нельзя, потому что это так. Творчество Игоря Губермана вот уже не одно десятилетие вызывает у читателей неизменный восторг, причем у читателей разновозрастных, от лет 20 до бесконечности. И в этот вечер Игорь Миронович прочтет свои лучшие гарики, написанные им более чем за 60 лет. Рамадган, 22 июня, Эшколь Апайс, Батьям, 16 июля, Аудиториум, Нитания, 23 июля, Аудиториум имени Арика Эйнштейна, 22 сентября, Матнас Дюнают Ашдот, это Ашдот, Лот, 22 октября, Матнас Ганей Авив. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада, хорошего вечера.
0: Спасибо, Эва.
2: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
8: Жаркое лето в Центр-кар.
9: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
8: В Центр-кар Азур.
9: 03-558-5458.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Реклама.
2: Шестая передача.

Ну что, Катя, возьми уже наконец-то телефон. Это он звонит. А сейчас я лично буду продолжать нашу сегодняшнюю тему. И каждый из нас хоть раз в неделю, но сталкивается с еще одним родственником дежавю. Феноменом прескевю. Это то самое специфическое и дико раздражающее состояние, когда вы отчаянно пытаетесь вспомнить какое-то слово, имя актера, название песни. Вы чувствуете его форму, знаете, на какую букву оно начинается, понимаете его контекст, но сам термин словно ускользает. Психологи называют это временной блокадой памяти, когда мозг активирует смежные понятия, но блокирует нужный путь. В этот момент активируются десятки ассоциаций, которые, как назло, только сильнее перекрывают доступ к исконному слову. И самое забавное, что стоит вам расслабиться, переключить внимание и перестать мучить свой мозг, как нужный ответ мгновенно всплывает сам собой. Разум за кулисами нашего внимания продолжает сканировать базу данных и выдает результат, когда вы этого уже не ждете, когда уже это не надо.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению и второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить в третий вместе в этот вечер в воскресенье 14 июня. Ну а далее вас ожидает День артиста. Да, специальные рубрики, подготовленные Леной Семеновой. Ведь сегодня у нас именинник Boy George. И именно поэтому вот такие вот интересные рубрики она для нас подготовила. Ну а мы их слушаем сегодня весь день. И вот осталось буквально парочку завершающих в этом часе и в следующем. Так что давайте, не упуская ни секунды, будем слушать. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот благородный, слегка хрипловатый, но такой узнаваемый и стильный вокал? Эта музыка буквально пропитана духом абсолютной свободы, уверенности и подлинного лондонского шика. Мы продолжаем говорить о неподражаемом Бое Джордже, которому сегодня исполнилось 65. И сейчас 10-я глава этого невероятного музыкального романа, и современные события доказывают, наш именинник до сих пор умеет наводить шорох и диктовать свои правила всему мировому шоу-бизнесу. В 2024 и 2025 годах Бой Джордж совершил то, от чего у американских критиков буквально отвисли челюсти. Он ворвался на нью-йоркский Бродвей и стал главной звездой культового, оскароносного мюзикла «Мулен Руж», блестяще исполнив роль эксцентричного хозяина кабаре Гарольда Зильдера. Билеты в театр раскупались с космической скоростью, а таблоиды захлебывались от восторга, штампуя рецензии о том, что 63-летний на тот момент артист перепел и перетанцевал молодых бродвейских звезд. Параллельно Джордж открыл в себе талант художника. Его яркие бунтарские картины уходили с аукционов за бешеные миллионы американских денег. Но самый сокрушительный щелчок по носу современной музыкальной индустрии он нанес летом 2025-го. Музыкант записал свой 13-й сольный альбом под названием SE18. Это, между прочим, почтовый индекс района, где он вырос. И, кстати говоря, Бой Джордж наотрез отказался выкладывать этот альбом на популярные стриминговые сервисы. Пресса стояла на ушах. Журналисты уверяли, что в эпоху интернета выпускать музыку только на физических носителях – это просто самоубийство. Таблоиды кричали: «Бой Джордж сошел с ума! Он объявляет войну Spotify!» Это шведский музыкальный стриминговый сервис, если кто не знает. Но сам артист в интервью дерзко отрезал: «Слушать музыку в стриминге – это как свидание на одну ночь, безлико и дешево. А покупка винила – это настоящая любовь». И ведь снова этот панк победил. Без многомиллионных бюджетов и рекламы его пластинки раскупались фанатами по почте с такой скоростью, что альбом сходу ворвался в британские хит-парады. Наш сегодняшний юбиляр наглядно доказал зумерам, что такое настоящий бескомпромиссный рок-н-ролл. А заглавный сингл «The World is Cool» «Этот мир крут» стал идеальным гимном его вечной молодости. О том, как этот неудержимый юбиляр умудрился вписать свое имя в историю самого масштабного, безумного и громкого песенного конкурса Европы, я расскажу вам уже в следующем, финальном выпуске этого романа. История, друзья мои, уже выходит в грандиозный финал. А пока в эфире на Первом вечно молодой бродвейский хулиган Бой Джордж и его стильный манифест «The World is Cool». You are the good news. He's gonna be a looker. Just like his father.

drama, maybe some glory, but if it's okay.

0: День артиста на Первом. На Первом.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Реклама.
5: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
8: Кассе «Шоумен».
9: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
11: Жаркое лето в «Центркар».
12: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
11: «Центркар Азур».
12: 03-558-5458.
13: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
14: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
15: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Командование тылом ужесточило указания для населения. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Командованием тылом принято решение об ужесточении указаний для населения с 18 часов сегодняшнего дня и до 20:00 завтрашнего вечера. По всей стране, за исключением населенных пунктов на границе с Ливаном, введено ограничение на количество участников при проведении массовых мероприятий. Число собравшихся людей не должно превышать 5000 человек. Остальные инструкции остались без изменений. На большей части территории страны нет других ограничений. Однако в населенных пунктах на линии противостояния, а также в поселках Мирон, Ораганус, Бар-Йохай, Савсуфа, Есот-Хамала, Касра-Самея, Бет-Джан и Сдей-Лейзер действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространство в установленное время. Это же требование распространяется и на рабочие места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, а в закрытых помещениях до 400. Сегодня вечером в Рамат-Гане и Петах-Тикве должны были состояться концерты Яля Голана и Омера Адама. Менее чем за час до открытия стадионов для публики стало известно, что концерты не состоятся из-за ограничений командования тылом. По сообщению пресс-службы ЦАЛИ, некоторое время назад было зафиксировано падение нескольких воздушных объектов на территории Израиля недалеко от границы с Ливаном. Ни в одном из населенных пунктов на границе не было сигнала тревоги. В результате этого инцидента не было пострадавших. В ЦАЛИ сообщили, что специалисты изучают произошедшее. Дональд Трамп призвал прекратить любые атаки на ливанской территории. Больше не должно быть ударов Израиля где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть и атак против Израиля, написал он в соцсети Truth Social. Президент США заявил, что утренняя атака по Бейруту не должна была произойти, поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном. В публикации Трамп подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя от угроз, однако отметил, что инцидент, на который Израиль ответил ударом, был незначительным, никто не пострадал, не был ранен или убит, и это не должно было сорвать важный процесс, написал Трамп. Ударом ЦАЛИ в Ливане ликвидирован Али Муса Дагдуг, высокопоставленный командир Хизбаллы, отвечавший за планы вторжения и захват северных районов Израиля. Об этом сообщил в соцсети X посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Он добавил, что Дагдуг нес личную ответственность за теракт против американских сил, совершенный в 2007 году. За его голову Соединенные Штаты обещали награду в размере 5 миллионов долларов. К другим новостям. Более 10 пожарных расчетов ведут борьбу с огнем в поселении Бат-Айн в Гуш-Эционе. Огонь, вспыхнувший на открытой местности, охватил жилые постройки и автомобили. Ситуация осложняется пересеченным рельефом местности. После совещания чрезвычайных служб было принято решение об эвакуации жителей. Пожарные запросили подкрепление и обратились к жителям Гуш-Эциона с призывом не приближаться к опасной зоне. Мировым судом Рамли к 10 годам и 3 месяцам тюрьмы приговорен 54-летний Хайм Авитан из Бершевы. Он признан виновным в деле о мошенничестве на сумму около 3 миллионов шекелей. Мужчина использовал бедственное положение израильтян, эвакуированных во время войны железные мечи. Авитан выдавал себя за владельца отеля в Герцлее, принимающего эвакуированных. Таким образом, ему удалось втереться в доверие к десяткам поставщиков и заказать у них товары под предлогом того, что они нужны эвакуированным гражданам. Суд обязал Авитана выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму около 1,5 миллиона шекелей. В приговоре суд отметил, что мужчина использовал подлым образом добрую волю жертв, которые хотели помочь эвакуированным во время войны. Ну и немного приятных новостей напоследок. На проходящем в Китае чемпионате мира по гандболу женская сборная нашей страны вышла в финал. Израильтянки победили сборную США со счетом 7-5. Сборная Израиля завоевала право выступить в турнире Паралимпиады в 2028 году. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Будет по-прежнему жарко. В Иерусалиме 17 градусов ночью и 27 днем. В Тель-Авиве 22-29. В Хайфе 20-26. В Бершеве 20-32. И в Эйлате 25 градусов ночью и 38 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
6: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Великолепная Адель с ее композицией «Water Under the Bridge» открывает третий и завершающий час шестой передачи. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что ж, продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие. И сегодня говорим о том, как же наш мозг обманывает нас. И часто ли у вас бывают вообще приступы дежавю и тому подобное? Если вы начали ловить дежавю слишком часто, скажем, по несколько раз в день, то это серьезный повод пересмотреть свой график. Нейробиологи доказали, что хронический недосып, истощение и высокий уровень стресса являются главными триггерами ментальных сбоев. Когда наш организм утомлен, скорость передачи нервных импульсов между полушариями неизбежно падает. Мозг начинает работать в режиме жесткой экономии энергии, из-за чего микрозадержки в обработке информации случаются гораздо чаще. Каждая недоспанная ночь превращает ваш гиппокамп в уставшего библиотекаря, который путает полки с новыми поступлениями и старыми архивами. Так что частые игры разума – это не знак вашей такой избранности или экстрасенсорных способностей, а громкий крик организма о необходимости отпуска. Просто дайте своей нервной системе качественный 8-часовой сон, и ложные сигналы сойдут на нет. Я всегда говорю, всегда нужно правильно вот это вот высыпаться, особенно в выходные. Поэтому дайте себе такую возможность. Может быть, сегодня ляжете пораньше, а может быть, действительно уже дождетесь выходных и вот спите, сколько потребует того организм.

Между прочим, статистика показывает удивительный факт. Пик переживания дежавю приходится на возраст от 15 до 25 лет. И, казалось бы, у более взрослых пожилых людей багаж воспоминаний гораздо больше, и шансов встретить похожую ситуацию в жизни у них в разы выше. Но молодые люди испытывают этот ментальный фокус гораздо ярче, чаще и эмоциональнее. Ученые связывают это с невероятно высокой пластичностью и активностью молодого мозга, который активно развивается. В этот период дофаминовая система работает на полную мощность, а нейронные связи строятся и перестраиваются с бешеной скоростью. Из-за такой бурной активности в центрах памяти периодически возникают безобидные замыкания проводки. С возрастом, когда биохимические процессы в голове стабилизируются и замедляются, дежавю становится редким, но оттого еще более ценным гостем. Вот так-то. Да, действительно. Ну что, а было ли у вас такое, что у вас мозг ваш, а вас обманывает? Рассказывайте. Алекс Кроу пишет: «Как мой мозг может меня обманывать? Ведь он и есть я. А если понимаешь, что он начинает обманывать, то это диссоциативное расстройство идентичности». Ну, знаете ли, давайте вы... Мне интересно, вы у нас какой-нибудь ученый? Вы у нас разбираетесь в голове человека. Да, действительно, наш мозг — это я, но в то же время и мое сердце — это я. Что, оно не я, что ли? Моя левая кисть — это я. Что, не я, что ли, получается? Да, действительно, но мозг в основном — это есть мы на самом деле. Так и есть. Но обманывать он нас вполне может. Вот, Алекс Кроу, у вас что, никогда не было дежавю? Или вот все, о чем мы сегодня говорили, у вас когда-нибудь происходили подобные ситуации? Эффект Манделы на себе испытывали, когда вы свято верили в какую-то вещь, которой на самом деле никогда не было?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов, Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
6: Мебель «ДАКС», Ришон Лицон, Лещанский 3.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
8: 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

вот еще одна опасная игра нашего разума, которая часто приводит к громким скандалам в мире искусства и науки. Называется криптомнезией. Это состояние, при котором человек не может отличить свое собственное творчество или мысль от того, что он когда-то прочитал, услышал или увидел. Мозг стирает источник информации, но сохраняет саму суть идеи в подсознании. Спустя годы эта мысль внезапно всплывает на поверхность, и человек искренне считает себя гениальным первооткрывателем. Из-за криптомнезии рождаются сотни непреднамеренных плагиатов, когда музыканты пишут чужие мелодии, а писатели копируют сюжеты. Самый известный пример – Джордж Харрисон из The Beatles, которого судили за плагиат песни «My Sweet Lord». Музыкант до последнего клялся, что сочинил хит сам, но экспертиза доказала, что он подсознательно скопировал старую версию группы The Chiffons. Так что вот так вот можете проверить информацию. Произошло это в 1976 году. Суд признал,

А ведь игры разума могут иметь по-настоящему пугающие юридические и криминальные последствия. В криминалистике существует страшный феномен ложных признаний, когда невиновные люди под давлением следствия начинают искренне верить в свою вину. Если человека долго допрашивали, лишали сна, подвергали жесткому психологическому прессингу и постоянно подкидывали ему ложные улики, его защита ломается. Мозг пытается выйти из невыносимой стрессовой ситуации и начинает адаптироваться под требования манипулятора. Он берет... В принципе, какие-то факты из материалов дела, фотографии с места преступления и фантазии следователей, а зачем встраивает их в личную память. В итоге подозреваемый начинает в деталях вспоминать, как именно он совершал преступление, к которому никогда не прикасался. Это доказывает, что человеческая память – пластилин, из которого умелый манипулятор может вылепить любое прошлое.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

А между прочим, существуют и клинические крайности ложных воспоминаний, которые показывают, насколько хрупка наша психика. И одна из них — это синдром Капгра. Это редкое психиатрическое расстройство, при котором пациент искренне верит, что его близкого человека, маму, мужа или ребенка, подменил точный двойник, самозванец или робот. При этом зрение пациента работает идеально. Он видит абсолютно знакомые черты лица, но у него отключается эмоциональный отклик на этого человека. В норме при взгляде на любимого человека у нас активируется лимбическая система, дарящая чувство тепла, безопасности, узнавания. А вот при этом самом синдроме Капгра эта связь разорвана. Мозг видит знакомое лицо, но чувствует холод. И разум пытается разрешить это логическое противоречие самым безумным способом, делая вывод, что это лицо моей жены, но я ничего не чувствую, значит, это чужой человек в ее маске. Да, действительно, это звучит страшно, как по мне.

0: Ну что ж, вот пришло время мне с вами на сегодня прощаться, ведь шестая передача подходит к завершению. Далее вас ожидают итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». Ну а завершит наш сегодняшний эфир, конечно же, рубрика «День артиста». И сегодня у нас Лена Семенова, которая это все подготовила, рассказывает про Boy George. Да, так что давайте послушаем. Ну а я всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Услышимся с вами завтра на волнах Первого радио. Всем пока.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот безумный, разрывающий колонки евродиско ритм? На Первом радио выходит на финишную прямую праздничный марафон, посвященный 65-летнему юбилею фантастического парня Боя Джорджа. Сегодня мы вспомнили, как он воровал мелочь, как он дрался за кулисами, как сидел в тюрьме и как брал Голливуд. Но финальная точка его истории ставит такой жирный восклицательный знак на всем, что вы знали о поп-музыке. Перенесемся в май текущего 2026 года. На сцену легендарного зала Винерштадтхалле в Вене, где наш именинник устроил самый громкий международный скандал сезона. Никто и представить не мог, что Бой Джордж, этот британский бунтарь, решит вписать свое имя в историю Евровидения. Да еще как вписать! Джордж объединился с эпатажной итальянской певицей Сенхит, которая представляла крошечное государство Сан-Марино, и лично помог написать взрывной трек «Суперстар». И тут же мировые таблоиды буквально захлебнулись, как всегда, от восторга и шока. Пресса гадала, как будет выглядеть их номер. А когда артисты вышли на сцену в первом полуфинале, в соцсетях началось настоящее безумие. Сенхит зажгла в сияющем неоновом тоннеле, а затем на сцене появился Бой Джордж. Он восседал на огромном серебряном троне, в своем фирменном высоком котелке, полностью покрытом зеркальной мозаикой и с ярко-синими блестящими тенями на глазах. Его камео длилось всего пару строк в финале песни, где он хрипловато напевал. Все парни в баре потягивают холодное шампанское, а все девчонки на танцполе сходят с ума. Зал в Вене ревел от восторга, но на следующее утро платформа X превратилась в поле боя. Разочарованные еврофанаты обвинили Джорджа в том, что его минутное появление было, цитата, «абсолютно ленивым и разрушило отличную песню». Журналисты едко писали, что ветеран сцены приехал в Австрию просто посидеть на стуле. Из-за диких споров Сан-Марино в итоге не добрало баллов и не прошло в грандиозный финал Евровидения, но Бой Джордж красиво утер нос всем критикам. Он выпустил заявление, где тепло поблагодарил фанатов, назвал этот опыт фантастическим и дерзко добавил, что теперь его цель – лично написать победный хит для Великобритании. Настоящий чистый панк, которому совершенно плевать на чужие оценки. И этот человек уже 45 лет доказывает миру, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. На этом все, дорогие друзья. Сегодняшний юбилейный марафон завершен. И я, Лена Семенова, была рада вместе с вами окунуться в биографию этого невероятного человека, Боя Джорджа, которому сегодня исполнилось 65 лет. Наш практически документальный роман о нем подходит к концу, но музыка, она вечна. Слушайте Первое радио, раскрашивайте свою жизнь в неоновые цвета и всегда оставайтесь с собой. До встречи!

0: День артиста на Первом.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в «Прогрев-шоу» в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
5: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
9: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777.
0: 03-944-7777.
9: Реклама.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
13: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
14: Новости Махсаны Хашмаль.
15: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
18: Абалонь. Без него не начнут.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
9: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: США давит на Иран с целью предотвратить обстрел Израиля. Командование тылом ужесточило указания для населения. Осужден мошенник, наживавшийся на помощи эвакуированным израильтянам. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. После удара Цааля по кварталу Дахия в Бейруте и угроз Ирана нанести ответный удар, источники в Израиле сообщают, что американцы, опасающиеся срывов переговоров и подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном за кулисами, пытаются оказать серьезное давление на тегеранский режим. Они пытаются предотвратить ответный удар Ирана, а также заставить Хизбаллу прекратить обстрелы Израиля. Тем временем президент США Дональд Трамп призвал прекратить любые атаки на ливанской территории. Больше не должно быть ударов Израиля где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть и атак против Израиля, написал он в социальной сети Truth Social. Американский президент заявил, что утренняя атака по Бейруту не должна была произойти, поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном. В публикации Трамп подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя от угроз, однако отметил, что инцидент, на который Израиль ответил ударом, был незначительным. Никто не пострадал, не был ранен или убит, и это не должно сорвать важный процесс, написал Трамп. А в интервью журналистам Fox News и вовсе заявил, что, реагируя на атаку Цааля по району Дахея в Бейруте, он обратился к главе израильского правительства с вопросом «Какого черта ты делаешь?». Стоит отметить, что глава военного ведомства США Пит Хексет в интервью телеканалу CBS заявил, что израильский удар по Бейруту не должен помешать подписанию соглашения с Ираном. Насколько я знаю, вопрос не в том, будет ли подписан договор с Ираном, а в том, когда он будет подписан, заявил Хексет. По его словам, мы следим за тем, что Хизбалла ведет ракетные обстрелы израильского севера. Они должны это прекратить, и Иран должен остановить Хизбаллу, если он хочет мира. Израильский ответ был очень ограниченным. В Израиле понимают, что мы на пороге соглашения, заявил министр Хексет. Тем временем председатель иранского парламента Мухаммед Багир Галибаф, координирующий переговоры с США после израильского удара по командному центру Хизбаллы в Бейруте, пригрозил прервать переговорный процесс. Сионистское вторжение в пригород Бейрута в очередной раз продемонстрировало, что Америка либо не хочет, либо не может соблюдать свои обязательства. Это старая игра в плохого и хорошего полицейских. В такой ситуации продолжать бессмысленно, написал Галибаф. Заместитель начальника оперативного командования вооруженных сил Ирана Хатам Анбия Мухаммед Джафар заявил, что израильский удар по Бейруту не останется без ответа. По его словам, речь идет о новой сионистской провокации. МИД Израиля отреагировал на эти заявления. Иранский режим, как обычно, лжет. Хизбалла, марионетка Ирана, вновь атаковала Израиль сегодня утром без какой-либо провокации с нашей стороны. Она регулярно бомбит израильских мирных жителей. Даже после прекращения огня она не прекратила обстрелы израильтян. Именно Хизбалла начала неоправданную атаку на Израиль в марте по указке своих иранских хозяев, заявил МИД Израиля. Тем временем командованием тылом принято решение об ужесточении указаний для населения с 18 часов сегодняшнего вечера и до 20 часов завтрашнего. По всей стране, за исключением населенных пунктов на границе с Ливаном, введено ограничение на количество участников при проведении массовых мероприятий. Число собравшихся людей не должно превышать 5000 человек. Остальные инструкции остались без изменений. На большей части территории страны нет других ограничений. А в населенных пунктах на линии противостояния, а также в поселках Мирон, Ораганус, Бар-Юхай, Сафсуфа, Исот-Амала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдей-Лейзер действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется и на рабочие места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях до 400. Сегодня вечером в Рамадгане и Петах-Тикве должны были состояться концерты Яля Гулана и Омера Адама. Менее чем за час до открытия стадионов для публики стало известно, что концерты не состоятся из-за ограничений командования тылом. И к другим новостям. Мировым судом Рамли к 10 годам и 3 месяцам тюрьмы приговорен 54-летний Хаим Авитан из Бершевы. Он признан виновным в деле о мошенничестве на сумму около 3 миллионов шекелей. Мужчина использовал бедственное положение израильтян, эвакуированных во время войны «Железные мечи». Авитан выдавал себя за владельца отеля в Герцлии, принимающего эвакуированных. Таким образом, ему удалось втереться в доверие к десяткам поставщиков и заказать у них товары под предлогом того, что они нужны эвакуированным гражданам. Суд обязал Авитана выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму около 1,5 миллиона шекелей. В приговоре суд отметил, что мужчина использовал подлым образом добрую волю жертв, которые хотели помочь эвакуированным во время войны. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Будет по-прежнему жарко. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Мирного вам вечера и спокойной ночи. Передаю слово мужчине, который не плачет, брошенному, но не одинокому.
2: Фитинги, фитинги, бенды, труба,
17: утеплитель,
2: гидроусилитель рулева,
17: дюбель, гвозди,
2: сход, развал,
17: дюбель, гвозди,
2: гофрированная трубка,
17: гофра,
2: фарко,
17: домкрат.
22: Мужчины не плачут.
23: Все равно его не брошу, потому что он хороший. Примерно эти слова я услышал сегодня утром, и стало мне на душе хорошо. Жень, большое тебе спасибо. Спасибо нашей службе новостей, которая сегодня, в общем-то, переключалась с одного режима в другой. Как и вся наша страна, как и мы все с вами, да? То есть с утра типа «Happy birthday, мистер президент», а вечером такие «Где ж ближайший мамат?» Ну, что-то типа того. Ну что, очередная программа «Мужчины не плачут» в преддверии очередной заварухи, скорее всего, непонятно будет или нет. Но, господи, ну кто нас сейчас уже может напугать? Я думаю, что многие из нас, из вас, ты и ты, кстати, тоже, мальчики, девочки, уже как бы типа «Ой». Ой, ну вот это... Потому что, знаете, знаешь, надоело. Вот серьезно, просто надоело. Как бы или-или. А когда вот это вот типа, вот если вы, то мы, а потом мы, вы, потом вот это пиу-пиу. Сколько лично мне надоело. Не знаю, мне кажется, что вам-то... Да любому нормальному человеку это все уже достало. Так что, вот, извините. А что же касается сегодняшней программы. Я так полагаю, что сегодняшняя программа будет, наверное, уже последняя. В цикле, когда, как я, как сказал Женя, я одинокий, но не брошенный. Потому что, как стало известно, вполне вероятно, что в ближайшие дни состоится прибытие. Прибытие святого Саввы на землю обетованную. В связи с чем, я так полагаю, что уже, может быть, следующее воскресенье, если, конечно, я к этому времени сам никуда не улечу, то мы уже будем в студии вдвоем. Ну, а если, как говорится, улечу, то он улетел, но обещал вернуться. Так говорили не только о Карлсоне, но и обо мне тоже. О чем хотелось с вами сегодня поговорить, мальчики и девочки? Знаете, о чем? У нас программа называется как бы «Мужчины не плачут», да? Ну, сколько можно вообще? Давайте лучше поговорим, о чем молчат мужчины. Вот, например, Евгений, если взять его, Забежинский, за фамилию. Вот, например, о чем он молчит целый час перед тем, как начать вам потом рассказывать новости? Ведь наверняка не все 59 минут он думает о новостях. Наверняка у него есть какие-то другие мысли, там, про собаку, да? Есть мысли про двух собак, вот. А животных ты думаешь? Или ты это, друзья... А, вот. О двух собак, которые домашние животные, имеется в виду. Вот. Наверняка о машине, да? Об автомобиле каком-нибудь. О каком-нибудь о рабочем инструменте, да? Вот. Ну, то есть, как бы, поди пойми. Ведь мы, в отличие от девочек, общей своей массе, менее вербально активные. Ну, то есть, меньше работаем ртом. Женя, и тебе спасибо. Вот, да, ну, то есть, как бы, так принято. Есть такая общая стигма, что женщины более говорливые, извините за придуманное мною слово, вот, а мужчины более, как бы, молчаливые. Не всегда это так. Я знаю совершенно и обратные стороны этих двух лун, скажем так, и аверсы мы видали от этих риверсов. Но, тем не менее, считается, что мужчины чаще молчат, а девушки чаще говорят. Но это же не значит, что когда мужчина молчит, у него в голове вот это... Зачастую это в голове как раз у того, кто много говорит. А мужчины молчат обычно... обдумывая что-то, или думая о чем-то, или просто погружаясь во что-то. И я имею в виду сейчас совсем не дайвинг. Поэтому вот об этом и хотелось с вами поговорить. Но поскольку я так полагаю, что мой вот этот моноложный голос далеко не всех радует, и я это прекрасно понимаю, поэтому сегодня программа будет более музыкальна, нежели обычно. Итак, мальчики и девочки, добрый вечер. 20 часов 11 минут на часах в нашей студии. Меня зовут Александр Солнцев. Программа сегодня называется «О чем молчат мужчины?». И если вы хотите рассказать, о чем вы молчите, то можете поведать эту историю. 054-2070-800. Например, вот у вас было такое, типа, вы пришли домой, да, что-то сидите, молчите, и там, что ты молчишь? Ну, что ты молчишь? Вот о чем вы любите помолчать, мальчики? И напишите, если есть желание. Ну, а девочки, напишите ваше предположение. Как вы думаете, о чем мужчина молчит? Да? Ну, вот опять же, как вы думаете, совсем не обязательно быть сразу правым. Ну, вот и посмотрим, кто, как говорится, что на эту тему решил. 054-2070-800. О чем молчат мужчины?
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Чего ж тебе еще надо, собака?
4: Мужчины не плачут.

0: одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.
3: Продолжается программа «Мужчины не плачут» в слегка новом формате. Побольше сегодня будет музыки и поменьше меня, потому что, ну, сколько можно, в конце концов. Вы же радио не для этого включаете, я так полагаю. Итак, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, о чем молчат мужчины? Ну, то есть, если среди наших радиослушателей, среди вас, мальчики и девочки, есть мужчины, ну, то бишь, мальчики, вот это XY хромосома, носители, да, то напишите к нам на WhatsApp на номер 0542070800, о чем вы молчите зачастую. Ну, как бы, я буду читать эти сообщения совершенно анонимно, никто не пострадает, я так надеюсь. А девушке, в свою очередь, мне будет интересно вот ваше предположение, как вы думаете, о чем молчат мужчины. Вот сидит такой, тупит, да, и, казалось бы, вот как кот. Сидит, смотрит в одну точку. А ведь на самом деле в голове в это время происходит всякое. Всякое происходит в это время в голове. Так что вот поделитесь, о чем вы молчите. Ну и поговорим немножечко на эту тему. Но опять же, сегодня будет много музыки, поэтому вот такое. О чем, пишет нам Акати 47, о минусе в банке. Да, вы знаете, что хочу вам сказать. В Израиле есть такая культура жизни в минус. Не то, чтобы это прям правильно, но, опять же, нам же всем вбили в голову, что нам нужно купить квартиру, купить машину, что если у тебя есть недвижимость, то ты, значит, крутой миллионер. Ну и в результате очень много людей побежали за этим. Вот. Я лично с этим не согласен. Я считаю, что покупать квартиру и покупать машину — это какое-то 19-вековье. Но, опять же, это моя точка зрения. Никого к себе не притягиваю. Да. Ну, а минус в банке — это ж такое. Это ж вечный кредит. Все-таки было бы неплохо, конечно, этот кредит как-нибудь закрыть, чтобы потом молчать о чем-то другом, например. Или вот, например, кстати, вот вы обращали внимание, сейчас вот девушки вас спрашивают, как, например, мужчина, ваш или не ваш, неважно, как мужчина выбирает, например, что-нибудь в магазине, особенно какой-нибудь инструмент, да? Например, нужно дома повесить полку, предположим, не дай бог, окей? И вы, значит, своему благоверному, ну или неблаговерному, кому как повезло, говорите, Валера, нужно пол... Валера, я тебе уже 4 года говорю. Вот Валера такой, господи, боже мой, хорошо, все. Для этого нужна дрель. В конце концов, договаривайтесь друг с другом, выделите некие средства на приобретение этого необходимого инструмента, которым воспользуется только один раз в жизни. Ну, или два, если полка на двух гвоздях, дюбелях, шурупах, петлях, неважно. Окей? Вот как мужчина выбирает инструмент? Вот если со стороны посмотреть, это же просто какая-то поэзия драмы, вы понимаете? То есть, казалось бы, ну, купи ты, господи, что, а еще лучше заплатить кому-нибудь, чтобы пришел дырки. Нет, идет в магазин, значит, да? Я, кстати, о себе тоже говорю. Значит, в магазин, и надо выбрать ведь что-то хорошее. А как понять, что оно хорошее? Вот как понять? Это значит, нужно сначала зайти на какие-то форумы, там еще что-то, да? Почитать какие-то отзывы. Не дай бог с продавцом-консультантом пообщаться. Никогда так не делайте. Потому что купите, в конце концов, то, что им нужно, а не вам. Но это уже, опять же, это моя точка зрения. Вот. Ну, то есть, вот эти муки выбора, это же... Вот, кстати, знаете, почему многие мужчины предпочитают ходить в магазины, в суперы, да, со списками, которые написали девушки? Объясняю. Для того, чтобы снять с себя полностью ответственность за какой-либо выбор. Если вы думаете, что мы вот такие дураки, что могут... Я сам видел, когда человек звонит и говорит, слушай, тут две гречки, какую купить? Одна в таком пакете, другая в таком. Поверьте, мужчины не хуже вас, девочки, разбираются в гречневой крупе. Особенно с таким названием на иврите, да. Но нести ответственность за не пойми что, вот это вот все, это как бы нет. Вот дрель купить, да, это сами купили, сами, значит, дырок насверлили, сами выдохнули, положили ее в сторону и забыли навсегда. А вот потом объяснять, почему ты купил эту, нет, типа, я же тебе говорила, надо было брать вот этой фирмы, ты взял совершенно другую, что мне делать? Зачем нам это надо? Поэтому намного дешевле, намного морально дешевле, просто перезвонить, сказать, любимая, я дебил, у нас тут вот 4 пакета, я понятия не имею, какую из них брать. И мне кажется, что вот эта вот игра, а это наверняка игра, как иначе еще, как раз вот нивелирует вот эти вот неприятные ощущения, которые могут остаться после неправильно сделанного выбора. Итак, мальчики и девочки, 054-20-70-800. О чем молчат мужчины с вашей точки зрения? Пишите, не стесняйтесь. Можете не писать, можете стесняться. Так вот стесняться всю жизнь будете. Вот кто не дописал, тот, значит, всю жизнь стесняется. Вот так вам.
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
5: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: Center Car Azur.
2: Реклама.
6: Фитинги, 50 на 50. Пенды, труба.
7: Утеплитель.
6: Гидроусилитель рулевого.
7: Струбина.
6: Сход-развал.
7: Дюбель-гвозди.
6: От гейзера.
7: Гофрированная трубка.
6: Гофра.
7: Фарко.
6: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.
3: 20 часов 26 минут на часах нашей студии, и мы с вами здесь, я здесь на Первом радио, в студии, а вы где бы то ни были, вот где вы там. Да, и попробуйте с этим поспорить. Кто-то едет домой, кто-то едет из дома, кто-то просто остановился и просто сидит, слушает, кто-то гуляет, кто-то

0: вы знаете, я сейчас раскрою для многих... Хотя, что я выделываю? Вы же все прекрасно знаете, взрослые люди. Но, в общем, вот в чем дело. Дело в том, что нас с вами, мальчики, я имею в виду вот, поколение, когда уже вот, взрослые, когда уже седина, да, не только в бороде, а бес почему-то до сих пор еще в ребре. Ну, так вот... Нас всех воспитывали, что типа должен быть сильный, что ты плачешь, мужчина плачет, ты мальчик встал, пошел, вот это вот все. Конечно, не все впитывается, слава богу, но в любом случае какое-то влияние это оказывает. И в конце концов вырастают люди, лично я сам такой. Я, правда, с этим стараюсь бороться, но не всегда получается. Как бы, вроде бы как-то неприлично показывать слабости. Вроде бы, ну, все ж все понимают, но, с другой стороны, ну, как-то вот слабость свою показать, оно вот не особо как-то здорово. И более того, тут же еще смотря кому, да, тут далеко не всем это можно показать. Так вот, зачастую автоматически начинаешь молчать и уходить в себя, да, вместо того, чтобы как бы тем самым прячешь какую-то неуверенность, какую-то тревогу, какое-то ощущение одиночества, может быть, да, какую-то слабость, несмотря на то, что ты находишься, предположим, в кругу людей, которые тебя там любят, ценят и все такое прочее. Но самоощущения, они бывают разные. Поэтому, если мужчина притих, имеет смысл к этому прислушаться, как бы это странно ни звучало. Юпитер пишет, мужское молчание — это, как правило, попытка защитить свой внутренний мир. О чем молчат? О многом. О страхах. Вот, видите. О страхах, о проблемах, о тревогах, о финансовых трудностях, о здоровье, о душевных травмах, обидах, особенно из прошлого или из детства, о предательстве бывших или близких. Так что вывод — молчание — золото. Мне нравятся люди, с которыми есть о чем помолчать. Иногда молчание, можно сказать, о человеке больше, чем любые слова. Да, вы знаете, в принципе, вообще, вот когда... Когда вот ты находишься с человеком вот рядом вместе, да, и как бы вот вы оба молчите, но при этом нет ощущения какой-то неловкости непонятной, типа что-то как-то замолчали. Вот, мне кажется, это само то. Это вот оно. Вот как бы да. Ну, это опять же, на мой взгляд. Мальчики и девочки, давайте рассказывайте, как вы думаете, ваша точка зрения, ваше мнение или ваше ощущение, о чем-таки молчат мужчины, когда молчат.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.
3: И я прекрасно понимаю, что сейчас вам не до этого, и поэтому то, что практически никто ничего не пишет, мне вполне понятно, ну, потому что, ну, а как сейчас, вот, что-то ждем мы, не ждем мы, будет, не будет, как бы настроение такое себе, да? Тем не менее, я просто еще раз задам этот вопрос, и дальше пойдем слушать прекрасную, хорошую, интересную, разную музыку. Подбирал и старался, между прочим, разное такое, чтобы было. Вот, вечернее, опять же. О чем, как вы считаете, молчат мужчины? Вот у вас такое бывает, вы приходите домой, да, и вот ничего не хочется говорить. Вроде бы все нормально, все хорошо, но вот хочется помолчать, да? Вот бывает такое или нет? Вот если бывает, о чем вы молчите? Можете об этом написать. 054-2070-800. Можете не писать, можете продолжать молчать, как вы, собственно, это обычно и делаете.
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
8: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
2: Реклама.
9: Фитинги, фитинги, 50 на 50. Труба.
10: Утеплитель.
9: Гидроусилитель рулевого.
10: Струбцина.
9: Сход-развал.
10: Дюбель, гвозди.
9: Адгезия.
10: Гофрированная трубка.
9: Гофра.
10: Фарко.
9: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.

В общем, на этой замечательной ноте, мальчики и девочки, я, пожалуй, вас оставлю в покое. Давайте пусть этот вечер сегодня будет томный, хороший, не очень жаркий. Естественно, разумеется, ночь по возможности потрясающая. И хотелось бы, чтобы она была спокойная. Ну и завтрашний день тоже, чтобы был очень даже норм. Всем желаю вот этого всего. С вами был Александр Солнцев. Пока-пока.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Kids!

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

Далеко окна, смотришь телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь.

ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом, в ответ услышав лишь твое покое.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В это радио и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Хорошо, рядом с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Музыка 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: 89.1 FM. Первое радио.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и Первое поставь радио. Лайк.
1: Всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: There's always two sides to every story.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой дичка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.radio 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Remedio chino es burlón y compadrito.
3: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
4: Все мужики одинаковые.
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
8: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
9: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
10: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
9: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
10: Какая коллега? Он из дома работает.
9: Сволочь.
11: До и после любви на радио. Первом радио.
12: 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит-парадио».
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: 89.1 FM.

0: свой выходной.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.